вообще куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп», студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародыши в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка

0: потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
1: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
1: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
2: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
2: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
1: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving.
2: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
1: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
2: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника.

0: ребенка и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
1: Embryo and fetus is just establishing its blood supply pretty well wherever it can find in the body.
2: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности — это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
3: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Спервороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
2: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
4: My name is Dina Imera.
5: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
2: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
4: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
5: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся.
4: Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively.
5: А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
4: In all other mammals, that switch doesn't happen.
2: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
4: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
5: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
4: The cells die and the female menstruates.
2: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
4: So that's the second part of
5: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
4: Why? Why do the cells do that? Well,
5: я бы хотела дать вам точный ответ.
2: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
5: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, чтобы там не было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
2: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
4: So one thing I haven't said about
5: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
2: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать. чтобы благополучно дойти до родов. И это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество и competition – соревнование. Можно это перевести как коонкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. В череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. Гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого...
6: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: 21 ноября 1983 года в британской деревне Нарборо, графство Лестершир, нашли тело Линды Манн. Девушке было 15 лет. Ее изнасиловали и задушили, когда она возвращалась от соседей, у которых подрабатывала бэбиситтером. Для Нарборо с населением меньше 10 тысяч жителей, где все друг друга знают, это был шок. Полиция собрала образец спермы преступника, долго опрашивала местных и зашла в тупик. За несколько лет у следствия под руководством Дэвида Бейкера так и не появилось ни одного подозреваемого. Спустя 3 года, в июле 86-го, снова в Лестершире, но теперь уже в другой деревне, нашли тело 15-летней Доун Эшфорд. Она отпросилась у родителей погулять, но так и не вернулась домой. Девушку изнасиловали и до смерти избили. Следователь Бейкер сразу понял, что это преступление похоже на то, что случилось в Нарборо, да и деревни совсем близко друг к другу. Подозреваемый во втором деле появился довольно быстро. Несколько свидетелей рассказали, что видели неподалеку 17-летнего Ричарда Бакланда. В округе его знали как парня с проблемами в учебе. В некоторых источниках пишут, что у него была умственная отсталость. Подростка задержали, и на допросе он сознался, что изнасиловал и избил Доун. Но брать на себя убийство Линды наотрез отказался. А потом забрал назад и свое первое признание. Вы спросите, а что же образец спермы? Ведь со второго трупа его тоже собрали? Собрали, но следствию от этого было не легче. Дело в том, что в начале 1980-х по сперме могли определить только группу крови преступника и содержание в ней некоторых ферментов, и ничего больше. Правда, в 1985 году, то есть как раз между убийствами Лесли и Доун, в журнале Nature вышла статья британского генетика Алика Джеффриса и двух его коллег. Называлась она неприметно «Индивидуальные фингерпринты, ну или отпечатки, человеческой ДНК». В итоге эта статья изменила судьбу и 17-летнего Ричарда Бакленда, и полицейского Дэвида Бейкера, и самого ученого Джеффриса. Бейкер стал первым в истории полицейским, который применил ДНК-экспертизу в расследовании преступления. Бакленд стал первым в истории подозреваемым, которого оправдали с помощью ДНК-теста. Ну а Алик Джеффрис прославился как изобретатель революционной технологии, которую в итоге назовут ДНК-дактилоскопией. Сегодня ее используют судебные эксперты во всем мире, и без нее уже невозможно представить себе раскрытие преступлений. Кстати, о преступлениях. Вам, наверное, интересно узнать, кто убийца, да? Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» – подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. Тема этого эпизода для нашего подкаста не совсем обычная. Сегодня я расскажу об области медицины, в которой врачи никого не лечат. Речь пойдет о главных открытиях в истории судебной медицины. В выпуске будут мухи, мышьяк, фермы трупов и много преступлений. Сценарий написал я, а отредактировал Дима Перевозчиков. Партнеры этого эпизода – швейцарский бренд натуральной косметики Веледа. В середине выпуска вы услышите нашу совместную рубрику про травы и отравы с историями лекарств, которые придумали на основе, собственно, трав. Дорогие слушатели, не буду тянуть. Убийца – кондитер. А теперь обо всем поподробнее. Генетик Алик Джеффрис, основной автор той самой статьи в Nature, тоже жил в Лестершире. И работал там же, в университете Лестера. То есть он, во-первых, прекрасно знал об изнасилованиях и убийствах, потому что следил за местными новостями. Во-вторых, сам в те годы часто становился героем местных новостей. Лестерширская пресса активно писала про его открытие, мол, знай наших. И вот один из материалов про Джеффриса увидел следователь Дэвид Бейкер. Он разыскал ученого и попросил помочь с расследованием. Джеффрис с коллегами составили ДНК-фингерпринты по 3 образцам. Сперме из тела Линды, сперме из тела Доун и крови 17-летнего подозреваемого Бакленда. По результатам анализа выходило, что насильник в обоих случаях был одним и тем же. А вот Бакленд тут был ни при чем. Метод, который изобрел Джеффрис, был совсем новым, поэтому результаты всех смутили. Сомневался даже сам генетик. Позже он вспоминал, как боялся, что совершил какую-то ошибку, ведь парень добровольно признался в убийстве, а тесты это опровергали. Почему признался Бакленд, кстати, в итоге так и осталось загадкой. Ну а анализы повторили, и результат был прежним. Тогда следствие пошло на отчаянный шаг. Это сейчас в базах ДНК по всему миру хранится информация о миллионах людей. Бейкер же был первым, кто пытался поймать убийцу этим способом. Само по себе знание ДНК отпечатков преступника ему ничего не давало. Нет базы, нет совпадений. Тогда следователь призвал сдать кровь и слюну всех мужчин, которые жили неподалеку от мест убийств. Участие было как бы добровольным, но расчет был на то, что если кто-то откажется, это сразу вызовет подозрение у соседей. В течение полугода лаборатория Джеффриса, которую по этому случаю пришлось расширить, сделала более 5000 ДНК-фингерпринтов мужчин из Лестершира и не обнаружила совпадений с ДНК-убийцы. Это был провал. Во-первых, генетические тесты и сегодня не очень дешевые, а на заре технологии сделать 5000 проб стоило британской полиции огромных денег. Во-вторых, под угрозой были репутации не только следователей и ученого, но и самого нового способа поимки преступников. И тут удача все же улыбнулась следствию, ну и науке. К команде Бейкера обратилась женщина, которая подслушала в одном из местных пабов любопытный разговор. Какой-то парень хвастался, что получил 200 фунтов за то, что сдал образцы вместо своего коллеги по пекарне. Так полиция вышла на след кондитера Колина Пичфорка. Убийце было 27 лет, у него было два сына и жена-соцработница, и он здорово украшал торты. Оказалось, его даже опрашивали в связи с первым изнасилованием, но у него было алиби. В тот вечер он сидел с грудным сыном. Позже выяснилось, что Пичфорк не соврал. В момент, когда он насиловал жертву, ребенок действительно спал в машине. А еще всплыло, что мужчину уже привлекали к ответственности за эпизоды эксгибиционизма. На этот раз Пичфорка, который оставил свою ДНК на теле двух жертв и признался в еще одном изнасиловании, приговорили к пожизненному.
3: Открытие ДНК дактилоскопии было восхитительной случайностью. Мне никто не верит, но это правда так. Мне кажется, лучше всего это описывают слова одного из моих внуков, который он написал в школьном проекте много лет назад. ДНК дактилоскопия, написал он, была открыта моим дедушкой, когда он чего-то там возился в своей лаборатории. Серьезно, лучше не скажешь.
2: Это отрывок из интервью Алика Джеффриса, который он дал в честь 30-й годовщины своего открытия. ДНК-дактилоскопия сделала ученого знаменитостью. Ему пожаловали много престижных научных наград, рыцарский титул, а про дело Пичфорка даже сняли сериал. Он называется «Код убийцы», и я советую посмотреть его, тем более, что там всего две серии. Если вы давно слушаете наш подкаст, то знаете, что великие научные открытия можно условно поделить на два типа. Некоторые ученые долго и целенаправленно ищут какую-нибудь бациллу или разрабатывают лекарства, отсеивая вариант за вариантом. Другим везет как бы случайно. Изначально Флеминг не пытался изобрести пенициллин на рентген и X-лучи. Так вот, открытие Джеффриса – это что-то среднее между первым и вторым, но ближе все-таки ко второму. К моменту своей эврики Джеффрис уже много лет со студенчества изучал генетику. Тогда это вообще была популярная сфера. То, что ДНК выглядит как двойная закрученная спираль, которая состоит из бусинок нуклеотидов, впервые установили еще в начале 1950-х. За это ученые Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон получили Нобелевскую премию. К сожалению, к тому моменту уже скончалась Розалинда.

0: кодную ДНК с помощью тех самых рестриктаз. Постепенно их научились выделять и контролируемо использовать в лабораториях. Так начался век генной инженерии. Ну а дальше, на протяжении 70-х, ученые, вооружившись молекулярными ножницами, придумывали разные способы вычленять из ДНК нужную информацию. Джеффрису больше всего пригодилась методика под названием Southern Blot, которая позволяла находить в длинной ДНК конкретные маленькие фрагменты. Вот представьте, что геном человека — это толстая книга, а нам нужно найти в ней какую-то фразу. Например, ген, связанный с каким-то заболеванием. Чтобы решить эту задачу, ученые сперва делят ДНК на мелкие кусочки рестриктазами. Потом нарезку помещают в специальный гель и пропускают через него ток. ДНК отрицательно заряжена, так что наши кусочки двигаются от минуса к плюсу. При этом короткие участки бегут быстрее, потому что им проще проходить сквозь вязкий гель. А длинные остаются в хвосте, ближе к минусовому полюсу. Дальше эти короткие и длинные предложения, расставленные по возрастанию, переносят на специальную мембрану и добавляют туда так называемый зонд – участок ДНК, помеченный радиоактивным или флуоресцентным маркером. Он прикрепляется только к той последовательности, которую вы ищете. По сути, это как будто бы вы нажимаете в браузере Command-F, вбиваете в поисковой строке слово или фразу, а потом то, что вы ищете, на страничке выделяется цветом. После всего этого мембрану прикладывают к рентгеновской пленке и получают что-то типа снимка участка ДНК. Ученые называют это авторадиография. Это изображение напоминает штрих-код. В описании выпуска я положила ссылку на фотографию Джеффриса с таким снимком. К 1980-м ученые уже понимали, что геномы всех людей очень-очень похожи. Сегодня мы знаем, что 99,9% генов у всех одинаковые. И Джеффрис с коллегами начали с того, что решили поискать, что интересного можно найти в оставшейся уникальной части генома.
1: Сперва мы заметили едва уловимые вариации в человеческой ДНК, которые достаточно легко наследуются. Но они были не очень информативны и довольно редко встречались в человеческих хромосомах. Их было трудно изучать. Тогда мы подумали, что можно найти участки ДНК, которые гораздо более изменчивы и удобны для анализа. Мы предположили, что может существовать такой участок ДНК, в котором один и тот же короткий фрагмент кода повторяется снова и снова. Эти как бы заикающиеся участки дают возможность отличать одного человека от другого просто по количеству повторений. В общем, дальше мы стали пытаться выявить эти участки в лаборатории. Зачем? Да просто из научного любопытства. Но в то же время мы держали в голове, что это может пригодиться в медицинской генетике. После многих неудачных попыток, совершенно случайным образом, мы получили наш первый ДНК-отпечаток. Это было 10 сентября 1984 года. И этот момент изменил мою жизнь.
0: Джеффрис обнаружил, что такие заикающиеся участки генома уникальны для каждого человека, ну, кроме однояйцевых близнецов. Визуализацию этих фрагментов назвали ДНК-фингерпринты, по аналогии с отпечатком пальца, который тоже у каждого человека неповторимый.
1: Как часто бывает в науке, ты сначала изобретаешь технологию и уже потом думаешь, куда бы ее применить.
0: Когда Джеффрис и его коллеги получили ДНК-отпечаток, они собрались в лаборатории и набросали список возможных применений технологии. Установление отцовства, установление идентичности или неидентичности близнецов, мониторинг подходящих трансплантатов и, конечно, поимка преступников. Все это со временем сбылось. Правда, прежде чем ДНК-дактилоскопия стала достоянием судмедэкспертов по всему миру, метод пришлось немного докрутить. И все же открытие Джеффриса считается одним из главных достижений судебной медицины.
2: Привет, это Ксения Красильникова. Я работаю исполнительной директоркой в студии «Либо-либо». Подкаст, который вы сейчас слушаете, делает наша студия. А почему вдруг я здесь? Потому что мы запустили страничку донатов, и я хочу вам об этом рассказать. Донаты можно делать с любой карты, из любой страны и даже криптовалютой. Еще через Boosty и Patreon. Страничка, где можно задонатить, это еще и место, где мы собрали все способы поддержать работу студии, не только прямым переводом. Здесь же можно купить мерч или оформить подписку на наш бонусный контент. Вы скажете, либо-либо, какие донаты? У вас ведь есть реклама. За рекламу в студии отвечаю я, и я вынуждена

0: сказать. Нам трудно найти партнеров в подкасты о насилии, неравенстве и социальных проблемах. А это важная часть нашей работы. И эту работу мы точно будем продолжать. Чтобы студия «Либо-либо» могла делать то, что делает, нам нужна независимость, а значит, ваша поддержка. Ссылка на страничку донатов в описании эпизода. Поддержите нас. И спасибо, что вы здесь.
1: Давайте теперь сделаем несколько шагов назад. Что вообще за область такая, судебная медицина? Чем она занимается? Начнем с базы. Судмедэксперт и патологоанатом – это разные врачи. По крайней мере, в современной России. Исторически сложилось так, что патологоанатомы исследуют тела людей, которые умерли своей смертью, то есть от болезней. А судмедэксперта зовут, если смерть была насильственной. К таким относят и отравление, и смерть от ожогов при пожаре, и самоубийство, и много чего еще. Да, эти области пересекаются, но все же требуют разных знаний и навыков. В целом, судебная медицина – это наука, отвечающая на биологические и медицинские вопросы, которые возникают в процессе суда или расследования. Родственники ли эти люди? Насколько тяжелый урон здоровью пострадавшего причинил подсудимый? Когда наступила смерть? Какой формы был предмет, которым ударили жертву? Был ли человек в момент аварии под воздействием алкоголя или других наркотиков? Вопросов много, все сложные, поэтому в судебной медицине куча разделов. Судебно-медицинская тонатология изучает посмертные изменения, которые происходят с телами. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц занимается, среди прочего, половой неприкосновенностью и тем, что в простонародье называют «снимать побои». Судебно-медицинская токсикология исследует воздействие на организм ядовитых веществ. Про судебно-медицинскую генетику вы уже кое-что знаете, а судебно-медицинская психиатрия помогает оценить психическое состояние человека – преступника, свидетеля или пострадавшего.
2: Это можно делить до бесконечности и дальше-дальше добавлять. То есть там, допустим, есть судебная токсикология, да, банальный пример всем известный. Вас остановили на улице полицейские, да, и там сначала попросили подуть, потом вы проехали с ними вместе, пописали в баночку или даже в крайних случаях сдали кровь. Вот это химико-токсикологическое исследование.
1: Рассказывает Ольга Фатеева, судебно-медицинская экспертка, писательница и ведущая подкаста «Простые смертные». Я положу в описании выпуска ссылку на подкаст и ее книгу «Скоропостижка». Это такой автофикшн о буднях российской судмедэкспертизы. Очень советую.
2: Вряд ли в судебной медицине, ну, как в любой другой науке, можно заниматься одновременно, скрещивать там повреждения с токсикологией. Хотя такое пересечение тоже как бы для судебной медицины вполне себе релевантно и возможно. Для установления причины смерти здесь важно будет все. И токсикология, если это смерть от отравлений, и травматология, если это смерть от каких-то повреждений. При экспертизе трупа наверняка будет привлекаться биология. Возможно, понадобится генетика, если это будет исследование неопознанного трупа. И так далее, и так далее, и так далее. И все это будет пересекаться. Когда-то они не были разделены, что называется, на заре науки, на заре нашей юности. Но все-таки разделились, но, тем не менее, постоянно заходят на территорию друг друга. В принципе, я как такой классический, что называется, true судебно-медицинский эксперт, могу освидетельствовать живых лиц. Но я это не делаю просто потому, что в Москве, в самом большом судебно-медицинском бюро, есть такая еще внутренняя специализация, усложненная и углубленная. В городах меньших и в каких-то отдаленных уголках нашей чрезмерно большой страны судебно-медицинские эксперты, во-первых, вскрывают все без вот такой вот внутренней специализации, а во-вторых, совмещают вскрытие со свидетельствованиями живых лиц, и, в-третьих, еще это совмещают с выездами на места происшествий. Опять же, там в Москве это отдельная дежурная служба.
1: В общем, когда в очередном сериале вам будут показывать эксперта, который и труп сам вскроет, и ДНК секвенирует, и по узору брызг крови определит силу и угол удара молотком, не верьте. В реальности всем этим будет заниматься команда специалистов. И вряд ли они сходу все поймут. Типа как в этом диалоге из российского сериала «След», который, если быть хоть чуть-чуть в теме, звучит довольно комично.
3: Что такое?
4: Нос и ухо курьерши посмертно обгрыз человек. В ранах осталась слюна мужчины, В слюне присутствует водка и дешевое успокоительное.
5: Рецептурное?
4: Нет. А еще в следах укусов осталась крошка акриловой пластмассы, из которой делают зубные протезы.
1: Другое существенное ограничение – время. Например, Ольга Фатеева в «Скоропостижке» пишет, что в российских реалиях химический анализ тканей трупа на психотропные вещества будет делаться минимум месяц. А еще в интервью для подкаста она рассказала, что наши лаборатории часто не поспевают за теми, кто производит новые синтетические наркотики. В библиотеках экспертов просто нет образцов многих веществ. Так что наркотик, ставший причиной отравления или смерти, может так и остаться неопределенным. И все же сегодня возможности судмедэкспертизы очень широки. Но чтобы объяснить, как мы пришли в эту точку и чего в ней пока не хватает, я хочу немного рассказать о той самой заре науки, которую упомянула Ольга. Логично, что необходимость в судебной медицине возникает тогда же, когда уголовное право. Вот, например, отрывок из свода законов вавилонского царя Хаммурапи, середины 18 века до нашей эры.
6: «Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзовым ножом и причинит смерть человеку, или снимет бельмо человека бронзовым ножом и повредит глаз человека, то врачу следует отрезать пальцы».
1: Что это значит в контексте нашей темы? Если родственники сочтут, что причиной смерти или слепоты близкого стал бронзовый нож врача, а тот будет отпираться, то суду, вероятно, понадобится эксперт, который скажет, кто прав. В данном случае это мог быть лекарь или жрец, который разбирался в анатомии. Но если древний суд подозревал отравление, на помощь могли призвать, например, торговца специями, который, как предполагалось, разбирался в разных травах, порошках и шишках. Качество такой экспертизы наверняка оставляло желать лучшего. Но до лучшего было еще пара тысяч лет. Долгое время развитие всей медицины, в том числе судебной, тормозило то, о чем мы много раз рассказывали в подкасте. И в античности, и в средневековье на Западе было трудно со вскрытием трупов. Знания об анатомии древние врачи черпали кто откуда. Одни вскрывали животных и экстраполировали логику их строения на людей. Другие все-таки тайно или с особого позволения властей препарировали человеческие тела. Третьи, как, например, непререкаемый медицинский авторитет древности Гален, лечили гладиаторов и изучали мышцы и органы, наблюдая за рассеченными ранами. В итоге представления о том, как устроен человек, были у врачей довольно путанными. Вплоть до середины XVI века, когда профессор Падуанского университета Андрей Визалий опубликовал свой фундаментальный труд «Семь книг о строении человеческого тела». Тут я отсылаю вас к эпизоду «Мертвые учат живых», где мы подробно рассказывали и про Визалия, и про других врачей, которые ликвидировали этот пробел.
2: Вот это вот проведение вскрытий, естественно, их юридическое и административное оформление, разрешение на их проведение в массе, а не просто там, да, как в Священной Римской империи, там 2 или 3 трупа в год, там в 13 веке, да, по-моему, был закон у какого-то очередного императора. И не так, чтобы нужно было воровать трупы в Париже с кладбища невинных, как это делал Андреас Визалий. Это было очень важно. Оформление вот этой вот методики последовательной сверху вниз, снаружи внутрь, смотрю, затем рассекаю, потом анализирую, синтезирую то, что я увидел, но сначала разделяю то, что я вижу. Это было очень важно.
1: И все же у древних врачей были свои судебно-медицинские находки. Например, в честь все того же Галена, который жил во 2 веке нашей эры в Римской империи, назвали один из первых посмертных тестов. Его проводили, чтобы узнать, родился младенец уже мертвым или умер после рождения. Кусочек легкого погружали в воду и смотрели, всплывет или нет. Если орган всплывал, делали вывод, что легкие успели сделать хотя бы один вдох. Соответственно, ребенок умер уже вне утробы. Правда, впоследствии эксперты поняли, что проба нередко дает ложные результаты, и современные врачи предпочитают другие методы. Еще одной преградой на пути развития судебной медицины веками были пытки. Ведь если обвиняемого как следует попытать, он во всем признается. И зачем тогда еще какие-то анализы? Ну и еще были распространены ордалии. Они же Божий суд, они же суд с помощью огня и воды. Допустим, какую-нибудь женщину обвиняли в колдовстве. Чтобы проверить, правда ли она ведьма, ее связывали и бросали в реку. Тонет, значит, была невиновна и попадет в рай. Спасется, значит, ведьма. Надо казнить ее более верным способом. Вот такое вот правосудие. И все же постепенно ситуация менялась. Где-то раньше, где-то позже. Родиной судебной медицины в современном понимании принято считать Китай. Именно там в XIII веке появился первый научно-практический трактат, который регламентировал действия чиновников при осмотре мертвых или раненых жертв преступлений. Назывался он «Собрание отчетов о снятии несправедливых обвинений». Дело в том, что в Китае еще с VIII века действовал закон, по которому ошибки судей во время следствия карались смертью. Поэтому в их интересах было проводить как можно более точные экспертизы. В трактате в самых спорных случаях разрешалось проводить вскрытие. А еще объяснялось, что все обнаруженные на мертвых телах повреждения нужно описывать максимально подробно. Местонахождение ран, их размер и форму, следы кровотечений, признаки воспаления и так далее. Кстати, согласно собранию отчетов, китайские суды уже в XIII веке пользовались помощью насекомых. Сегодня судебная энтомология, то есть раздел, который изучает особенности развития насекомых на трупах, это может быть не самая большая, но точно важная отрасль судебной медицины. И 1000 лет назад она, пусть на довольно примитивном уровне, но тоже применялась. В одном из отчетов, например, приводят вот такой случай. Возле дороги нашли тело крестьянина с колотыми ранами. Близкие погибшего рассказали, что тот был должен знакомому деньги, и недавно кредитор как раз потребовал вернуть долг. Кредитора допросили, но в убийстве он не сознался. Тогда следователь внимательно изучил раны на теле крестьянина, затем опробовал разные лезвия на теле коровы и, сопоставив следы, заключил, что орудием убийства был серп. После этого он приказал 70 взрослым мужчинам из деревни выстроиться в ряд, положив к ногам свои серпы. Напоминает тактику следователя Бейкера, который заставил сдать кровь 5000 лестерширских мужчин, да? Ни на одном из лезвий не было следов крови. Но уже через несколько мгновений на серп кредитора села муха. А потом еще одна и еще. Так дознаватель понял, что на оружии остались незаметные для глаза частицы плоти, которые и привлекли насекомых. В итоге преступник во всем сознался. Но давайте вернемся в Европу. Там ситуация с пытками постепенно менялась к лучшему. В 1533 году в Священной Римской империи вышел уголовный кодекс Карла, который историки еще называют Каролиной. Пытать заключенных по новому закону можно было только при наличии достоверных доказательств. Большой прогресс. И судьи стали эти доказательства добывать. Важную роль в этом сыграл наш с вами любимый доктор Амбруаз Паре. Пожалуй, абсолютный рекордсмен по упоминаниям в этом подкасте. Помните, это тот, который первым понял, что раны от огнестрельных орудий лучше не смазывать кипящим маслом, как это делали веками до него. В судебной медицине он тоже отметился. Прежде чем рассказать, чем Амбруаз Паре помог судебной медицине, прервемся на партнерскую рубрику про травы и отравы, которую мы делаем вместе с брендом натуральной косметики «Веледа». Сегодняшняя история снова про растительный яд, который оказался вполне себе полезным. Настолько полезным, что под угрозой исчезновения оказалось само растение. Речь пойдет про тихоокеанский тис, он же Taxus brevifolia. Это очень красивое дерево, такая густая темно-зеленая хвоя и яркие упругие красные ягоды. Из веток как будто сам Бог велел делать рождественские венки. Проблема в том, что почти все в тисе, и хвоя, и кора, и семена ядовиты для человека. В древности считалось, что даже сама тень дерева ядовита, так что под ним ни в коем случае нельзя было прятаться от солнца. Ну а в средние века тисовые настойки стали активно применять в качестве ядов. В народных поверьях тис даже называли деревом смерти. Но вы помните Парацельса. Все есть яд, и все есть лекарство. И с тисом эта трансформация случилась в середине 20 века. Помните, в самом первом эпизоде подкаста «Почему мы еще живы?» он называется «Яд месяца» и посвящен истории химиотерапии, мы рассказывали про главную особенность химиотерапевтических препаратов. Они должны быть достаточно ядовитыми, чтобы погубить раковые клетки, но не настолько токсичными, чтобы убить пациента. Так вот, в 60-е годы американские фармкомпании начали прицельно искать такие яды, в том числе в растительном сырье. В лабораториях исследовались тысячи видов трав, кустарников и деревьев, потому что медики надеялись найти хоть что-то подходящее, чтобы продвинуться в неравной борьбе с раком. Государство тоже присоединилось к поиску. В Национальном институте рака в США даже была специальная программа по поиску химиотерапевтических средств в природном сырье. И вот однажды в их лабораторию прислали кору тихоокеанского тиса. Первые же тесты показали очень обнадеживающий результат. Экстракт коры тормозил деление раковых клеток. Со временем ученые выделили действующее вещество – паклитоксел. Оказалось, что он вмешивается в процесс образования микротрубочек внутри клетки. Эти структуры нужны клетке для деления, и без них опухоль просто не могла расти. То есть паклитоксел буквально заставлял клетки цепенеть. На исследования эффективности и безопасности ушли годы, поэтому только к 90-м паклитоксел стал одобренным лекарством для химиотерапии. Его до сих пор используют в лечении пациентов с раком молочной железы, яичников и некоторыми формами сарком. Но эта история не только о победах медицины, но и о цене, которую приходится за них платить. Для получения достаточного количества паклитоксела нужно было вырубить огромное количество тисов. А дерево это и так редкое, так еще и растет медленно. В общем, ученым пришлось искать способы синтезировать паклитоксел в лаборатории. И сегодня в лекарствах чаще всего используются именно синтетические молекулы, но вдохновленные природой. Вот так тис из дерева смерти превратился в дерево надежды для миллионов людей. А теперь про еще одно дерево, на этот раз более распространенное, про березу. У наших партнеров швейцарского бренда натуральной косметики Веледа есть легкая и летняя березовая серия. В нее входят два продукта для ухода за телом – массажное масло и пилинг для тела. В составе масла экстракт молодых листьев березы, который отвечает за лимфодренажный эффект. А ухаживающий комплекс растительных масел, абрикосовых косточек, жожоба и ростков пшеницы обеспечивает питание и увлажнение. По инструкции масло нужно наносить дважды в день на чистую кожу, втирая его круговыми массажными движениями. Производитель утверждает, что в сочетании с регулярным массажем масло помогает улучшить микроциркуляцию кожи и обменные процессы в подкожно-жировой ткани. Второй шаг в березовом уходе – пилинг для душа с частицами из карнаубского и пчелиного восков. Они деликатно отшелушивают отмершие частички и делают кожу более гладкой, но без пересушивания. Дополняет все это бодрящий аромат цитрусовых эфирных масел – натуральный и сочный. Комплекс из масла и пилинга помогает поддерживать упругость и эластичность кожи. По крайней мере, об этом свидетельствуют дерматологические тесты, которые проводила команда Веледы. Купить средства от Веледы можно в парфюмерной сети «Золотое яблоко». Наш промокод «Почему» за главными буквами кириллицей дает скидку 30% на весь ассортимент бренда при заказе онлайн из России, Беларуси и Казахстана. Срок действия до 1 августа 2025 года. Все подробности в описании выпуска. Два столпа медицины – это анатомия, которая объясняет, из чего состоит человеческое тело, и физиология, которая помогает понять, как оно функционирует. Если в анатомии серьезный научный сдвиг произошел с подачи Везалия, то Паре, благодаря своему практическому медицинскому опыту, разбирался в физиологии. Один из многочисленных трудов, которые он оставил после себя, называется «Трактат о заключениях врачей и бальзамировании трупов». Будучи придворным хирургом при четырех французских королях, Паре регулярно участвовал в судебных процессах как эксперт. И многие его заключения стали базой для следующих поколений судебных медиков. Например, те, что касаются установления причин смерти.
6: На суде могут спросить, были нанесены потерпевшему ранения при жизни или же это произошло после смерти. В том случае, когда это произошло при жизни, края ран будут покрасневшими, кровоточащими, припухшими, а раны, нанесенные посмертно, будут лишены этих признаков. С наступлением смерти все жизненные силы в организме отмирают, и вся деятельность прекращается, ввиду чего к участкам повреждения прекращается доступ крови и воздуха.
1: Или вот еще.
6: Кто бы ни был найден мертвым в воде, можно определить, был ли он брошен туда уже мертвым или утонул. Если человек был жив, когда его бросили в воду, его живот будет раздут и вспухнет из-за воды, попавшей внутрь. Из носа и рта выйдут слизистые выделения, а кожа на кончиках пальцев рук будет стерта или повреждена. Потому что при погружении в воду живой человек будет цепляться за дно или берега реки в поисках опоры и попытке не утонуть. При погружении в воду трупа ничего из указанных признаков не наблюдается.
1: Паре объяснил, что трупы утопленников всплывают не из-за того, что они наглотались воды, а из-за трупной эмфиземы – скопления газов, которые образуются в процессе разложения. Дело в том, что когда мы умираем, иммунитет перестает работать, и у бактерий, которые жили в нашем теле, начинается пир. Они поедают разрушающиеся клетки и активно выделяют газы. Из-за этого мертвые тела и вздуваются, а впоследствии всплывают. То есть всплыть может не только утопленник, который упал в воду живым, но и тело человека, которого сбросили в реку уже мертвым, чтобы скрыть следы. Несколько веков трактат о заключениях и бальзамировании оставался влиятельным пособием по судебной экспертизе в Европе. Разумеется, в нем были неточности, ошибки, да и просто вещи, которые до появления микроскопов, рентгена, УЗИ и МРТ врачи не могли знать и понимать. Но кто не ошибается? Современные эксперты тоже далеко не всегда могут уверенно сказать, какое именно повреждение стало для человека фатальным.
2: Абсолютно фатально. Это отделение головы от туловища или травматическое разделение тела на мириады кусочков. А все остальное – это уже скорее вопрос здравого смысла, опыта, ну, скорее такой статистики, может быть, да, разделы какой-нибудь там судебно-медицинской и патологоанатомической казуистики тоже же существуют, да, когда человек там будет ходил там, к примеру, с гвоздем в голове неделю. Или там какой-то был фильм, не помню совершенно название, голливудский, абсурдно смешной, абсурдно комедийный, где герой ходил с топором в черепе, и топор этот торчал ровно вот здесь вот посредине. Ну, это действительно могло иметь место, да, хотя там, допустим, если мы увидим такое, мы скажем, что он обязательно должен был от этого умереть. То есть это всегда анализ всего-всего, всех тех сведений, которые есть у вас в комплексе. И, как я всегда говорю, абсолютных ответов нет, просто потому что оттуда пока что никто не возвращался. И никто не говорил, что, простите, вы меня похоронили от острой сердечно-сосудистой недостаточности, а я умер от дыхательной.
1: Чем больше ученые и врачи узнавали о человеческом теле, тем качественнее становилась судебная медицина, и тем более сложные дела могли раскрывать следователи и эксперты. Ну а золотым веком этой науки считается наш 19-й. Он вообще был для медицины удачным. Асептика, наркоз, микробная теория, вакцины, достижения хирургии, зарождение психиатрии. А еще тогда оформилась наука о ядах, токсикология. Ее отцом-основателем считается химик, врач и автор нескольких трудов по судебной медицине Матье Арфила. Арфила изучал медицину в Валенсии, Барселоне и Париже. Но главным его интересом всегда были отравы. Например, ученый испытывал разные токсичные вещества на нескольких тысячах собак, причем делал это до изобретения обезболивающих и их распространения в ветеринарии. Тут напоминаю вам про наш выпуск «Собачья жизнь. Как вы научились беречь лабораторных животных». Результатом работы Арфила стал подробнейший трактат о ядах на 1400 страниц, который еще при жизни автора перевели на несколько европейских языков. В одном из разделов доктор описал самые современные и надежные на тот момент анализы, выявляющие отравление мышьяком, одним из самых популярных ядов своего времени. Как раз с мышьяком был связан процесс Мари Фортюне Лафарж. Это первое в мировой практике дело фигурант, а точнее фигурантка, которого была осуждена на основании данных судебной токсикологии. И дело это было очень громким. К 18 годам француженка из благородной семьи Мари Фортюне Капель осталась без родителей и попала на попечение к дяде и тете. У девушки было довольно среднее приданное и довольно большие амбиции. Ей непременно хотелось выйти замуж за очень богатого и знатного человека. Когда Мари исполнилось 23, что для середины 19 века было уже немало, стало ясно, что процесс надо форсировать, и семья обратилась к брачному посреднику. Тот представил Мари 29-летнего Шарля Лафаржа. Мужчина был не самого знатного происхождения, зато ему вроде как принадлежал монастырь 13 века в Центральной Франции, а при монастыре имелась литейная мастерская. Мари это показалось перспективным, и свадьбу сыграли быстро. Чего девушка не знала, так это того, что Шарль тоже планировал жениться не по любви, а чтобы поправить свое положение капиталом жены. Его мастерская была убыточной, а монастырь вообще оказался полуразрушенным. Когда Мари все это увидела, она устроила скандал. и хотела расторгнуть брак, но развод ей никто не дал. Тогда они договорились с Шарлем, что она не будет исполнять супружеские обязанности, пока тот не найдет деньги и не поправит свое положение. Шарль развил бурную деятельность, и какое-то время всем казалось, что молодожены помирились. Мари даже стала баловать мужа. Например, однажды он уехал по делам в Париж, а она отправила ему сладкий пирог собственного приготовления. Когда Шарль вернулся домой больным, семейный врач поставил холеру. Обычное, опять же, дело для 19 века. Но с каждым днем мужчине становилось все хуже. Домашние тем временем стали замечать, что супруга что-то подсыпает ему в еду. Одна из родственниц Шарля даже стала потихоньку откладывать остатки пищи, которую готовила мужу Мари. Вскоре месье Лафарж умер, не поверив близким, которые убеждали его не есть из рук жены. По их донесению, Мари задержала полиция. В теле и остатках еды мужчины обнаружили мышьяк. Все думали, что Мари обречена, но она не сдалась и наняла адвоката. И тот обратился, к кому бы вы думали, к знаменитому доктору Арфила. Адвокат решил выстроить защиту на том, что тесты, которые провело следствие, были сделаны по устаревшей технологии, так что верить им нельзя. И действительно, Арфила написал адвокату письмо, что наилучший способ обнаружения мышьяка в мертвом теле – проба английского химика Джеймса Марша, которую тот изобрел всего несколько лет назад, а не тот способ, которым пользовались эксперты в деле Лафарж. Суд, приняв во внимание письмо авторитетного доктора, попросил переделать анализ. Эксперты взяли новую пробу из желудка Лафаржа и на этот раз мышьяка не обнаружили. Правда, к этому моменту судья уже и сам запросил себе экземпляр трактата о ядах Арфила, в котором прочитал, что из желудка мышьяк часто выходит вместе с рвотными массами. Он постановил эксгумировать тело Шарля и проверить другие органы, но там тоже ничего не нашли. Тут уже возмутилась сторона обвинения. Как можно доверять экспертам, которые делают пробу Марша впервые, да еще и не читали трактат Арфила? Думаю, к тому моменту судья уже довольно сильно устал от изворотливого адвоката и газетчиков, которые писали репортажи с каждого заседания. Дело было настолько громким, что по его мотивам Александр Дюма отец впоследствии даже написал роман. В итоге к расследованию привлекли самого Арфила и попросили его лично переделать все тесты. Проба Марша в его исполнении выявил мышьяк в тканях трупа Лафаржа. В 1840 году вина Мари была доказана. Ее приговорили к пожизненному заключению. Репортеры и читатели французских газет тем временем были в полном замешательстве от всей этой кутерьмы с ядами и пробами. Автор одной статьи возмущался. Сначала наука оправдывает обвиняемого, а через два дня она же осуждает его. Чему нас учит эта история? Наука – это важно, но без грамотных врачей, хороших лабораторий и качественных реагентов толку от нее не так уж много. Так считает и судебно-медицинская экспертка Ольга Фатеева, когда говорит уже о современной токсикологии.
2: В судебной медицине очень много проблем и очень много вопросов, которые не решаются так однозначно сейчас, как этого бы хотелось органам следствия и дознания. Судебная – это самая токсикология. Тоже это диагноз отравления, диагноз комплексный, который учитывает не только результаты судебно-химического исследования, но и результаты вскрытия, естественно, то есть вот эту вот морфологию и данные гистологического исследования, микроскопию. И если там сравнить несколько случаев, допустим, смертей с одной и той же концентрацией токсиканта у разных людей, одна и та же концентрация может фигурировать в основном заболевании отравления, а у кого-то это может быть просто как обнаружение, как что-то сопутствующее. И вот это всегда большая загадка. Материалов для исследования, ну, соответственно, получить никак. Остается только наблюдать, естественно, в стационарах. Но в стационарах все осложняется лечением.
1: Мне нравится эта оговорка, что лечение пациентов в стационарах осложняет работу для судебных медиков и не дает им достаточно наблюдать за реакцией организма на отравление. Так или иначе, ограничены не только возможности токсикологов. С трудностями сталкиваются и в других областях судебной медицины.
2: Давность наступления смерти – это не 10 часов 30 минут 5 секунд, это интервал минимальный от получаса, там, допустим, полчаса, 2 часа, сутки – 10 дней, месяц – несколько месяцев, годы – к когда начинаются интервалы на годы, то есть там не будет интервалов 6-12 лет, там будет интервал, то есть даже не интервал, а какой-то предел нижний, а верхний будет уходить в плюс бесконечность. Это очень большая проблема для судебной медицины. Потому что, естественно, следствие хочет знать, когда это точно произошло.
1: Определение посмертного интервала – проблема, которая существовала в судебной медицине с момента ее зарождения. Про это написаны тысячи статей и монографий. Главный метод тут – наблюдение за разлагающимися телами и фиксация изменений в разных шкалах и таблицах, которые эксперты потом используют в работе. Самые ранние признаки смерти – это трупные пятна, снижение температуры тела и трупное окоченение. Дальше начинается процесс автолиза. Ферменты, которые при жизни помогали клеткам добывать полезные вещества, начинают разрушать сами клетки. Потом наступают гниение и распад, ну или в определенных условиях мумификация. На то, с какой скоростью происходят все эти процессы, влияют температура, влажность, масса тела, количество жира и еще много-много факторов. Автор китайского трактата «Собрание отчетов о снятии несправедливых обвинений», который мы уже упоминали, писал про это так.
6: Если весной и осенью погода прохладная, то 3 осенних или весенних дня равны 1 летнему дню, а 8 или 9 дней равняется 3 или 4 дням лета. 5 дней в самый холод равняется 1 дню знойной жары, а 15 дней холода равны 3 или 4 дням жары.
1: Удивительно, но с 13 века, когда была составлена эта словесная шкала, и до конца прошлого века систематических наблюдений за разлагающимися в разных условиях телами проводили не так уж много. Чтобы помочь науке, в 1980-х годах американский антрополог Уильям Бесс выкупил участок земли в штате Теннесси и создал там ферму трупов. На территории, равной по площади нескольким футбольным полям, тела людей, которые при жизни завещали себя науке, разлагаются в самых разных условиях. В лесу или под палящим солнцем, в присутствии диких птиц и животных или защищенные от них специальной сеткой, в одежде и голые и так далее. Впоследствии, по примеру фермы Бесса, создали еще несколько таких полигонов. Сегодня в мире существует с десяток трупных ферм. Правда, пока только в США, Канаде и Австралии. Данные, которые собирают на них антропологи, постепенно становятся памятками для судебных экспертов и помогают им все более точно отвечать на вопрос о времени смерти. Как я говорила в начале, судебная медицина – это огромная область с множеством разделов. Разумеется, в одном эпизоде подкаста невозможно рассказать обо всех ключевых моментах ее истории. Поэтому кое-что мы с командой решили выделить в бонус. Его можно будет послушать в закрытом канале либо-либо в Телеграме, а еще по подписке в Apple Podcasts, Boosty или на Патреоне. Посвящен он истории дактилоскопии. Для затравки скажу, что там будут индийские магические суеверия и родственник Чарльза Дарвина, который по совместительству был основоположником евгеники. Но в конце этого эпизода я хочу вернуться к ДНК дактилоскопии и рассказать еще одну важную историю. На заре технологии Алику Джеффрису и его коллегам требовалось довольно много биологического материала, чтобы составить ДНК-фингерпринт. Но наука не стоит на месте, и в 1993 году Нобелевскую премию по химии получил ученый Кэрри Мулис за то, что разработал метод полимеразной цепной реакции – ПЦР. Мы рассказывали об этом изобретении в эпизоде про историю лабораторной диагностики. Если помните, по одной из версий Мулис придумал принцип ПЦР после приема ЛСД. Суть метода в том, что он позволяет многократно увеличивать в пробе количество фрагментов ДНК. Это помогает, например, обнаружить ДНК вируса в мазке, даже если его там совсем немного. Ну а для судебной медицины это означает, что сегодня, чтобы получить ДНК-фингерпринт человека, достаточно всего нескольких десятков клеток. Допустим, 40 буккальных клеток, которые собрали ватной палочкой с внутренней стороны щеки. Если вы когда-нибудь сдавали ДНК-тест, то хорошо знаете, как проводят забор материала. С одной стороны, это огромные возможности. А с другой...
5: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: This is a kind of a common mythology that I hear a lot of people talk about.
3: Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет».
4: Это отрывок публичного выступления Генри Фреско Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил.
3: Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру. Даже если наш отец вдруг скажет, что не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает, мы ответим: «Пап, ты шутишь? Конечно, мы хотим быть с тобой. И не важно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними рядом в этот момент.
4: В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсестры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтеры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, еще есть родственники. И вот Генри Фреско Вайс заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в паллиативную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Паллиативным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо еще найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Ну а кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско Вайс придумал новую профессию – end-of-life доула, или доула смерти. С древнегреческого доула – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия доулы рождения – помощницы при родах. И вот по аналогии с доулами рождения, доулы смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все паллиативные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско Вайс создал INELDA – International End of Life Doula Association, или Международную ассоциацию доул смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end-of-life доул со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался –

Привет! Меня зовут Лена Чеснокова. Я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наше отношение к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет и 30 лет – о доулах смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, чему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам.

0: В какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доула смерти? Это был... Ты прочитала статью?
1: Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет: «О, Господи!» Я пишу: «Что, Господи, это ж так круто звучит!» Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то этот middle-class жизнь в Москве, которая не подразумевает такого резкого какого-то перехода.
0: Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Колмановским, 6 детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли, и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти.
1: Вот, я когда читала «Анну Каренину», то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как изумительно Кити ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не произвел у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала, вот я бы так очень хотела, чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. И я помню, что я себя ловила на самых... Как бы, ну, вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто, ну, в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно... Работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит: чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю: я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Мама говорит: ну, все-таки. Я говорю: может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит: что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это я тоже еще думала задолго до этого, что... Никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит: ну, хорошо, давай свое похоронное агентство.
0: Ну, тогда, конечно.
1: И тут я ей говорю: а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза, и мама говорит: давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться, и первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил.
0: Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско Вайс. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти $700. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты паллиативной сферы. У Саши есть психологическое образование. Но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доула смерти?
1: Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье, ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельно болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточиться на том, что надо сделать. Снять с себя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, почти не до этого, о том, что вещи были постираны, вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире, как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А еще у тебя есть другой друг, или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще, ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А еще у тебя есть такой знакомый, например, свекровь.

0: поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально? Это атрибут естественного умирания. И если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче.
1: Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат доулы смерти от Инелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит еще около $300. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением доул занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так, постепенно, по крупицам, Саша сложила свое представление о компетенциях, которыми должна обладать доула.
0: Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация доул, но нет лицензирования.
2: Угу.
0: В этом смысле доулой может быть кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться... Я, кстати, даже не уверена, что этому можно научиться. Это либо есть этого человека, либо нет. Сделать так, чтобы все, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя. Ты там не решаешь своих проблем. Ты не повышаешь свою самооценку. Ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. И если это так... то тогда из этого, по-моему, следует все остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше доула делает разные еще вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж, кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У доул тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне, так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам, я смотрю на сестер паллиативных. Они фантастические, и они очень разные. И в том числе, не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я смотрела и думала, вот интересно, а если... Ну, мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят? То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент все равно. Но дальше я посмотрела на сестру в хиджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь.
3: И это главный хардскилл, что ты нейтрален, максимально нейтрален.
0: Но этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить, он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя, действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, все-таки это главный хардскилл. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными.
3: Например?
0: Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как... люди хотят и не хотят умирать. И что унижает человеческое достоинство, а что не унижает. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли. Хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело с... своей собственной смертностью.
1: Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в ее истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сондерс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы еще живы?» про паллиативную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Паллиативные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. Оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтают попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с еще одной выпускницей Инелда.

0: Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнеров, и у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придется это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия.
1: Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года, после начала войны она эмигрировала в Черногорию. Сейчас Марго преподает медитацию, проводит шаманские практики и регрессии в прошлой жизни, работает как соматический терапевт и иногда как доула смерти.
0: По образованию я финансист, я специалист по фондовым рынкам. Но в какой-то момент я поняла, что я могу быть очень средним специалистом по фондовым рынкам. Есть другие вещи, которые мне даются сильно лучше, и в том числе это разговаривать с людьми. И мой заход в помогающие практики, он вообще был через эзотерику. Я много лет работала тарологом, у меня была большая школа, у нас сотни выпускников, и постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это, ну, когда вот что-то тяжелое. То есть когда клиент пришел совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Ну и, собственно, вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всякой работы с энергией от коренных народов, да, и потом уже в довольство смерти.
1: Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощенно, первое – это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе – это философское течение, согласно которому сознание – единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит.
0: Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моем опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение этому определенной традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю свое мнение, да, но оно у меня есть.
2: Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно?
0: Я верю в реинкарнацию. И я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть, ну, большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые, ну, говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая личность, которая заканчивает свое существование, но есть наш дух или атман, да, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться.
2: Это когда-нибудь заканчивается?
0: Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается с там, либо просветлением, либо выходом в нирвану.
1: Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и все, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго. Но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считался шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожником за 1 000 000 рублей, а Марго так не делает. Главное – найти свою долу смерти.
2: Как вас находят клиенты обычно?
0: В основном это соцсети. У меня есть 2 инстаграма. Я их в шутку называю про смерть и про жизнь. У меня есть инстаграм Доульский, и у меня есть инстаграм, который посвящен моей работе с там, соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из Инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю. Когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что он кого-то потерял. Да? Но первая фраза обычно — я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам. И тогда с первой сессии мы еще выясняем, а реально ли человеку ко мне, или ему нужен там либо другая доула, либо психотерапевт, либо еще кто-то.
1: Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доулы чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 2023 году в России в хосписной помощи нуждались 1 200 000 человек. А получила ее только половина.
0: Любая, мне кажется, адекватная доула, если у нее спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающую или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, и если уж хватает там, сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доулы смерти даже включаются в страховку. Например, если какая-то крутая страховка в Германии, то она может включать услуги доулы. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас там, к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Но это люди, не знаю, 20+, да, от 20 до там, 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это все фигня, там, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы, хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доул речи не идет. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах, но, опять же, некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет все хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше.
1: В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрет. Что не принято на Западе. В НЛДА и других похожих организациях работу доул смерти очень четко отделяют от работы психиатров и так называемых grief therapists, то есть психологов, специализирующихся на проживании горя. У них просто разный набор компетенций, и доул не учат работать с острым горем. А еще в последние пару лет в русскоязычном интернете появились десятки самых разных курсов от доул для всех желающих. Например, недавно Инстаграм предложил мне записаться к одной доуле смерти на группу горевания. И там есть несколько опций. Для тех, кто переживает смерть или суицид близкого. Для тех, у кого умерло домашнее животное. Или, внимание, для тех, кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потери дома, привычного окружения, чувство безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно, 5 раз по 2 часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы.
0: Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии 50 минут, час, иногда полтора часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти, иногда бывают тренинги какие-то проводятся либо однодневные, либо на уикенд.
2: Есть ли какая-то фиксированная цена?
0: Сейчас моя цена за час консультации доульской — это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это все будет сильно зависеть. Ну, у меня всегда в работе хотя бы один кейс есть пробоно, бесплатный, тому, кому это очень нужно, очень актуально, но кто не может себе это позволить. То есть это тоже такой некий элемент служения. Но, опять же, мы должны понимать, что если мы работаем благотворительно, то тогда кто-то должен оплачивать наши счета. То есть это либо партнер наш, либо это какая-то организация. С этим в странах СНГ не очень хорошо, мягко говоря.
1: На самом деле, как рассказывает Саша, не только в странах СНГ.
3: На американских курсах сразу говорили: только не думайте бросать работу, пожалуйста. А только когда вы найдете способ заработать, вот тогда вы можете попробовать хотя бы перейти на парт-тайм в своей основной работе. Получается немножко замкнутый круг, люди учатся, и они могут дальше учить других людей или использовать это знание для себя в какой-то частной жизни, но очень трудно с практикой. Поэтому пока что это так. В основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдет, тот не найдет.
1: Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространенная история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Ее вместе с коллегами создала Саша Лея Адина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в НЛД. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1300 евро. Организация выпустила уже 3 потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я все это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доулу смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А еще в Тбилиси между поездками в Лондон живет Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живет. А еще в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варя Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искаженное восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доулы смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Но давайте я познакомлю вас с Варей.
4: На самом деле сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с паллиативной помощью все еще хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини, и один детский хоспис, который не очень идет на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное.
1: Варе 40, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис. Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтерила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых, в хосписах, в психоневрологических интернатах, в общем, везде, где можно.
4: Ни о каких доулах смерти в конце 90-х, когда мне было там 15 лет, я начинала волонтерить, конечно, никто не знал. Отношение к смерти было системное, то есть как и ко всем правам человека в системе, также здесь к праву человека на умирание было никакое отношение. Ну, в смысле субъектности ноль наблюдалось.
1: Чтобы заработать на жизнь, так сказать, свободное от волонтерства время, Варя была официанткой, работала в компаниях, которые делали огромные концерты, например, привозили в Россию Бьорка и Стинга, а в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось еще образование доулы смерти в американской организации Lifespan Doulas. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты.
4: Как у доулы, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций. И мне кажется важным сейчас, ну и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да? Угу. Поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах, а в какой ты сейчас стране находишься, знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права, если у тебя есть ВНЖ или нет. Как вообще ты себе это видишь? И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий. Сейчас. Что ты знаешь, что у тебя есть план. Mm-hmm. Ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы. Ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам. И твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, что им вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа «Мойшу на мою похороны, на мои не звать». «Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови». «Но так и знай, удовольствие от похорон я не получу». Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, что «а тебе вообще ничего не важно». Ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дела не будет, плевать на банки.
1: Доступы, соцсети.
4: Да, вообще ничего это не интересует. Только интересует то, что меня не будет.
1: Всем ли нужна доула смерти?
4: Нет. Да куча людей, на самом деле, доулу не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать, или просто вообще не хотят об этом думать и имеют полное право на это.
1: Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс «Только через мой труп». Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек, очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через 3 недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доул смерти. Потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия.
4: Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных частях света, и по Zoom им прочитать его. Это мое послание к ним. И также проект наследия может работать в том случае, если человек уже ушел, и мы обращаемся к его родным или близким о том, что они хотели бы сказать.
1: Как видите, сегодня доулы смерти занимаются очень разными вещами. Думаю, Генри Фреско Вайс о таком даже и не мечтал. Популярность этой профессии, очевидно, часть все того же тренда на возвращение смерти себе, о котором мы говорили в первом эпизоде. Когда-то монополия на рассуждение о смерти принадлежала церкви. Потом ее забрали себе государство и бизнесы, а теперь доулы смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доулы проводят курсы по переживанию утраты родины и занимаются другими, не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доулы смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в Фейсбуке антрополога Сергея Мохова.
5: Доулы смерти облюбовали мой аккаунт, как всякого рода падальщики. Всех этих онкопсихологов и паллиативщиков, которых мне присылает система здравоохранения, я просто съедаю на завтрак. При своем терминальном раке желудка, при котором я якобы никогда не смогу есть, в меня влезает и завтрак, и тупой онкопсихолог. Я считаю вашу профессию полной ерундой на постном масле, а вас просто ебланами, которым нечем заняться. Я говорю только с теми, кто помогает жить, верить и выздоравливать. А умирать дело нехитрое. Любой дурак и без разговоров справится.
1: Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис.
3: Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут, что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Ну, написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон тогда. Вот, я подумала, нет, ну так дело не пойдет. И стала их бомбардировать всякими письмами и так далее. Не случайно меня в итоге пустили именно в Сан-Кристоферс, потому что это действительно прям самая колыбель, они себя мыслят как образовательный центр. Я поехала за деньги.
1: То есть это была платная стажировка, за которую платила ты?
3: За которую платила я, да.
1: Поработав в хосписе 2 недели, Саша поняла, что хочет туда вернуться. И организовала себе вторую, а потом и третью поездки, уже бесплатно. Причем ставки доулы в хосписе Святого Христофора не было. Саша просто наблюдала за работой паллиативных команд и помогала им по мере сил. Но когда коллеги узнавали, что она выучилась на доулу смерти, ее засыпали вопросами.
3: Это отдельно, конечно, удивительно, когда к тебе приходят, они все с феноменальным опытом и с какими-то немыслями, человеческими врожденными качествами, окружают тебя, говорят, расскажи, мы слышали, что это такое, ой-ой, нам это очень-очень нужно, давай уже приезжай, мы все сделаем. Вот, и поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник, еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных, но это, понимаешь, что в этом контексте это звучит странно, но это прям чистое... Ну, счастье, несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание.
1: И вот спустя почти 2 года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию End of Life Доулы.
3: Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте, ужасно трогательная. Мне некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег писали из Лондона, что вот открылась ставка, не пропусти, подавайся и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила оффер, совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов. Это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата. Примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Просто самый-самый-самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживу эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык. И одновременно очень много медицинского языка и всякое такое. Очень много всякой бюрократии, начальства. Я никогда в жизни не работала ни на какое начальство. Я не представляю себе, как все это будет устроено. Но я думаю, что за эти 15 месяцев я все пойму, как оно получается и как это лучше поправить.
1: Совсем скоро Саша уедет работать в Лондон. Марго продолжит консультировать онлайн, а Варя, вероятно, запустит новый поток курса «Только через мой труп». Мне он, кстати, правда помог, но об этом я расскажу в последнем эпизоде сезона. Ну а в следующем, от теоретических разговоров про хорошее умирание в сопровождении доул смерти, я планирую перейти к суровой российской действительности. Он будет посвящен устройству похоронной сферы в России. Пока вы ждете следующий выпуск, я рекомендую вам послушать еще один подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Любить нельзя воспитывать», и ведет его педагог Дима Зицер. Диме звонят родители, дети, сестры, племянники и бабушки со всего мира и задают вопросы об отношениях взрослых и детей. Ну, что делать, если дочь-подросток ничего не хочет? На что обращать внимание при выборе школы? Как говорить с ребенком о деньгах и так далее? А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова 7-летнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца? И все в таком духе. В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании.

0: Это был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова, и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non-Objective. Если вам нравится «Вопрос времени», то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи.
1: Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться. В том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Boosty и Patreon. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Это «Медуза».

0: А скажи, пожалуйста, вот я же знаю, что есть какие-то у тебя цитаты из БГ.
1: Очень много.
0: Вот колись, расскажи.
1: Слушай, я даже все не упомню, потому что их, во-первых, много. Есть прямые, есть косвенные. Начнем со «Скипсидрак».
0: «Скипсидрак», разумеется, да. Во вступлении песни «30 лет тишины» ты просто так хоп, и я когда первый раз услышал, думаю, мне послышалось ли это правда «Скипсидрак»? Я переслушал, думаю, нет, ну это же «Скипсидрак».
1: Да,
0: почему ты это сам сказал, расскажи.
1: Потому что это цитата из песни, одной из самых великих песен, которые сопровождают занятия любовью.
0: Вана Хоя, как раз «Радио Африка».
1: Совершенно верно. Но эта фраза у меня где-то в подкорке зашита.
2: Я скажу тебе, «Скипсидрак, скипсидрак». Я скажу тебе, «Скипсидрак».
0: Потом я могу вспомнить, на пластинке «Не было», в песне «Два луча» ты играешь соло, прямо цитату из «Поколения дворников
1: сторожей».
0: «Сторожей», да, она немножко в другом размере, но...
1: Ну, да.
0: Понимающее ухо сразу ее выцепляет. Это очень приятный такой, как бы тоже флешбэк.
1: У группы «Зорг» есть пара моментов.
0: Тоже из «Поколения». Угу. Ты цитировал в «Не доверять эстетике», да?
1: Да, совершенно верно. Отцы не умеют лгать, как волк не умеет есть мясо, как птица не умеет летать.
0: Да, у тебя было «Это никогда не пройдет», «Как не свяжет лезвие нить», «Как медведь разлюбит свой мед», «Как вулканы бросят курить».
1: Совершенно верно. Это в продолжении вот этой цепочки, которую Боря начал своим текстом тогда в «Дворниках». Я позволил себе немножечко продолжить.
0: Привет, друзья! Это подкаст «Медузы. Кроме звезд», посвященный светлой музыке, которая помогает нам выживать в темные времена. Как всегда, сегодня с вами музыкант Евгений Федоров, лидер групп «Текила Джаз», «Оптимистика Окестра» и «Зорге», и я, журналист «Медузы» Александр Филимонов.
1: Всем привет, привет, привет.
0: Привет, привет. Мы в этом подкасте, как всегда, продолжаем признаваться в любви нашим любимым артистам, рассказывать о том, как их творчество повлияло на нас и влияет на наши жизни. И, конечно же, делимся с вами, нашими дорогими слушателями, их музыкой, нашей любимой музыкой. В том числе посредством плейлистов, которые сопровождают каждый выпуск нашего подкаста. Ищите их в описании. Сегодня нам как-то даже не пришлось выбирать тему, потому что мы заглянули в календарь и увидели праздничную дату, и как-то сразу все стало на места, стало все понятно. Поскольку 27 ноября 2023 года исполнилось 70 лет Борису Борисовичу Гребенщикову.
1: Сумасшедшая цифра.
0: Ну, цифра — это просто цифра. Если его спросить, наверное, сколько ему лет на самом деле...
1: Ну, не советую, лучше не спрашивай. Или спроси, и получишь очень интересный ответ наверняка.
0: Это правда. Что сказать прежде всего? Ну, как бы понятно, кто такой Борис Гребенщиков, основатель «Аквариума», я не знаю, один из отцов-основателей русского рока, человек, который научил вместе с Майком всех музыкантов в Советском Союзе просто писать песни на русском языке, показал, что это не стыдно, высказывать свои собственные сокровенные мысли, ощущения, передавать в песнях на русском языке, потому что до этого все писали...
1: Ну, не все. Давайте я сразу же немножко поправлю, потому что, по моему абсолютно достоверному источнику...
0: Так.
1: На 146% достоверного, Борис, когда был начинающим еще автором, он боготворил все, что делал на русском языке к тому моменту, к началу 70-х. Знаешь, кто? Владимир Рикшан, группа «Санкт-Петербург», потому что дело в том, что Боря был не первый, кто начал петь на русском языке, и, наверное, даже был не Макаревич, а именно Рикшан был той фигурой, которая, совершенно точно знаю, вдохновляла Бориса очень серьезно на первых этапах.

0: Он пел по-русски, и, соответственно, твоя формулировка, что Боря научил всех писать по-русски, она немножечко натянута на уши, потому что Боря сам учился у кого-то петь по-русски рок.
1: Хорошо, ладно, но...
0: Да, это был Владимир Рикша.
1: Тогда он сделал этот рок на русском мейнстримом вместе с Майком, вот прям вот когда записали альбом «Все братья и сестры», и, наверное, тогда... Ну, все ахнули, не знаю. Даже есть воспоминания Троицкого, который говорит, что, ну, ё-моё, вот же, вот это все по-русски звучит классно. Мы все сидим, слушаем пластинки наших любимых групп на английском языке. И все группы, которые создаются, они создаются для чего? Для того, чтобы играть на танцах те же каверы, которые они слушают на пластинках. А тут выходишь со своим собственным творчеством.

0: Я думаю, знаешь, ты еще почему у тебя... Я думаю, что ты и у многих других есть мнение, что вот Борис именно все это создал, ля-ля-ля. Потому что, в отличие от Рикшана, честь ему хвала за его вклад в русскую музыку, в русское слово в музыке, он не сумел создать вокруг своей группы мифологию. А Боря пришел, и группа «Аквариум» родилась сразу с диким количеством мифов, без чего существование рок-группы никакой в любой стране мира невозможно. Группа заканчивается тогда, когда заканчиваются ее мифы или когда они исчерпываются. Вот, Боря, они в предостаточном количестве до сих пор присутствуют и не исчерпываются. Вот, поэтому нам всем и кажется, что Боря все это начал, но, увы, нет. Боря классно научился у Рикшана и сделал так, как должна делать настоящая фирменная мировая рок-звезда.
1: Про мифы ты сказал совершенно точно. Без такой истории, возможно, да, и не было бы «Аквариума». Потому что я когда ретроспективно вспоминаю, и вот просто недавно я в очередной раз переслушал какие-то альбомы, какое дикое количество разных периодов, совершенно невероятных изменений. Знаешь, как у Дэвида Боуи просто вот биография. То есть группа, которая началась, ну давай скажем по-честному, это же просто был какой-то такой, ну фолк-рок, типа передирали Боба Дилана, да?
0: Вот, не то, что передирали. Я вот не люблю вот это все, знаешь, передирали.
1: Я вот
0: начинают опять придираться к Боре, что вот он взял и перевел на русский язык какие-то тексты, там, включая целыми фразами, да, «возьми меня к реке, положи меня в воду». И я не считаю, что он перезирал. Это просто, с одной стороны, адаптация мирового багажа, текущего, причем довольно актуального, здесь, на российской почве, и причем сделано, в принципе, конечно, в поспешной ситуации. Ну что, вот, например, ты сейчас сравнил его с Дэвидом Боуи, это, конечно, отдаленно, может, как-то напоминает, но все-таки Дэвид Боуи развивался иначе. То есть, во-первых, он находился среди гигантского такого музыкального сообщества, обладающего своим багажом. То есть это была джазовая музыка и какие-то вот шансонные дела, которых мы не знаем, о которых только историки музыки могут там рассказывать про всякие британские эти штучки. Что касается русской музыки, мы все были вынуждены в ускоренном темпе сдавать вот этот экзамен экстерном, проходить все эти этапы развития, которые западная музыка проходила долго и очень естественно, в принципе.
1: Я в этом смысле ничего плохого не имел. Мне кажется, что БГ, что Майк выполнили важнейшую просветительскую функцию. Пускай они где-то буквально перевели, Майк там передрал. Это без плохой коннотации.
0: И правильно
1: перевел делал. Перевел там Rolling Stones, БГ перевел Дилана, Дорс и Марли, кого угодно. Но они же перенесли вот этот весь мировой багаж в нашу российскую культуру, показали, что так можно, и внесли именно ее так в контекст всего мира.
0: Именно так, наследуя русской поэзии, потому что Александр Сергеевич Пушкин баловался такими же самыми штуками, переводил какие-то популярные на тот момент французские, скажем, тексты, и то, что мы знаем сейчас как русскую классику поэтическую и в целом литературную, очень много в этом заимствований, включая русские сказки, которые, по сути, являются очень часто переводами, скажем, немецких каких-то или французских тех же самых сказок.
1: Все так. Ну и вот как раз возвращаясь ко всей этой мифологии, первый состав, когда они играли акустику, БГ, Дюша, Сева, Фан. Золотой состав «Аквариума». И надо сказать, я включил, знаешь, за давностью лет немножко выветрилось, и я просто включил акустику, которую, ну, хороший альбом, у меня есть как другие фавориты, о них

0: И они никак не отстреливали в моем сердце.
1: Не задевали,
0: никак,
1: да?
0: Не задевали, пока не появился альбом «Табу».
1: Угу. 82-й год.
0: Да, и вот в этот момент я уже как раз, видимо, дозрел на что-то такое и стал более-менее копошиться в том, что тогда считалось модной музыкой, актуальной, современной. Не буду говорить слово «модной», окей. Вот, и вот эта пластинка, она очень точно попадала, в принципе, во весь мировой контекст. Может быть, чуть позже, конечно же, как все в Советском Союзе, по естественным причинам, но в целом вполне было в духе времени все это делать.

0: конечно, этот период, ну, его начать надо, наверное, чуть-чуть раньше, синий альбом. Ну, он тоже акустический, но это вот как раз момент, когда БГ находит Андрея Тропила, и они начинают записываться на этой знаменитой студии в доме юного техника на Охте.
1: На Охте, да.
0: Да. И есть такая классическая фраза, которую Андрей Тропила говорит, что, значит, как-то мы встретились, мы с Борисом, и он сказал: давай запишем канон. И вот они записали следующие 5 альбомов, которые... Вообще, я считаю каноном русского рока, да, в том числе и «Табу», разумеется, «Радио Африка», «День серебра», «Дети декабря», и это просто вот такой, как бы, корпус, ну, вообще лучшего, что происходило вообще с музыкой, мне кажется, в Советском Союзе в 80-е годы. Конечно, есть еще и другие примеры, но для меня это прям вот абсолютный вышаг, что называется. А альбом «Табу» — это... момент, когда Гребенщиков подружился с Сергеем Курехиным, который выходец вообще из совершенно другой среды, он играл джаз, академическую музыку, и вдруг
1: ну, ему было интересно все.
0: Да, и самый, наверное, хулиганистый из интеллигентов Петербурга, не знаю, как их характеризовать, просто, ну, самый сумасбродный, самый профессиональный, самый талантливый, и он находит вот этих 4 эльфов акустических, и говорит: так, ребята, сейчас будет рок-группа. И, конечно, «Табу» — это просто... Это очень сильно. Там же в группе появляется впервые гитарист Александр Ляпин. Uh-huh. И это альбом, который создан на такой дуэли между Курехиным и Ляпиным. Они вечно ссорились. Есть такой общеизвестный...
1: Там есть хуже гораздо истории. Там
0: да.
1: Все, что касается музыки, мне всегда вот это дико бесило в альбоме «Табу».
0: Так, так, так.
1: Это бесконечное солирование А. Ляпина.
0: Uh-huh.
1: То есть аж на 2 гитарах, по-моему, одновременно умудрялся там солировать. Поверх этого бесконечное солирование, ну, не бесконечное, но местами Игоря Бутмана.
0: Точно.
1: И сзади фортепиано Курехина, который тоже, в принципе, годится на соло-партии. Это не то чтобы аккомпанемент. То есть это такое хаотичное очень громождение
0: это
1: звуков.
0: Очень чрезмерно, да?
1: Это, конечно, очень чрезмерно. Видно, что группа ищет свой язык. Это теперь мне видно, конечно. Тогда это был такой хаос. И это было так офигенно, потому что это так отличалось от того, что предлагало советское вот это все телевидение, радио и фирма звукозаписи «Мелодия», где вылизанные такие очень профессиональные. Вот это сейчас у тебя прискочило слово «профессиональный» в адрес Курехина.
0: Так, так.
1: Меня аж покоробило немножко, потому что как раз в те годы профессионалом быть было, ну, не то, что западло, это было такое...
0: Я понимаю,
1: ну,
0: да.
1: Ну, профессионалы, это, в принципе, они и по сей день. Профессиональные — это люди, которые могут играть любое дерьмо за деньги.
0: Я не люблю профессиональные группы, как
1: спел Майк.
0: Майк, да.
1: Совершенно верно, да. И профессионал — это было такое ругательство даже в чем-то. Это потом, когда стало можно играть.
0: Ну, я ничего не вкладываю плохого. Да,
1: да, я понимаю.
0: Имел в виду,
1: да,
0: что Курехин, по крайней мере, ноты знал. Ну,
1: ты видишь, может, мне настроение сегодня немножко тебя подкалывает.
0: Отлично, давай, почему нет? И про «Табу». Легенда гласит, что как раз из-за этой вот дуэли, когда, значит, с одной стороны приходит Ляпин и 500 гитар наигрывает, с другой стороны Курехин начинает свои аранжировки тоже прекрасные фортепиано, они пикируются постоянно, и БГ в какой-то момент просто вспылил, выбежал из студии, потому что, ну, не может уже терпеть эту атмосферу, сел где-то там на балкончике, и, как гласит легенда, в тот момент написал «Рок-н-ролл мертв».
1: А, может быть. У него, кстати, есть другая очень классная песня. Не по поводу вот этих, наверное, дуэлей, а в целом про предыдущее поколение музыкантов, которые, в принципе, в любом поколении есть.
0: Где-то «Молодая штама»?
1: Или нет, «В поле ягоды навсегда» была такая песня.
0: Ой, прекрасная,
1: великолепная,
0: да,
1: где Порис довольно ласково и очень едко прошелся по всей этой плеяде рокеров, которые... Ну, в тот момент там всем казалось, что по тем рокерам, которые зависли в харде начала 70-х и так не приняли ни

0: Life. Да. Они приняли всю ту музыку, которую мы страстно в те времена любили, и были счастливы, что открылись для нас такие возможности, что можно играть не сильно технично, ага, не шибко профессионально, гораздо меньшим количеством нот пользоваться, то есть более экономично. И, конечно же, это вызывало раздражение у старых рокеров, потому что, ну, они там пилят гаммы и пытаются отрепетировать вот те самые бесконечные пресловутые соло, которым славился Саша Ляпин в те годы. Это нам тогда казалось уже ненужным, и, может быть, поэтому это отчасти мы иногда морщили нос, когда вот слышали вот все вот эти запилы адские в пластинке «Аквариума», который казался нам в целом и тематически, и по песням структурно крайне актуальный. Но все равно вот эти хардовые запилы, угу, они раздражали бешено.
1: Это я тебя прекрасно понимаю. Во-первых, хочу заметить, что «В поле ягоды навсегда» это тоже полная калька. Это «Strawberry Fields Forever».
0: Да, я перевода
1: знаю. А, ну, к вопросу о переносе культуры-то, да. А действительно, то, что ты говоришь про то, что хорошие нововолновые структуры и все нагромождено хардроком, это же общемировая тенденция. Ну, как бы, пришел панк, как раз он сметал все вот это нафталиновый весь хардрок и все прочее.
0: Да, но тут нужно учесть, что это такой редкий случай, когда группа и просто это же музыканты отдельно существующие могут оказаться в студии в какой-то более-менее подготовленной для звукозаписи. В студии же было не пробиться, и тут люди попадают в студию, естественно, каждый хочет выплеснуть то, что у него накопилось.
1: Разумеется.
0: И показать все, что он умеет, безусловно, каждый хочет.
1: Здесь уже важна работа продюсера.
0: Да, ну и, как мы знаем, продюсер там не был, вернее, был в лице Андрея Торопила.
1: Или Борис Борисовича.
0: Ну, как мы видим, он не справился, потому что солирование происходит всю пластинку. И надо сказать, что это стало таким уже элементом языка, свойственным вот именно этому альбому, что, в принципе, теперь мне даже это не мешает. Я уже слушаю, уже это спокойно. Такое нагромождение.
1: Конечно, я услышал, разумеется, намного позже. У меня этого диссонанса не было. Но если просто сравнивать следующий альбом, который вышел, «Радио Африка», там был тоже Курехин в полный рост рулил всей записью, и тоже был Ляпин, продолжал играть, еще плюс много других сессионных музыкантов, вернулись и основные участники «Аквариума», Сева с Дюшей. Вот как раз на «Радио Африка», мне кажется, они добились, ну, просто идеала. Это просто какой-то канонический альбом, ну всего-всего.
0: Это как у Дэвида Боуи «Let's Dance», такая пластинка.
1: Ох ты, интересно сравнил.
0: Ну, я не знаю, вырвалось. Я об этом не думал. Ну, просто там есть танцевальные ритмы,
1: да,
0: и фанковые,
1: да,
0: и все такое, что роднит эту пластинку с вполне коммерческими работами других артистов, там, западных.
1: Ну, это все-таки вообще неимоверная эклектика, потому что если просто перебирать, что там было, ну, разумеется, весь New Wave в полный рост, затем даб, затем синти-поп, «Время луны», например, да? И даже есть вещи, которые вдохновлены романсами, например, «Песня вычерпывающих людей». Или там «Капитан Африка», где просто какой-то отъехавший джаз звучит. Ну, что угодно, да?
0: И это курехинские штучки.
1: Да.
0: Это его заслуга, вот, как бы, с вкраплением таких всяких штук.
1: И надо сказать, что только что вышла новая версия. В этом году 40 лет альбому этому прекрасному во всех отношениях. И только что вышла новая версия этого альбома. Она была потеряна, и Александр Титов вдруг где-то на антресолях нашел старую запись, которую БГ называет своим авторским миксом этого альбома. Потому что
0: режиссерская версия.
1: Режиссерская версия, да. То, что мы на самом деле слушали, то, что потом было нарезано на пластинках фирмы «Мелодия», переиздавалось уже на дисках, ну и, в общем, лежит везде сейчас в стримингах, это вроде как неофициальная, как оказывается, версия. А то, что задумал БГ, вот сейчас найдено и снято с антресолей.
0: Удивительно, что у Сашки это нашлось, потому что Сашка, насколько я знаю, там одну или две песни только сыграл на альбоме.
1: Это тоже отдельная история. Его позвал БГ на песню как раз «Время луны» сыграть, потому что не было басиста. Он сыграл сходу и сразу же получил приглашение в «Аквариум». С тех пор он бессменный басист. Еще, как мы все прекрасно знаем, он и играл, и продолжает играть в группе «Кино». Вот две его наиболее известные ипостаси, скажем так. Ну, «Радио Африка» для меня какой-то краеугольный альбом, потому что, знаешь, это такая постоянная происходит битва во мне. Что круче, «Радио Африка» или русский альбом? Вот, как бы, мне кажется, две несомненные вершины.
0: Две разные группы.
1: Разумеется, абсолютно. Два разных БГ, две разных группы.
0: А русский альбом, по-моему, это БГ, это не
1: БГ Бенд назывался, конечно. Это уже, собственно говоря, мы можем последовательно идти или можем сразу поговорить про русский альбом?
0: Нет, не обязательно последовательно.
1: Да, потому
0: тем более, что мне все путается. И более того, я пластинки «Аквариума» слушал часто вне последовательности, особенно начиная с 90-х. потому что меня тогда заинтересовала уже совсем какая-то другая музыка, а Боря как раз порвался прямо с каким-то новым совсем имиджем и с новым материалом, с русским альбомом.
1: Да, да.
0: В тот момент это меня не очень заинтересовало.
1: Серьезно? А, ну разумеется, это в 93-м году выходит этот альбом, а в 93-м году дебютирует группа Tequila Jazz. Тебе, разумеется, не до этого.
0: Да, мы как-то в другую сторону смотрели, я помню эту пластинку, помню, что я как-то так прослушал, и она в тот момент не откликнулась, потому что
1: вообще, да?
0: Мои персональные какие-то предпочтения были направлены вообще в другую сторону. Это потом, я уже когда вернулся к ней и обнаружил, что там абсолютно гениальная песня от начала и до конца.
1: Да.
0: Которые, по-моему, сейчас продолжаются. То есть, мне кажется, это ультрасовременная пластинка.
1: Да, это сейчас, по-моему, до сих пор в костяке концертной программы каждый.
0: Да, мне кажется, что вот Боря, как мы знаем его сейчас,
1: был сформирован в русском альбоме?
0: В русском альбоме как раз. То, что вот Боря сейчас делал, корень это все лежат в русском альбоме, а не в том аквариум, который мы с тобой сейчас так захлебываясь обсуждаем.
1: Я тебе могу сказать предысторию. Она известна, и Борис Борисович ее рассказывал, конечно же. Ну, во-первых, с чего это началось? Это же был сначала в конце 80-х американский вояж БГ, когда его выпустили из страны. Он познакомился
0: со всеми.
1: Да, выбрал себе Дэйва Стюарта, участника Eurythmics, в качестве продюсера. Они записали альбом Radio Silence в Америке, который, увы, ах, не взлетел. Хотя, на мой взгляд, там есть очень хорошая песня.
0: Отличная была пластинка, мы слышали ее все время.
1: И были в СССР концерты большие, когда приезжал Стюарт, да,
0: выступал. Я был на них.
1: Класс. Есть еще вообще легендарное выступление БГ на шоу Дэвида Леттермана. Он исполняет как раз Radio Silence. То есть, ну, как бы, классик вечернего шоу, разумеется, да. И есть еще, я не знаю, насколько это точно, апокриф, что у него Леттерман брал интервью, и он сказал там такую страшную фразу для американского общества. Он сказал, что вы делаете рок-н-ролл ради денег. И там, по-моему, в этот момент просто публика свистит. И как будто бы вот эта фраза стоила ему якобы американской карьеры.
2: Are you making a lot of money doing this?
3: Mm-mm.
2: Well, does that trouble you? Because, as you know, here in the United States and other places, rock and roll people who are successful make huge sums of money.
3: Isn't it why rock and roll here is so boring?
2: Well...
3: But yes, it is.
2: Making you friends all over the world. It's all part of this perestroika we're hearing.
1: Вот был такой вояж в Америку, и еще было одно важное, трагичное событие. Умер Александр Башлачев. И БГ не раз во многих интервью он говорил, что он в тот момент почувствовал, что теперь ему тащить этот груз. Вот этой русской народной, я не знаю, как назвать, песни, которую писал Башлачев. То есть, на самом деле, русский альбом — это, ну, не подражание, а просто вот как бы БГ играет музыку, ну, не Башлачева, да, он как бы его интерпретирует, он взращивает этот пласт, на котором работал Башлачев.
0: Ну, может быть.

0: И потом остальные альбомы 90-х, это тоже, в общем-то, такая, как бы, я назвал неправильно, руссконародная, но такая условно, да, тягучая, трехаккордовая, ну, ты понимаешь, это
1: но все там так... побольше аккордов все-таки.
0: Разумеется, побольше, но основные мелодии, они такие, в общем, минорные, в стиле древнерусской тоски, что называется. И вот как раз альбом «Кострома Мон Амур», «Навигатор» и «Снежный лев».
1: «На смерти» вот... или «Черной машине с голубым огоньком».
0: Вот, да-да-да, вот эти вот песни, они же, ну, в целом, нет, я их очень люблю. Но они же простые, согласись. Это очень, очень...
1: А что плохого в простоте, Саша?
0: Ну, надо еще уметь так сыграть, конечно. Да, это правда. Ну, просто, знаешь, с одной стороны, как бы ты берешь гитару и можешь сыграть точно так же, как БГ. А вот я сажусь и хочу подобрать песню «Текил джаз» и «Кукиш».
1: Вот поэтому он БГ, а мы вот с тобой сидим.
0: Ну да, значит, народный.
1: В общем, русский альбом – крутая штука, действительно.
0: Никита Рязанский, «Государыня», «Ласточка».
1: «Бурлак».
0: Сейчас «Бурлак», да-да-да. «Кони беспредела». Ой, ну, господи, это можно продолжать долго. Можно я тебе расскажу вот что? У меня есть история ровно про тот период. И это история про мое знакомство с БГ. Когда это вышло, мне было типа 10 лет, что-то такое, да? Потому что в тот момент, когда сочинялись эти песни, и БГ-бенд ездил по стране, он приезжал в город Киров, мой родной город.
1: Он же Вятка.
0: Он же Вятка, мне больше нравится Вятка, правда, да. Но жители, к сожалению, не хотят переименования. Так вот, и у БГ очень давние какие-то любимые, теплые отношения с Вяткой. Все туры, которые были до последнего времени, пока вот сейчас он не выехал из страны, каждый год обязательно был концерт в Вятке.
1: Ну, дорога на Урал ведет через Вятку.
0: Да, не проехать мимо, да. Ну, так и вот. И в этот момент, это 91-й год, осталось пара месяцев до развала СССР. Они приезжали с этой программой русского альбома, еще не записанного, и выступали в местном нашем ДК «Родина». Это самый большой ДК. Я не ходил, я был маленький. Моя тетка ходила, уже, к сожалению, покойная. Она была большая фанатка БГ. Ровно у нее я его слышал на кассетах «Аквариум» и «Кино», и все это полюбил. И она ходила на эти концерты. Кажется, он играл целую неделю там. И всегда был просто аншлаг. По итогам этих концертов был записан живой альбом, который получил название «Письма капитана Воронина». Угу. Это первый и последний официальный концертный бутлег, который БГ авторизовал, и он выпущен был на виниле, и я за этим винилом гонялся 100 лет просто, ты не представляешь. Один раз я его нашел, был магазинчик в Петербурге, виниловый, в подвале на улице Малой Конюшенной, которая бывшая Софья Перовская, как раз напротив его знаменитой квартиры. Вот, и я туда зашел. Ну, сначала тут все лежит на полке, куча всяких Deep Purple, Beatles и так далее. И я помню, что я разговорился с продавцом, и вот он достает. А у меня еще есть вот такой секретный чемоданчик. И тут типа раритеты русского рока. Я тебе сейчас покажу, парень, смотри. Там он достает какое-то редкое кино, редкий аукцион, и достает эту пластинку. И он видит, что у меня дико зажигаются глаза. И он, конечно, задрал цену. Дико задрал. И я не купил. Вот. Потом я нашел эту пластинку в другой московской лавке. Ходил, облизывался, и мне мои дорогие друзья подарили сертификат туда. Я пришел и ее купил. И важный момент. Знаешь ли ты такую песню «Камни в холодной воде»? Слышал ли когда-нибудь?
1: Что-то очень знакомое, наверное, слышал.
0: Конечно. Ну, это песня, которая никогда не была записана студийно. На самом деле, вот она периода русского альбома. И это песня, с которой для меня начался БГ. Потому что была видеозапись этого концерта в Кирове. И она начиналась с этой песни. И я когда смотрел запись на ВХС, что-то записанное, у меня открылся рот просто. Я думаю, господи, это что вообще такое? Вот. И тогда я влюбился. И эту песню, так она и не записана, к сожалению. Я даже как-то набрался когда-то наглости и написал Борису Борисовичу, спросил, а вот что с этой песней-то будет ли когда-нибудь? Написал мне в ответ, что, ну, не пришло ее время пока что.
1: Понятно. А вам название знакомое, у меня ощущение, что я ее знаю. Или что-то слышал.
0: Мы ее потом поставим. Окей. И она, разумеется, сейчас уже прозвучит. Вот, но это прям какая-то вот для меня, кажется, это главная песня БГ.
2: Она сказала, я люблю твое золото, твои глаза и размах твоих крыльев. Если что-то случится с тобой, кто скажет, какие...

0: Если у тебя, например, какая-нибудь.
1: Слушай, ну их много, они всегда в разные моменты возникают.
0: Ну какая-то такая звезда путеводная.
1: «Сны о чем-то большем». Вот у меня такая песня, знаешь, вот, которую я бы сам вот мог бы играть с удовольствием и так далее.
0: Самая романтичная песня о похмелье.
1: Считаешь, что это о похмелье все-таки?
0: Ну, февральским утром выйду слишком рано, вчерашний вечер остается тайной.
1: Вчерашний вечер остается смутным.
0: Смутным.

0: Отличная песня, правда.
1: Это то, что пришло в голову сейчас, а через 5 минут может быть что-то совершенно другое.
0: Это как Пушкин. Потому что, да, действительно, в разное время, в разном возрасте тебе то или иное ближе. Конечно, а дискография «Аквариума», БГ сольного и так далее, она просто располагает тому, чтобы вот... У тебя каждый раз была какая-то новая песня.
1: Я помню, это, по-моему, с твоей подачи, когда ты давно принимал участие в трибьют-проекте «Аквариум».
0: Да, трибьют «Аквариум» на Ленте.ру в 2012 году.
1: Да, я готовился к нему, сидя в домике в Непале. С интернетом там было еще не очень, и поэтому мне пришлось взять всю дискографию, скачать заранее в Петербурге, всю дискографию «Аквариума» и «БГА» на жесткий диск и увезти с собой в Непал. И я, по-моему, 10 дней провел только слушая раз за разом все новые какие-то вещи. Я просто слушал их подряд, то есть от первого и до последнего на тот момент «Аквариум» или «БГ» сольного.
0: И надо сказать,
1: ни разу не повторяюсь, то есть у меня на это ушло дней 10.
0: Отлично вообще. Прости, если так тебя заставил.
1: Я отлично провел время, потому что я открыл для себя... Ну,
0: закрыл лакуны, которые что-то не слал.
1: Не то, что лакуны. Лакунище просто был Тихий океан, лакуны, потому что выяснилось, что я знаком, наверное, с процентами 20 с того, что
0: ничего
1: Боря
0: себе
1: понаписал, наиздавал, но... и, включая бутлики и так далее,
0: да,
1: естественно.
0: Но надо отдать должное, что ты выбрал совершенно неожиданную песню, и меня это очень порадовало. Это песня «Быстрый светлый» с альбома «Гиперборея».
1: Ну, ты понимаешь, я примерил каждый раз песню на группу, которая тогда была у меня в активной фазе, это группа «Зорги».
0: Да.
1: И мне хотелось, чтобы как-то совпали какие-то штуки, чтобы не коверкать ни наш подход, не портить Борину песню. Как ты что должен был
0: показалось, что она стилистически больше на тебя похожа в тот момент.
1: Ну, в общем, да, вот с этой песней это классно все произошло.

0: Хотя сейчас вот я думаю, что я обратился бы еще ко многим другим. То есть я, может, дозрел уже каких-то еще других песен. А на тот момент, это было 11 лет назад, да, но да, еще да. не до всех дозрел. И не все еще слушал, не все еще успел полюбить из тогда записанных.
1: Можно я, раз уж мы коснулись этого трибюта, немножко похвалюсь тогда тоже?
0: Давай.
1: А то, мне, конечно, по прошествии лет кажется, он сейчас уже немножко наивным. И то, в каком бардаке это все создавалось. Но мне кажется, что это был довольно хороший, приятный опыт. По крайней мере, можно сказать, что это самый, наверное, масштабный трибют, который был. Потому что там участвовал больше 130 исполнителей. Угу. Это все благодаря предложению БГ, потому что когда мы вышли на него с этой идеей, сделать трибют в честь 40-летия группы в 2012 году. Он сказал: о, отлично, отлично, только я этим не буду заниматься. Давай, ты все вот взваливай на себя и занимайся. И давай еще, знаешь, не будем там вот придумывать модный трек-лист, что сейчас вот эта звезда споет эта звезда споет это. Нет, пускай любой желающий присылает свою песню. В итоге прислали 130 песен, и это просто великолепно, потому что совершенно разношерстный состав исполнителей, от звезд, условно, там, Ленинград, Мумий-тролль, до молодых, неизвестных ребят, которые сейчас уже вполне себе известные, там, не знаю, краснознаменная дивизия имени моей бабушки, Муджус. Кажется, этот трибют немножко вдохновил группу More Money, которая пела на английском, спеть по-русски. Они записали кавер на 25 к 10, и после этого стали...
0: Им понравилось.
1: Да, понравилось петь по-русски, и после этого они стали группой «Надя».
0: Вот видишь, что делает Рикшан. Рикшан вдохновил Бориса, Борис вдохновил Вармани. Ну, кстати, когда мы делали трибьют группе «Текила Джаз», прошу прощения, что я перебиваю тему.
1: Так.
0: Я не знал о Бориной концепции, о которой ты мне сейчас рассказал, но мы тоже открыли полностью вот эти шлюзы. У нас был, по-моему, 92 трека.
1: Прости, чуть-чуть перебил тебя.
0: Ну, ничего страшного. Это было 92, и в тот момент, когда я принял решение, что нужно, чтобы вошли в трибют все, на этом проекте как бы завел, потому что никто не взял на себя вот эту гигантскую работу, чтобы с каждым из артистов подписать отдельный договор, чтобы все это было на платформы выложено и так далее, и так далее. Мне было велено создать какой-то экстракт из всего этого. Было все-таки, чтобы не 92 артиста, а хотя бы там 30. Вот и на этом я уже сломался. Кстати, надо сказать, что безымянные, абсолютно no-name на тот момент группы сделали гораздо лучше и в 1000 раз интереснее, чем так называемые звезды, которые прислали нам довольно унылые и, как правило, очень предсказуемые и довольно кисло сделанные версии.
1: Частая история. Наш трибют ровно на том же месте забуксовал, когда стало понятно, что, ну, как это выпустить? Тогда еще диски еще могли выпускаться, и стриминги еще только-только начинались. И да, это все столкнулось ровно о те же самые проблемы, но это можно найти в торрентах. Слава богу, что какие-то умельцы все это сохранили, и это доступно всем и каждому. И, собственно, это была и концепция БГ. Он сказал, что я всем априори разрешаю делать что угодно с любой песней.
0: Вот это я узнаю Борю. Боря молодец.
1: Давай вернемся, знаешь, вот к чему. Кавер, который ты делал, вот «Быстрый светлый» в этом проекте, он ведь не единственный. Есть еще совершенно замечательная песня «Лебединая сталь», которая была сделана «Текила Джаз». Расскажи.
0: Давно, у нас когда была программа с Борисом...
1: Подожди, программа с Борисом, вот это с этого места поподробнее.
0: Ну, маленькая концертная программа, минут на 45.
1: А как это сложилось вообще?
0: Это было в рамках презентации альбома ремиксов, который делала группа «Дедушки».
1: Отличная пластинка.
0: Давным-давно, и она была тоже не длинная, эта программа, им нужно было как-то ее презентовать, сделать полноценный концерт, и поэтому пришла идея ребятам сделать два отделения. В одном отделении, собственно, это технопластинка с Борей.
1: И он живьем пел?
0: Эпизодически появляющимся на сцене. Вот. Плюс отделение, где Борис играл бы с группой сопровождающих лиц, то бишь с нами.
1: Но не с «Аквариумом».
0: Не с «Аквариумом». Это была группа «Текила Джаз» и Борис на вокале.

0: Слушай, вот я на что уж фанат, что Текила Джаз, что Аквариум, я реально не смотрел этот концерт, я хочу.
1: У этой программы было только концертное воплощение, есть какие-то...
0: На Ютубе надо поискать.
1: На Ютубе надо поискать, да, какие-то такие штуки.
0: Вспомни, пожалуйста, что вы там пели?
1: Ну, практически все из альбома «Табу» там было.
0: А, отлично.
1: Да, как раз то, что...
0: То есть вот, ты как раз
1: нравилось. Ну, да-да-да, то есть дожал свое, что называется. Да. И в процессе репетиции мы дошли до этой песни, говорю, Боря, давай сделаем ее, вот, кранжевый такой сделаем, тяжелый медляк.
0: То есть это ты предложил? Она тебе нравится?
1: Да, она мне нравится, как и многие другие песни «Аквариум», как очень многие песни «Аквариум». Тут как раз был классный хук в виде этого рифа, который играется на скрипке на виолончели. И можно было сделать довольно удачно все это. Вот, мы это сделали, Борька сказал, да пой сам ее. Отлично сделали, пой только сам. То есть мы в итоге на концертах на этих ее не исполняли, насколько я помню. Но записали ее в альбом «150 миллиардов шагов».
0: Да, да.
1: Сначала, а потом уже в электронно-акустической такой прозрачной версии в альбоме не было... группы Текила Джаз.
0: Да, то есть ты к ней вернулся почти через 20 лет, то есть она по-хорошему уже присвоена тобой, там выходил прекрасный, красивый клип такой атмосферный, я очень люблю и первую, и вторую версию, они очень круто сделаны.
1: Причем я эту песню пел по памяти, то есть я был уверен, что я знаю все там досконально, и не обращался к оригиналу вообще, то есть я подобрал этот риф, сыграл на бас-гитаре и просто спел, и спустя уже несколько лет я обнаружил, что я там перепутал часть слов, некоторые строчки, не говоря уже о некоторых местоимениях, что было бы ерундой. Вот, ну, окей, это такая операция моей памяти персональная произошла. Но, тем не менее, эта запись есть в разных версиях, электрической, акустической. То, что произошло, это так. А у нас было два концерта всего, это в Петербурге, в Декальном Совете, и в Москве, в Горбушке.
0: Ну, вот. Это презентация этих дедушек, да?
1: Да, и мы играли вот таким вот жесткое такое было трио плюс Боря.
0: Класс, вообще очень круто. Тот же период, ведь ты же сделал песню «Скорбец»-то.
1: Я просто сыграл на бас-гитаре.
0: А ты же еще играл в каких-то песнях у него?
1: Я играл, я время от времени, тут даже было совсем недавно, где-то года три назад, когда я жил еще в Петербурге, и Боря туда наведывался. Или три раза Боря меня привлекал, чтобы я поиграл что-то в студии, записал какую-то бас-гитару, по-моему, в альбом «Соль» что-то я играл.
0: Да ты что? И ты не указан, что ли?
1: Я думаю, что, скорее всего, там была, знаешь, какая задача? Там Боря была такая, некая форма песни, куда нужно было что-то придумать на басу. И он открыто говорил, что вот ты придумай что-нибудь, может, мы оставим, а может, кто-нибудь другой потом переиграет.
0: Просто мне нужно... Какую-то начальную идею ты
1: вбрасывал. Да, чтобы понять песни, как она может звучать с басом. Вот, короче, я был такой тестовой фигурой, это было два или три раза. Я не знаю, что-то, может быть, входило уже потом в финальную версию, что-то не входило. По крайней мере, я слышу какие-то песни, я слышу какие-то свои штуки.
0: То есть, как бы ты так относишься легко к этому?
1: Слушай,
0: ну, где-то
1: что...
0: прозвучит, где-то не прозвучит.
1: Дело в том, что я частенько захаживал к Боре в студии, там что-то записывал время от времени. Так, что-то входило, что-то не входило. Это такой часть семейного ландшафта, я прошу прощения. То есть, это такая норма. Я прихожу, мы пьем чай, о чем-то болтаем, он рассказывает всякие свои байки, я играю на бас-гитаре, вношу какую-то свою лепту.
0: Ну, класс.
1: Вот, потом входит или не входит. Я счастлив уже тем, что поучаствовал.
0: Давай обсудим все самое свежее, что есть у Бориса Борисовича сейчас. У меня такое ощущение, разумеется, оно фанатское, но... Я понимаю, что многие песни Бориса Гребенщикова про здесь и сейчас, то, что отражает мои ощущения, такое, как бы, знаешь, он ловит дух времени, вот этот цайтгайст, и как бы иногда даже опережает его. И вот я, например, уже сейчас знаю, что, видимо, этот год будет для меня под знаком песни «Минск», «Пинск» и «Северодвинск».
2: Ой, люли, люли, ну зачем же так мрак? Ой, люри, люри, все не так одно.

0: Люли. Расскажи, какие твои ощущения от этой пластинки «Бог рук и ног», последняя, которая вышла?
1: Слушай, ну мы все этого ждали очень долго. А теперь представь себе, каково быть Борисом Гребенщиковым, когда целая страна, ну окей, огромное количество населения страны развернулось в твою сторону.
0: И ждет.
1: И ждет, и внемлет, да, когда ты что-нибудь споешь. Борис сам признавался, да, что вот...
0: Тяжелый груз.
1: Огромное количество месяцев он не писал вообще ничего.
0: Да.
1: То есть все вот эти периодически, очень частые его появления с какими-то микро-номерами акустическими, это все какие-то архивные его штуки.
0: Угу.
1: А вот какие-то новые вещи, они как раз появились вот совсем недавно, в середине 23-го года. Это, конечно же, невероятно мощно.
0: И несмотря на всю такую... его традиционную завуалированность, ты все понимаешь?
1: Нет, это как раз его завуалированность, она такая, на самом деле, опять же, разряда мифов, потому что мы какое-то время назад с тобой вспомнили русский альбом.
0: Да.
1: Там довольно все прямым текстом, используя мифологемы, всевозможные, вот этот язык, но, тем не менее, все довольно прозрачно. И сейчас все очень просто, точно, хлестко. Я люблю жизнь за то, что она проста.
0: Да.
1: Я люблю сталь за то, что она чиста. Вот эти строчки, они прекрасно воплощены в новых песнях Бори.
0: Это просто невероятно. Там песня «Не стой над душой, мама», которая, в общем-то, можно просто сказать, ну да, это красивый постмодернизм. Когда человек в течение 3 минут рифмует Евгения Онегина с гимном СССР, и появляется что-то третье, и там цитаты, там, не знаю, просто все про нынешние, там, убийцы в глазах военкома, нас сдали на мясо еще до рождения. И ты понимаешь, что вот, просто за 3 минуты тебе нарисовали всю нашу жизнь. Как это вообще происходит? И уму непостижимо. И опять же песня «Минск, Пинск, Северодвинск», как будто какая-то колыбельная, успокаивающая, симфонический оркестр, там играет оркестровочки, все такое. И просто 2-3 фразами ставят диагноз стране, нынешней власти. И когда под конец уже детский хор поет «А ты ешь землю?» И просто ты думаешь, господи, как это вообще возможно?

0: Песни, пробирающие насквозь, конечно.
1: Смотри-ка, вот мне сейчас пришла в голову мысль.
0: Да.
1: Минск, Пинск, Северодвинск. Обратимся к русскому альбому. Что мы там видим?
0: Сирин, Алконост, Гамаюн.
1: Именно.
0: Я хотел сказать, почему это пророчество? Вот ты сказал, что он не мог написать ничего после войны какое-то время, да?
1: По его словам.
0: Да, но при этом тот альбом, который вышел до, в прошлом году, «Дом всех святых», там была только одна песня, написанная после 24 февраля, но все остальные пронизаны уже этим ощущением. То есть уже еще на этапе сочинения уже все это было.
1: Мы жили все в такой атмосфере, было понятно, что что-то произойдет. И, конечно же, Боря не мог этого не
0: У тебя, не кстати, на альбоме «Камни», да, «День, что все порвет на элементы», это прямо вот, когда я слушал его в момент выхода, это было, ну, мне непонятно, а теперь это прям в строчке про то.
1: А не про то и есть, потому что мы когда этот альбом писали, мы как раз это все обсуждали, все, что происходит вокруг.
0: Я вспомнил момент, у меня самое было приятное интервью с Гребенщиковым, когда меня внезапно позвали, как раз 19-й год, предковидный, позвали в Питер, сказали, вот, можешь приехать, БГ тебе даст интервью. Я говорю, фу, уже купил билет, считайте, приехал. И было очень приятно. Я пришел, просто опешил, потому что я захожу вот в этот во дворик Пушкинский 10, где фишфабрик, и выходит Борис Борисович, просто обнимает меня и говорит, слушай, я, говорит, только что сейчас записал песню классную, сейчас мы пойдем послушаем, но сначала сядем, выпьем пиво, поговорим, я тебе сейчас все расскажу. И я тогда спрашивал, да, знаешь, для меня разговор с БГ, это всегда так, я прихожу и спрашиваю о наболевшем, что называется, да, а он вдруг мне в паре слов вот как бы все объясняет, и ты думаешь, господи, ведь все так просто и все так классно. И вот там был, очевидно, какой-то снова наболевший, вышла только что песня под названием «Баста Раста», она очень, опять же, точно так же резонировала с тем, что сейчас с нами резонирует, а тогда с тем временем, да, я говорю, Борис Борисович, как вы это вот все так вот умудрились? Он говорит, ты будешь смеяться, я, говорит, эту песню, слова эти написал 11 лет назад в Гонконге. И они у меня, говорит, лежали в компьютере, я раз в год их открывал, думаю, о чем это? И вот, говорит, сейчас открыл и понял, о чем. Вот и песня родилась. Вот эти пророчества, знаешь, вот как бы, я думаю, господи, как это происходит?
1: Загадка.
0: Загадка. Но это магия искусства, и тем она и прекрасна. И таких песен определяющих очень много, и там они все годами сопровождают, не знаю, там можно вспоминать тот же альбом «Соль» в 2014 году, который многих спас, выручил. И потом была песня «Время наебенится» в 2018 году тоже, как бы прямо не в бровь, а в глаз, что называется. Песня «Не судьба». В общем, можно много-много всего вспоминать, и вот из этого выстраивается прямо саундтрек моей жизни, хоть как минимум моей. Я должен признаться в страшном. Не знаю, страшно, не страшно. Как бы музыкально БГ меня не удивляет уже лет 20, если не больше. То есть я уже давно, вот как бы вслушиваясь в его произведение, да, я понимаю, что у него есть песня, например, а-ля вот такая заунывная баллада, ну, такая красивая, печальная, минорная баллада на три аккорда. Вот. Потом есть что-то а-ля, например, регги и такой тяжелый блюз, вот как песня «Скорбец» и все-все-все за ней. И поэтому, как начинается каждая из песен новых БГ, я сразу же понимаю, ага, это вот песня вот такого склада. Но каждый раз именно в смысловом ощущении, да, лирикой, текстами, каждый раз он бьет в точку и меня просто гвоздит к стене. Каждый раз просто вот в яблочко. Ну вот музыкально, как тебе?
1: Я вижу, как Боря развивается очень интересным путем.
0: То есть это когда есть?
1: Есть. Абсолютно постоянный, поступательный такой процесс.
0: При этом он абсолютно точно заядлый меломан, который знает все новинки точно наизусть, и он цепляет, понимает, как делать современная музыка, но при этом мне кажется, что когда он приходит в студию, как бы у него уже наметано ухо. Разумеется, он когда сочинил свою песню, он знает, как она должна прозвучать. И дальше он уже начинает подбирать музыкантов, которые, по его мнению, могут это исполнить так, как он захочет. Выходит обычно так, как я и прогнозирую. Может быть, я, конечно, завираюсь, но ты видишь в этом все равно поступательное движение. Каждый раз удивляет тебя музыкально.
1: Постоянно очень много, да. Неожиданные какие-то находки есть. Там все время какие-то новые краски, новые звуки. В общем, человек очень смелый во всех отношениях,
0: это мне правда. Кажется. Всегда старался каждый сезон ходить обязательно на концерт «Аквариума», но давно не был. Ты недавно, кажется, был. Расскажи, какие ощущения того, как сейчас выступает ПГ живьем.
1: Это очень круто. Во-первых, очень прозрачный звук. Не очень много людей на сцене теперь. От этого всего стало таким более
0: сконцентрированным.
1: Да. Мне все очень нравится. Как раз такой концерт, с которого уйти вообще невозможно. Угу. То есть ты не можешь позволить себе отлучиться там в буфет, в туалет, куда угодно. Ты просто боишься пропустить ноту, слово и так далее.
0: Держит. И они же длинные.
1: По 2.5 часа да. концерта примерно. Как мне сказал Боря при нашей последней встрече в Будве, ты знаешь, что меня радует больше всего? Что от стакана сливовица меня отделяет только 2.5 часа предстоящего концерта.
0: Надо еще сказать, что мне очень кажется важной и приятной мысль, что Борис Борисович вдохновил целый благотворительный сборник под названием «Heal the Sky». Угу. Он собрал вообще всех своих каких-то старых знакомых, от как раз Дэйва Стюарта, Яна Андерсона из Джет Ротал, Мэриан Фейтфул, Ричард Томпсон, Марк Алмонд, попросил их поделиться песнями. И сам записал новую песню, которая называется «Face to Face». Ее начинает петь, видимо, основу написал Дэйв Стюарт, подпевает Стиви Никс из Fleetwood Mac. Потом следует куплет на русском от Бориса Гребенщикова и куплет на украинском от Сергея Бабкина. Мне кажется, это настолько важная история. Больше никому не удалось объединить российского и украинского музыканта пока за все это время. Я очень благодарен и Борису Борисовичу, и Сергею Бабкину, что они смогли это сделать. И это какая-то надежда на что-то большее. И все средства от этого сборника, он есть в стримингах, послушайте его обязательно. Они будут направлены на благотворительность, поступят в Киевскую специализированную детскую больницу, которая называется «Ахмадит».
2: Наступит день, и война станет сном. И в небе вновь будет свет.

0: Сейчас мы провели какие-то абсолютно, мне кажется, приятные там полтора часа, просто вспоминая все-все-все.
1: Не все, а только самое цензурное. И знаешь, просто что бы не хотел сказать, открывая рот, ты понимаешь, сейчас начнет звучать какая-то комплиментарная такая юбилейная такая речь. А вот хотелось этого избежать, поэтому, прости, мне пришлось помалкивать большую часть времени, чтобы не раз...
0: Я думаю, что Борис Борисович бы первым бы сказал, прекратите вот этот весь цирк.
1: Конечно. И правильно бы сделал.
0: Да.
1: Но здесь его нет, так что нормально, можно.
0: Ну, мы все равно, Борис Борисович, если вы нас слушаете, мы вас любим, ценим, обожаем и каждый божий день ждем...
1: Нового аэростата.
0: Нового аэростата, новых песен, чего угодно. Просто любого вашего доброго слова. Для меня любое интервью БГ, которое я встречаю, я просто сразу же бросаю все дела, открываю текст, YouTube или что угодно, сразу смотрю.
1: А представляешь, как ему тяжело? К нему все приходят и спрашивают, как дальше жить.
0: Да, знаю.
1: Понимаешь? В какой-то момент он меня потряс просто изменением своего подхода ко всему этому безобразию. Лет 15 или даже 20 уже назад, он сказал, отстаньте мне, я просто уже старый дурак. Я ничего не вынимаю. Вот это было так круто.
0: Но это, при этом, как ты правильно сказал, вся страна повернулась к нему и ждет, когда же будет новая песня, и наставь нас на путь истины.
1: Даже я.
0: Спасибо, дорогие друзья. Это был очередной выпуск подкаста «Кроме звезд». Мы выходим по пятницам на сайте «Медузы», в приложении «Медузы» и на всех и других стриминговых платформах. Слушайте нас обязательно, слушайте плейлисты, которые мы составляем для каждого выпуска. И пишите нам письма на адрес podcasts@meduza.io. Обо всем, что угодно, связанным с музыкой, задавайте вопросы, о чем вы хотите услышать от нас какие-то ответы и так далее. Мы с удовольствием на все ответим. Спасибо, до новых встреч.
1: До новых встреч, ребята.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти, эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: спали.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Я в известном смысле верю в прекрасную Россию будущего. Но я совершенно иначе себе представляю.
2: Она в iCloud.
1: Она частично здесь уже сидит, понимаете? И почему-то мы все время, как бы, мы это какие-то несчастные иммигранты, где-то там, значит, Россия, которую сделать нужно прекрасной. Но мы сами Россия, ну, мы же есть.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. В самом начале сезона я уже говорил, что в этом году наш подкаст гастролирует. Мы ездим в те места, где люди, уехавшие из России из-за несогласия с войной, строят новую культурную жизнь для себя и для других эмигрантов. И, конечно, значительную часть этой новой жизни занимает театр. И, несмотря на войну, на ужасные предпосылки такого положения дел, очень интересно и важно наблюдать за тем, как создается, как развивается этот новый театр в изгнании. Ну, всякий театр – это, конечно же, в первую очередь люди, так что не менее интересно наблюдать за теми, кто делает этот новый театр. Наши гастроли начались в январе в Тбилиси с разговора с режиссером Всеволодом Лисовским. Если вы пропустили этот разговор, послушайте, это первый эпизод сезона. Но открытые записи подкаста, где мои гости и я встречаемся со слушателями, проходят в Берлине. И вот этот эпизод «Закати сцену», который вы сейчас слушаете, мы записывали 20 февраля в берлинском книжном магазине «Бабель Букс». Моей гостьей была Марина Давыдова, критик, режиссер, драматург, программный директор Зальцбургского фестиваля. Это ее голос вы слышали в самом начале эпизода. Открытая запись пришлась на пятый день после убийства Алексея Навального. За два дня до нее был первый день рождения Льва Рубинштейна, в который мы уже не могли его поздравить. Давыдова и я до последнего думали, что, может быть, было бы уместно отменить эту запись, эту встречу со слушателями. Но потом мы все-таки решили, что в такие времена, в темные времена, особенно важно встречаться и разговаривать с близкими людьми и единомышленниками. А в самом начале нашей встречи Марина рассказала, в общем, удивительную историю про Зальцбургский фестиваль этого года. И эта история, этот сюжет стал для нее чем-то вроде оправдание нашей встречи в Бабеле 20 февраля.
1: Дело в том, что я придумывала для Зальцбургского фестиваля такую довольно рафинированную программу, и во всех интервью говорила, что я намеренно не хочу ничего политизировать и актуализировать, потому что невозможно в этой актуализации угнаться за бесконечно меняющейся реальностью. А дело в том, что в Зальцбурге все делается очень заранее. Ну, то есть у меня сейчас уже фактически сформирована программа 25 года. Понимаете? А программа 24 года была сформирована очень давно. То есть, как бы, когда я начинала над ней работать, была война в Украине, она уже была. А в какой-то момент началась война еще и вторая, и третья, понимаете? И в тот момент, когда они начались, эти войны следующие, я уже ничего не могла изменить. И поэтому установка была такая. Надо делать про что-то важное. Ну, то есть, ставит Кристиан Люпа «Волшебную гору» Томаса Манна. И в любом случае это будет актуально. То есть, оно не надо привязываться к какому-то событию. Но именно потому, что основная программа, она действительно такая, в ней нету никакой, значит, этого баланса, какие-нибудь там пригласители вы режиссеров из Украины, а сколько у вас будет женщин и так далее. Я просто как бы вынесла все эти вопросы за скобки. Но есть еще так называемый сайт-программа. И это обычно в Зальцбурге, вообще в немецкоязычной зоне, они очень любят читки. Это обычно то, что очень возвышенное. И у меня там тоже это есть. Переписка там Рильке, Цветаевой, Пастернака и так далее. Но вот в эту сайт-программу я вставила письма из тюрьмы Алексея Навального. Это было в октябре 2023 года. Просто. Это стоит в программе, это в начале декабря было опубликовано, анонсировано. Это будет читать не просто кто-то, а это будет читать выдающийся артист Михаил Мертенс, который там кумир, да, и не где-нибудь, а на главной сцене Зальцбурга и, соответственно, Зальцбургского фестиваля в Ландестеатре. И билеты на это оказались проданы немедленно. Ну, как бы, ну, на читке, понимаете, билеты продаются в самую последнюю очередь, а иногда они продаются не полностью. А тут в начале января они были распроданы. Но когда я это придумала, у меня было очень много колебаний. Очень много колебаний, потому что мне казалось, ну как, ну это все тоже какие-то такие лобовые вещи, ну и нужно ли это? И вообще, как найти какой-то объем в этой во всей истории? Потому что она такая очевидная, такая простая, такая, в общем, черно-белая. А мы же в искусстве должны быть, вот все, должны быть сложным и так далее. И потом все это случилось, И как-то выяснилось, что это едва ли не важнейшее событие фестиваля. И это внутри, так сказать, самой команды, да, там на уровне президента, президентши Кристины Хаммер или там интерната Маркуса Хинтерхойзера, это тоже понятно. И мне уже Кристина звонила и говорила, а что мы будем делать с этим? Что, все, одна читка, на которой уже раскуплены билеты? И там уже невозможно ничего, стулья представить. И что мы с этим будем делать? Ну нет, мне кажется, это невозможно. Это невозможно делать в режиме повтора, вот эти repetitions. Да, это должно быть уникальное событие. Но оно может быть как бы и какое-то телевещание устроить. Ну не знаю, мы в раздумьях. А одновременно, понимаете, поскольку Навальный писал очень много писем, и еще у него очень много выступлений в суде, которые тоже стали составной частью этого вечера, мне просто в силу этих обстоятельств, а не потому что я все время просто бы сидела и читала Навального, но я в последнее время я его просто читала, потому что мне нужно было там какую-то композицию составить, там, редактировать. Я была погружена в эти тексты. Я даже не представляю себе, как это будет звучать сейчас со сцены, весь этот идеализм. Там каждое третье письмо – это признание в любви к жене. Моя простая мысль заключается в том, что жизнь такой фантастический сценарист, особенно в последнее время, она такие сценарии пишет, что ты как ни пытайся действительно за ней угнаться и что-то ее перехитрить. Да, она вдруг как-то властно вторгается во все твои замыслы и вот что-то какие-то акценты расставляет.
0: Поскольку мы начали с Зальцбургского фестиваля, то, конечно, нельзя было не спросить Давыдову о том, какое место он занимает в истории театра, современного фестивального движения и вообще, что именно придумал в Зальцбурге великий австрийский и немецкий и американский режиссер Макс Райнхардт.
1: Ну, самые простые вещи все, наверное, знают, да, это действительно там самый старый фестиваль мира. И, собственно, Макс Райнхардт, он не просто придумал Зальцбургский фестиваль в 20-е годы 20 века. Он, в общем, создал концепцию фестивалей театральных, как таковых, всех. Потому что для них ролевой моделью, по сути, стал Зальцбургский фестиваль. Большая часть фестивалей, вообще фестивализация жизни, театральной жизни, это довольно позднее явление. Оно, собственно, становится таким массовым после Второй мировой войны. Ну, во всяком случае, самые крупные фестивали, и Авиньон, и Эдинбург, это 47-й год. Да, ну, это на, да, вот такая разъединенная, значит, Европа, мир вообще, да, пытается объединиться через культуру, и потом, ну, не только объединиться, но и вообще сама идея фестиваля, фестивити, да, она как-то очень-очень важна в это время. Но до вот этих вот конца 40-х годов, а дальше это начинает все, значит, маховик раскручивается, как говорится, вот, и в какой-то момент это становится очень модным, каждый город и рыбацкий поселок, значит, стремится обзавестись каким-нибудь своим фестивалем и так далее. Но это все очень позднее явление. А Макс Райнхардт создает какой-то фестиваль, в основном музыкальный, конечно, там вообще возникает где-то в последней трети 19 века. Но это повторяю, это в основном музыкальные какие-то события. Да? А что делает Райнхардт, когда он тут там появляется? И, конечно, при помощи и Рихарда Штрауса, который тоже важная фигура, ну, главный Райнхардт, он объединяет идею фестиваля, ну, какого-то такого праздника, связанного с культурой, да, с идеей модернити, с какой-то идеей современной, интеллектуальной, инновационной режиссуры. Вот как бы это сейчас вам кажется, что ну а как еще-то? Но тогда там никому не казалось, что эксперименты, вообще такие неочевидные какие-то поиски в области искусства и театра могут быть базой для фестивальной жизни. Это была какая-то странная, в общем-то, по тем временам идея.
0: Но пока давайте вернемся из Зальцбурга обратно в Берлин, где проходила наша открытая запись. Здесь, в немецкой столице, идет очень интенсивная жизнь, связанная с русским языком. Спектакли, читки, фестивали, естественно, книжные магазины, издательства, масс-медиа, публичные лекции, экскурсии, конференции, концерты. После полномасштабного вторжения, когда сюда приехали десятки тысяч новых эмигрантов, интенсивность культурной жизни возросла в разы. Но мы не будем обесценивать того, что русскоязычное сообщество сформировалось здесь задолго до начала войны. Да и в целом Берлин за последние 100 с небольшим лет не первый раз становится чем-то вроде столицы, ну, по крайней мере, одной из столиц русской эмиграции. Но, сказав это, важно избежать легко напрашивающихся, но ложных аналогий.
1: Понимаете, это, во-первых, совершенно другой контекст, потому что мир 100 лет тому назад, он не был так космополитичен. Он до сих пор для меня недостаточно космополитичен, но это другой вопрос. Но если иметь в виду тренд какое-то время, и особенно в театре, эта космополитизация, она очевидна. Кстати говоря, если мы будем говорить просто непосредственно о Берлине, да, то обратите внимание, как... Я когда стала впервые сюда приезжать, здесь спектакли, ну, шли в немецких театрах по-немецки, да и все. И вот Шаубюне вдруг стал какие-то субтитры делать иногда, и это было какое-то такое исключение из правила. А сейчас это едва ли не стало правилом, такой город экспатов. А во-вторых, мы оказались, конечно, в такой уникальной ситуации. Вот я, собственно, если у меня очень пессимистические, так сказать, прогнозы по поводу жизни и существования той страны, которую мне пришлось покинуть, по которой я все равно, ну, как бы до сих пор какие-то фантомные боли сохраняю, я не, тут бессмысленно говорить, что все, я уже забыл, отрезал. Ну, как бы даже когда ты себе говоришь, что ты все оставил в прошлом, а это прошлое к тебе может вернуться во сне, там еще, я не знаю, если по дороге куст встает, особенно рябина, там вот что-то такое, да, что-то, какой-то флешбэк вдруг и что-то накатывает. Но в то, что в Российской Федерации будут происходить какие-то такие изменения, которые позволят мне туда вернуться, я не сильно в это верю. Но это не означает тотального пессимизма. И это главный мой месседж, да, что давайте делать то, что мы, в общем, можем сделать. А что мы можем сделать? Мы можем, конечно, сохраниться как некий культурный феномен при нынешних средствах коммуникации, при том, что люди, уезжающие в разные страны, остаются, тем не менее, на связи друг с другом. Вот вы, понимаете, вы с Севой Лисовским сделали интервью. Это интервью можно послушать в Берлине, а можно послушать в Москве. Понимаете, что ничего такого не было у наших предшественников? И поле языка. Самое главное вообще для культуры – это, конечно, сохранение единого поля языка. Потому что главная проблема эмиграции – это, ну, то есть, понятно, что все не знаю, французские эмигранты, которые в Квебеке живут, они говорят не на том французском языке, они говорят, собственно, в метрополии. Мы говорим на том же языке, и мы будем, я думаю, при тех средствах, опять же, коммуникации, которые существуют, да, потом там еще впереди Web3 и так далее, у нас есть все шансы выстроить свой какой-то параллельный мир. И вообще, видите ли, дорогие друзья, это тоже очень важно мне сказать, и это то, что, во что я верю. Я считаю саму идею национальных государств, ну, не потому, что там как Россия – это отдельная, так сказать, проблема. Любое другое государство, как бы оно ни называлось, хоть бы Венгрия, хоть бы, так сказать, Швеция, да, мне все равно представляется абсолютно архаической моделью существования современного общества. Я думаю, что оно должно быть сформировано по совершенно другим принципам. Знаете, я как бы текст назвал Russia in iCloud. Но вообще все должно быть in iCloud. То есть, понимаете, вот эти связи между людьми, они... Что меня объединяет с человеком, формально говоря, у которого тоже есть российский паспорт? Ну, как бы, с ним меня может что-то объединять, и меня объединяет со многими людьми, которые даже в этом зале присутствуют, но это вовсе не паспорт, и это совершенно другие какие-то вещи. И вот эти средства коммуникации, они, собственно, позволяют людям формировать общности, и маленькие, и более большие общности по каким-то базовым принципам, а не по формальным принципам, понимаете? Это все может быть экстерриториальным. Это совершенно не должно быть уложено в какие-то границы, связано с каким-то там государством, да пошло оно нафиг. Да? В общем-то, любое, не только наше, по большому счету, любое пошло нафиг, понимаете? А в этом смысле я, конечно, вполне себе разделяю какие-то анархистские идеи, но без экстремизма, без фанатизма. Без экстремизма в нормальном смысле, а не в этом. Мы имеем возможность сейчас строить круг общения так, как мы хотим его построить. Это какое-то невероятное благо, это какая-то огромная привилегия, которой не было у наших предков. Я в известном смысле верю в прекрасную Россию будущего. Но я совершенно иначе себе ее представляю.
2: Она в iCloud.
1: Она где-то в iCloud. Да нет, она частично здесь уже сидит, понимаете? Мы как-то почему-то мы все время какие-то несчастные иммигранты, где-то там, значит, Россия, которую сделать нужно прекрасной. Но мы сами Россия, ну, мы как бы, да, мы же есть.
0: У самой Марин Давыдовой, впрочем, за пределами России началась новая профессиональная жизнь. В России она занималась... историей театра, была критиком, руководителем знаменитого фестиваля «Нет», «Новый европейский театр», главным редактором журнала «Театр»,

0: важное обстоятельство, понимаете? Ты как бы там обречен, ну, на какую-то профессию, которую ты избрал. Ты критик, ну и все, ты будешь критиком. Я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы тебя позвали поставить спектакль. Поставить спектакль. Причем не куда-нибудь, а вот Хебеля-Муфер — это все-таки очень важная институция. Мы случайно встретились с интендантшей, интендантом Хебеля-Муфер, Анной Иванекер, на одном из фестивалей в Корее, в Южной. Она знала меня как, именно как критика. Как бы она меня так воспринимала. Она не имела в виду, что я могу поставить спектакль. Они как раз готовились, это был 15-й год, к столетию русской революции, что меня тоже потрясло, потому что в 2015 году и люди в России, и я в частности, последнее, о чем я думала, это столетие русской революции. А тут я беседую, значит, с интендантом немецкого театра, и она думает, что будет там в 17-м году, потому что надо же отметить это столетие, говорит она мне. Я про себя думаю, ну, может, как-то да, наверное. И вот она со мной просто поговорила, потом она прислала мне какое-то количество всяких proposals. Просто как такому эксперту, который, ну, понятно, что он знает историю России лучше, чем люди, работающие в ХАУ, по понятной причине. Чтобы спросить, вот это подходит нам, это подходит, а это, как что будет. Я писала комментарии. Я писала комментарии, довольно, правда, пространные комментарии. И в какой-то момент мне стало очень-очень тягостно вот это все, какие-то чужие пропозалы, значит, комментировать. И я написала как почти в шутку. Вы знаете, я уже так утомилась писать эти комментарии, мне уже самой легче поставить спектакль. Ну, то есть, вот любой бы директор театра российского просто посмеялся бы, ну, только посмеялся бы, и мы дальше пошли бы по тому же пути. И вдруг я получаю ответ. Как интересно. Да, мы ждем. Я думаю, что они ждут? Что они вообще ждут? Сумасшедшие, что ли, совсем? И не отвечаю. Вот, проходит еще неделя, и мне пишут, но а почему вы замолчали? Мы всем вообще тут коллективом уже ждем, что вы нам предложите. И как-то меня вынуждают фактически. Я сажусь, я начинаю что-то там рисовать, придумывать какие-то вот эти пространства. Я открываю в себе какие-то skills, как принято иначе говорить, о которых я просто сама не подозревала. А она вот это как бы роль интенданта и программного директора в жизни театра. Да? Для нас это просто человек, который бюджеты выбивает. Но вот так вот что-то такое она, видимо, увидела, что заставило ее... Она буквально вытрясла из меня эту историю. Вы поймите, я приехала к ней, когда у меня в голове была идея в целом, как это будет происходить, и там 2,5 страницы написанные синопсиса. Синопсиса. И я ей вот читала эти 2,5 страницы и рисовала, вот как оно там будет происходить. Вот на основании этого человек мне сказал, все отлично, вот даю тебе карт-бланш, выбирай, с кем ты хочешь это делать. Все эти люди, все эти фамилии, в том числе моя фамилия как режиссера, никому тут не были известны. Меня знали как критика, конечно, но что у меня был нулевой, так сказать, это кредит, да, это баланс вот как у режиссера, да, и вот человек дает такой карт-бланш. Ну, собственно, вот так это начинается. Поэтому если бы я вот жила себе в России и просто писала бы тексты, книжки бы делала, все что угодно, но вот такого бы со мной никогда не случилось. Я просто бы вообще бы не узнала, что я умею это делать. Ну, потому что я плохо это делаю, это другой вопрос. Ну, что я как-то, что я могу, что мне это интересно, на самом деле, то есть человек мне открыл для меня саму.
1: Я начал с того, что мы чуть не отменили запись из-за последних новостей из России и того состояния, в котором мы из-за них оказались. Поэтому, разумеется, в разговоре мы не могли не быть на какой-то очередной виток рефлексии по поводу того, как мы все оказались в этой исторической точке. И по мнению Давыдовой, театральная сфера в России и то, что в ней происходило с конца нулевых и особенно в десятые годы, была одной из первых, где стало заметно давление государства, изменение политического курса, консервативный уклон и общее скатывание в архаику.
0: Я думаю, что там мы недооцениваем вот этот вот эстетический какой-то фактор, да, но я вообще думаю, что политика, она очень часто начинается с эстетики, а фашизм уж точно. Но то есть этот все весь фашистский поворот, который мы сейчас наблюдаем, его можно было предвидеть, глядя на то, что происходит в сфере культуры, театра, эти тренды давно были намечены.
2: А когда давно? У вас есть какая-то точка? У меня есть какие-то свои версии. Ну, допустим, 14-15 год был таким годом перелома, когда и Тангейзер, и попытка заменить экспертный совет золотой маски, и много-много больших и малых дел, про некоторые было хорошо известно, но это происходило и в регионах, в маленьких театрах, когда спектакли снимали, когда спектакли закрывали, когда спектакли не доводили до сцены.
0: Там все сложнее. Как бы

0: Это все базово было фашистским всегда. Базово. А потом случилась такая девиация, понимаете? Какой-то такой прорыв. Ну, девиация – это всегда девиация. Это вот как бы вот куда-то не туда пошло. Нам повезло просто, понимаете? Оно пошло куда-то туда, куда нам нравилось. Но это много ли нас, как выяснилось, да. И пошло, и стало востребовано. И как только это возникло, по-настоящему заколосилось просто. Как только это стало очевидно, началось уничтожение. Именно, то есть оно началось... Именно потому, что заколосилось. Когда я говорю «заколосилось», я имею в виду, что, ну, это объективный факт, по-моему, что российский театр в последние, ну, там, примерно 10 лет, начиная, наверное, с какого-то там 11-12 года, он стал чрезвычайно интересен, разнообразен. Разнообразие – это вообще для меня очень такая базовая вещь вот этой самой модернити. Понимаете, в ней нету никаких торных центральных дорог. И не должно, на мой взгляд, быть. Это такой сад расходящихся тропок. И в этом смысле российский театр был очень пышно цветущим садом расходящихся тропок. В нем было просто все, понимаете, от каких-нибудь там блокбастеров театральных Андрея Могучего до инклюзивного театра, от документального театра до, не знаю, до какой-нибудь там physical theater, каких-то перформансов, каких-то экспериментов, значит, Сева Лисовского, упомянутого в самом начале, и Гоголь-центр, какой-то абсолютно зрительский театр. Даже сложно сказать, что в нем не было. В нем было все уже. И не только все, но еще и везде было, потому что оно как бы долгое время, это же все было сосредоточено, все интересные вещи в Петербурге и в Москве, да, вот уже в каком-нибудь там... Ну, это... Тоже не сразу случилось, да, это вот на моей памяти действительно возник Новосибирск, как какой-то абсолютный феномен культурный, и Воронеж, и Пермь, конечно, безусловно, Пермь, и еще много, какие-то малые города России, понимаете, какой-нибудь там, я не знаю, Мотыгина, вот эти вот.
1: Кудымкар, да?
0: Кудымкар, да. Это был действительно огромный тренд уже, а не просто отдельные какие-то отрадные явления. И в этом смысле действительно как бы казалось, что вот эта модернити в области театра, она прямо уже побеждает, и она уже как бы, она явила себя, и она стала задавать тон. И вот то, что мы сейчас видим, это, конечно, все, что маргинализировалось в связи с этим, безымянное, тоскливое, унылое. Видите, как оно поперло-то? Понимаете, как оно заполняет весь предоставленный объем? Понимаете, почему я говорю об эстетике? Почему она для меня первична? Потому что авангард 20-х годов, он был весь левый, и в этом смысле он был связан с большевизмом, в котором я не вижу ничего хорошего. Но эстетически это было связано с мировыми трендами, с западными трендами. Это никогда до этого момента российская культура не была так интегрирована. То есть она, конечно, а у нее там огромные, так сказать, заслуги и достижения, мы все про них знаем, великая русская культура, туда все. Но если говорить о рифме, об интеграции вот этой, то она действительно вот произошла в 20-е годы. И мы видим, как все это называлось, значит, теми же самыми словами, значит, те же лозунги висели какие-то и так далее. Но с конца 20-х годов, с года Великого Перелома и дальше уже все 30-е годы, ну, говоря уже про 40-е, начало 50-х, это вообще пустыня такая. Да? Это все планомерно уничтожается. Вроде бы это политический режим как бы тот же, а на самом деле в эстетическом смысле это что-то диаметрально противоположное. Вот. Поэтому, конечно, вся сталинщина – это для меня абсолютный фашизм. Вот с эстетической точки зрения это совершенно рифмуется со всем, что тут вот происходило, да, в соответствующие годы. А, соответственно, то, что происходило в 20-е годы в российской культуре, это очень рифмуется с Веймарской республикой, с вот этим периодом. Да? Происходит, конечно, какая-то огромная битва архаики с модернити. Если говорить вообще о том, что происходит и в России, ну, как в России, это абсолютно очевидно. Оно так явлено, что это... как бы сложно не увидеть, но оно же и в мире происходит. Это же какой-то глобальный такой Армагеддон, да? Но в этом Армагеддоне в каких-то других, так сказать, частях света может победить та или другая сторона, а у нас как бы с какой-то неизбежностью будет побеждать архаика. Как-то очень-очень запрограммирована страна на это.
2: Все же мы говорим о театре, а не делаем политологические прогнозы.
1: Ну, давайте в театр вернемся. А как может выглядеть... театр, прекрасный, децентрализованный, не связанный с границами и паспортами России будущего?
0: Ну, театр, это, кстати говоря, это самое сложное такой феномен культурный, понимаете, потому что, конечно, со всеми другими видами искусства это даже как-то вопросы не существуют. Ну, писатель может писать, понимаете, музыку-то она вообще... Ну,
1: да, существует, и вообще мы разговариваем в книжном магазине.
0: Да, мы разговариваем в книжном магазине, конечно. А с театром сложнее, потому что театр – это не только искусство, это социальный институт, который еще требует неизбежно каких-то финансовых вливаний. Да, он действительно, невозможно его делать без бюджетов. Но, тем не менее, мы видим, что у россиян есть какая-то огромная потребность в театре. Понимаете? Ведь не то, чтобы все тут, как бы, мы в городе экспатов, и сколько здесь всяких комьюнити, сколько там общин, да, я не могу сказать, что каждый из них настолько зациклен на необходимости иметь театр. Но абсолютно очевидно, что для россиян это вообще какая-то Россия такая театроцентричная страна. Есть много причин, по которым это произошло. Конечно, произошло в 20 веке уже, даже уже в советское время. Но это объективно произошло. И для нас это какая-то штука такая, которая нам очень нужна. Если она людям нужна, она будет существовать как-то. Понимаете, как-то прорастет. Но она и прорастает. Оно есть.
1: Оно есть, но оно все-таки есть вот в тех... специальных местах, где существуют большие космополитические города.
0: Безусловно,
1: где
0: конечно.
1: Быть чужим, естественно, или даже не чужим, а быть другим, естественно. В этом смысле, да, мы находимся в очень хорошем месте.
0: Да, для театра, конечно, нужна какая-то критическая масса людей, у которых все-таки общий язык и общие референсы есть. В этом смысле живопись или любой другой вид искусства могут существовать. Ну, то есть писатель может сидеть в глуши и писать, и это никак, как бы не, ему не нужно, чтобы вокруг него была критическая масса. Значит, а для театра это нужно. Но да, он будет существовать не везде, не в каждом рыбацком поселке. Он будет существовать в каких-то местах скопления. Но ну и что, оно будет? Меня это как-то не пугает. Понимаете, опять же, вот если еще даже в момент возникновения вот этих основных фестивалей, да, того же Авиньона или Эдинбурга, понятие национальных театральных культур было актуальным и было абсолютно понятно, о чем идет речь. И вообще, при том, что они как бы международные, но поначалу тот же фестиваль, который придумал Жан Вилар в 47-м году, он не был таким уж международным, вообще не был международным, между нами говоря. Это была такая золотая маска, тоже это очень условное. Но, во всяком случае, это была такая попытка противопоставить буржуазному такому театру Парижа какой-то демократический, очень современный по тем понятиям театр. И он был весь французский. То есть они внутри Франции выясняли какие-то отношения. А потом потихоньку, то есть, конечно, переломным моментом была Махабхарата Питера Брука. Ну, там и до этого случалось, конечно. Вы помните, что именно в Авиньоне состоялась премьера «Эйнштейна на пляже», например, Роберта Уилсона. Но это были какие-то вкрапления поначалу, да, уже начиная с Махабхараты, это 80-е годы, фестиваль становится все более международным. Короче говоря, вот этот космополитизм, который я упомянула, он действительно охватил мир, и, понимаете, сложно сказать, вот Ромео Костелуччи, он вот прям такой вот итальянский режиссер, ну, как бы да, он в известном смысле действительно итальянский режиссер. Я там вижу в его мизансценах все время какие-то, значит, это самое, полотна эпохи Кватроченто проступают мизансцены оттуда, да. Но если вы спросите, где он чаще всего ставит спектакли, где эти спектакли можно увидеть, то в последнюю очередь там будет Италия. А там Саймон Макберни, он вот что, он как бы английский режиссер, или Кэти Митчелл. Но когда мы называем такие вот громкие имена, Кэти Митчелл ставит в Великобритании гораздо реже, чем во Франции или в Германии. А Макберни, даже если ставит там, то они играют премьеры, тут же езжают в какой-то международный тур. И таких примеров великое множество.
2: Возможно, Берлин – один из самых космополитичных и открытых городов во всем мире, станет местом для продуктивной жизни русского театра в изгнании. А подкаст «Закати сцену» продолжит гастроли по другим городам, где русский театр в изгнании живет и работает. И следующей точкой будет Париж. 26 марта в Париже, в Тургеневской библиотеке, гостем открытой записи подкаста станет драматург Эстер Болл. Так что, пожалуйста, следите за анонсами в Фейсбуке и Телеграм-канале «Радио Сахаров». И те, кто в Париже, приходите на эту встречу. Я хочу поблагодарить наших берлинских партнеров, книжный магазин «Бабель». Мы продолжим делать там открытые записи, и будет еще несколько в этом году, так что следите за анонсами и по этому поводу. Авторами этого эпизода подкаста «Закати сцену» были Елена Чеснокова и я, Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

0: остальные голосят.
1: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звезда полосата, носата, писата.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Ни один спектакль не стоит реально человеческих жизней. Ни один спектакль не стоит поломанных тюрьмой судеб. Вот просто ни одна пьеса не стоит этого. А ценнее жизнь, свобода, да, и мир над головой. Вот это, по-моему, самые важные вещи. И ни театр, ни кино, пусть все это просто, пусть это все будет уничтожено, но не уничтожены города, квартиры и люди.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Леной Чесноковой. Если вы нас слушаете уже какое-то время, то вы знаете, что весь 24-й год подкаст «Закати сцену» ездил по местам, где живет новый русскоязычный театр в изгнании. Режиссеры, драматурги, художники, театральные продюсеры, естественно, актеры, покинувшие Россию после начала полномасштабного вторжения, разъехались по миру и теперь работают над постановками, проектами в самых разных странах. От Финляндии до Казахстана и Израиля. Мне было важно задокументировать, как устроена эта театральная жизнь на новых местах, поэтому у театрального подкаста появились свои собственные гастроли. Но вот этот гастрольный тур подошел к концу. Местом нашей последней выездной открытой записи подкаста стал Лион, где мы разговаривали с Татьяной Фроловой, основательницей и художественным руководителем театра «К нам». Эпизод, в котором можно услышать разговор с ней, вышел 9 ноября. Но, естественно, тема театра в изгнании даже близко не исчерпана, и до конца этого года у нас запланирован выпуск еще двух эпизодов с представителями новой театральной эмиграции. Голос одного из них, это режиссер Никита Бетехтин, вы слышали в самом начале этого эпизода. Мы говорили с Бетехтиным в ноябре в Берлине, в книжном магазине «Бабель». Это наш постоянный партнер. Большое спасибо магазину «Бабель Букс Берлин». В 2022 году Никита Бетехтин открыто выступил против вторжения в Украину и был вынужден уехать из России. Он уехал вместе со своей собакой, этого пса зовут Семен. И Никита и Семен уехали сначала в Турцию, потом в Румынию и, наконец, обосновались в Берлине. Здесь Никита Бетехтин учит немецкий язык, ставит спектакли, ведет телеграм-канал «Режиссер», у него есть онлайн-курс по режиссуре и много чего еще. Бетехтин ведет действительно очень насыщенную, в том числе профессионально насыщенную жизнь. Естественно, мне было интересно поговорить с ним о том, как он ее себе организует. Например, как ему удалось завязать сотрудничество с Deutsche Theater. Это такой исторический государственный театр в самом центре Берлина, один из важнейших театров большой истории. Он был основан в 1883 году и самым знаменитым интендантом Deutsche Theater с 1905 года вплоть до прихода нацистов к власти в 1933 был великий реформатор Макс Рейнхард. И вот на сцене этого театра Никита Бетехтин поставил спектакль «Автопортрет между лесом и степью».
1: Ты в Deutsche Theater стажер.
2: Получил? Я уже не стажер.
1: А кто ты?
2: Я резидент. Окей. Я сам себя так назвал. Они это приняли.
1: Ну тогда расскажи, что это значит.
2: Да никто это не понимает, что это значит, понимаешь? Произошла следующая история. Почему я молодец? Потому что я когда приехал и сидел еще в лагере для беженцев, да, в Штутгарте, я уже тогда просто открыл ноутбук и начал что-то делать, потому что в лагере мне нельзя было оставаться, у меня собака. И мне уже тогда сказали, что в лагере, знаешь, как бы с собакой, ну, не очень хорошо, давай ищи что по себе. Я просто открыл список и писал во все театры Германии. Я написал таких писем 137 e-mail'ов, там мне пришло 10 ответов. С нормальной абсолютно реакцией, извините, но вы нам не нужны. И еще 3 я получил приглашение познакомиться. Это было классно, да, то есть я съездил в маленький город Альтенбург, это где-то недалеко от Лейпцига. Значит, я знакомился с театром Альтенбургер, и я познакомился с театром в Ингольштадт. Ингольштадт, Шауспильтеатр, по-моему, так называется театр. В Deutsche Theater пришла новая команда. И, как всегда, как это обычно бывает, новая команда ищет возможности, смотрит, кто есть здесь на местах, да, кому интересно и с кем интересно, и какие направления, кто здесь вообще существует, какие сообщества, да, вокруг театра и так далее, и так далее. Им было все интересно, поэтому они не в корзину, не в спам отправили мой имейл, а написали, что давайте встретимся, встретились, поговорили. И так как у меня была уже тогда подтверждение, учрежденная стипендия Artist Protection Fund, американская стипендия поддержки художников беглых. Тогда Deutsche Theater как раз и заинтересовался, да, мы можем тебя взять на эту годовую стажировку, и ты будешь у нас, и, может быть, мы что-нибудь еще сделаем, какой-то проект. И было очень сложно, потому что, конечно, у меня за плечами там более 40 спектаклей. И я уже пришел туда опытным режиссером и пришел на, по сути говоря, на стажировку, не зная языка, не говоря ни слова, ну, какие-то слова я знал, но я все время путаю, у меня дислексия, поэтому я все время путаю эти слова. Для меня все слова в немецком на «б», они все одинаковые, да? Им как-то негласно запретили со мной говорить по-английски, потому что была такая теория, что он у нас за год заговорит. И я действительно за год заговорил, но потому что это были пытки и муки коммуникации. Потому что я элементарно не знал, как сказать, простите, а где тут как бы розетка, да, или там меня спрашивают что-то, а я говорю, keine Anzug. Они такие, а, окей, хорошо. Меня что-то спрашивают, я говорю, keine Anzug. Они такие, окей, хорошо. Ну, какой-то странный, наш русский, он немного странный. И потом, да, меня, значит, девушка спросила, Никита, а что ты имеешь в виду под keine Anzug? Я говорю, ну, что, типа, как бы я не знаю, что сказать, и у меня нет никакого там представления. Он сказал, а, keine Ahnung, ты имел в виду, да? В общем, конечно, было сложно. Сложно готовить кофе режиссеру, своему коллеге, когда ты намного опытнее этого коллеги, и на самом деле ты можешь ему все рассказать про то, как нужно ставить и какие ошибки он допускает. И вообще, давай сейчас посиди, я все сейчас тебе разведу здесь. Миграция – это удар по самолюбию. Я думаю, что большинство мигрантов через это проходит.
3: Но Бетехтин, конечно, не только готовил кофе.
2: И в какой-то момент я прошел одну стажировку, вторую стажировку, там что-то еще, еще, еще, и мы вступили в какую-то плотную коммуникацию с театром. И Карл Медер, шеф-драматург, предложил мне, он сказал, у меня есть для тебя подарок. Я говорю, отлично, я уже говорил-то немножко по-немецки, я уже понял, что это подарок. У нас есть один день для тебя в боксе и один актер. И больше ничего нет, и нет никакого бюджета, и нет служб, которые к тебе будут приходить. И, пожалуйста, сделай это без реквизита, потому что реквизит хранить негде. И вообще, давай попробуем, да? Ты же вот говорил, что там, что в России так, а есть театральные лаборатории, и ты можешь так раз и за 5 дней сделать спектакль. Ну, вот эти 5 дней и бокс. И все. То есть бокс на один день. Была репетиционная комната, мне, конечно, очень все помогали. То есть театр не просто бросил меня. И мы сделали с классным артистом Алексеем Лохманом. Хорошо, что у нас один общий язык, и мы можем с ним об этом говорить. Он из таких как бы русских немцев, потомков приволжских немцев, да, которые были переселены в Казахстан, в город Караганда. Он там родился, и при первой же возможности его родители, как только открылись такое окно возможностей, они переехали в Германию, да, и прошли весь путь мигрантов, будучи уже достаточно серьезными людьми. То есть его мама была врачом, его папа был инженером в Германии, его мама стала просто мыть пол, да, и буквально как вечерами дежурить в больнице. Его папа первое время, уча язык, да, он подрабатывал на верфи, по-моему, какой-то там, ну, то есть он был охранником, да, но он говорил, что это была самая крутая прям работа, потому что можно было всю ночь сидеть и учить немецкий. Эта семья пережила такой больной, ну, травматический такой это был опыт, миграция. Я брал у них у каждого интервью, потом мы говорили долго с Лешей, и мы в итоге сделали спектакль, который называется «Selbstporträt zwischen Steppe und Wald». Это автопортрет между степью и лесом, потому что у Леши есть такой образ в его текстах, в его воспоминаниях. Мы так нащупали в его интервью эту тему, да, что есть Вальд, который его папа до сих пор боится. Ну, то есть он говорит, что мне вот все понятно в Казахстане. Ты выходишь, и налево, направо, и все понятно. И никто тебя не ждет за деревом. А я захожу в немецкий лес, и мне там до сих пор сложно, мне до сих пор там как бы некомфортно и так далее. И мы взяли этот образ. Есть немецкий лес как образ такой немецкой литературы, немецкой культуры, и есть степь как образ казахской культуры. И получился спектакль. Спектакль прошел хорошо, и нас пригласили вот сейчас на гастроли в Кёльн. Один из театров в Берлине хотел бы его забрать себе на подкрышу от Deutsche Theater, потому что Deutsche Theater не может его показывать. В Германии театры еще менее гибкие, чем в России. То есть театры получают деньги на 1-2 постановки в год, и в России нормально выпустить на эти деньги 10 спектаклей. А в Германии так не проходит. И так как это был просто подарок такой, да, ну просто типа жест доброй воли, да, мы не можем дать тебе постановку, потому что у нас все запланировано, как всегда, но мы можем тебе дать один день, объявить это, что это будет лаборатория, но мы не можем его показывать дальше, потому что тогда мы входим в конфликт с Сенатом, да, мы входим в конфликт, в серьезный конфликт с Сенатом.
3: Одним словом, сегодня спектакль Алексея Лохмана в постановке Никиты Бетехтина, спектакль, который называется «Автопортрет между лесом и степью», ездит по европейским гастролям и фестивалям. И, конечно, это изменило отношение к Бетехтину в Deutsche Theater. Он очень интересно об этом рассказывает.
2: Вдруг коллеги посмотрели на меня и сказали: «А ты режиссер же, да?» Ну, нет, на самом деле это везде так. Ну, то есть я приезжаю в Молдову, например. Я новый человек. При всей своей воспитанности все равно есть к тебе такое как бы отношение такое: ну, это режиссер, мы его еще не знаем. Начинаем репетировать, вроде какой-то слух по театру, что репетиции какие-то интересные. И вдруг мы выпускаем спектакль и успех. И все. И если это успех, тогда ты в этот театр можешь входить, ну, вот так. Раскрывая руки, да, и говорит: «Здрасте». А если был провал, то это театр обычно как бы ты обходишь, как бы, да, как травму, да. Везде так. Артистам не хочется вообще как бы участвовать в чем-то неуспешном. Ну, не хочется никому. Всем хочется успеха, всем хочется общаться с успешными людьми. Кому охота общаться с неудачниками, ну, честно. И поэтому, конечно, классно прошла премьера, правда. И тогда актеры сейчас, когда меня видят, они говорят: «Вау, слушай, классная идея сделать моноспектакль с автобиографией. У меня тоже есть свои личные травмы. Мы можем с тобой попить кофе, не только кофе, я тебе все расскажу. У меня целая череда событий, которые привела меня сюда, так же, как Алексея. И мы можем сделать с тобой». Ну, конечно, так это бьет по... самолюбию, не бьет уже, а ласкает. Ты надуваешься немножко, говоришь: «Ну давай, конечно, обсудим. Я же был так неинтересен, когда я был тон ангелем, и теперь я так интересен, когда я снова режиссер». В этом как раз и проблема же самолюбия. Ты был уже со статусом, а приехал, и ты начинаешь все заново. С одной стороны, это классные моменты, когда о них уже вспоминаешь. Но когда ты это проходишь, это сложно, трудно.
3: Постановка в боксе, в самом маленьком зале Deutsche Theater, это не единственный режиссерский опыт Бетехтина в Германии. В этом же году, в 24-м, он создал театральную аудиопрогулку по пьесе Полины Бородиной «Вальд. Лес». И до октября она проходила буквально в лесу, в берлинском Грюневальде. «Вальд» — это поиск улик в грюневальдском лесу. В центре этой истории исчезновение женщины по имени Ханна Шварц. Используя наушники, участники следят за записями следователя, допросами родственников и знакомых Ханны Шварц и аудиодневником пропавшей. И нужно выяснить, кто говорит правду, кто лжет. Так что во время этой прогулки по лесу участники спектакля, слушатели спектакля, становятся следователями, которым нужно тщательно анализировать то, что они видят и слышат. Одним словом, «Вальд» — это такое сочетание элементов радиодрамы с живым исполнением, и в конечном итоге это все создает иммерсивный опыт.
2: Уехавшим художникам, уехавшим режиссерам очень сложно заново начинать карьеру. И поэтому после моей премьеры в Deutsche Theater, собственно говоря, мой телефон тоже не разорвался от предложений. И мы подумали, что было бы неплохо сделать такой проект. Ну, раз нас не зовут на сцену, мы, в принципе, можем делать проект где угодно. Да? Мы можем на этом столе сделать проект, можем в Бабеле сделать проект, да, можем сделать в лесу. И мы выбрали просто «Лес» у Полины Бородиной. Была эта пьеса, мы ее сильно переработали и адаптировали под Груневальд, потому что Груневальд, я советую туда когда-нибудь съездить, и, а еще лучше посмотреть наш спектакль, послушать наш спектакль, потому что Груневальд – это особый лес в Берлине. Ну, мало того, что там есть чертово озеро, которое всех привлекает, как нудистский пляж, но это еще и чертово озеро, оно полно легенд. Как бы мы не знали, что так сложно в Германии делать променады, мы так немножко подставили себя в этом смысле, но мы в итоге выпустили спектакль, и он успешно шел до конца октября, сейчас немножко холодно,

0: можем понять о театре в России, сравнивая его с тем, что встретили на новом месте?
1: Немецкий театр очень старается выстроить горизонтальные связи в команде, горизонтальные отношения, но он остается иерархичным. Российский театр не старается выстроить горизонтальные отношения, но он становится более горизонтальным на самом деле. Вот простой пример, да, я когда в Deutsche театре это озвучил, у нас была такая встреча с отделом драматургов. Нужно сказать, что драматурги – это очень важно в немецких театрах. Драматург в Германии – это завлит, если переводить на русский язык, это завлит, это коуч режиссера, и вообще это на самом деле намного даже важнее, чем режиссер по статусу. Так вот, меня позвали на такую встречу с драматургами, и меня спросили, ну, как тебе наш театр? Я сказал, очень, мне все нравится, спасибо большое за гостеприимство. Сейчас вам просто расскажу одно маленькое замечание, а вы, ну, примите его или не примите его. В общем, я в одном из спектаклей в Deutsche театре, я работал как... Мне очень повезло, потому что это было супер круто. Я работал в команде, на сцене, в одном из спектаклей, был занят как Тон Ангель. Это такой звукорежиссер, как бы с такой палкой, да, с удочкой. Мы называем это бум, по-моему, да, вот в кино. То есть это такой микрофон, потому что в этом спектакле была лайв-камера. То есть оператор снимает, да, моя задача была поймать звук. Да, не очень удивляясь, какой я пластичный, да, я им говорю, что 4 года ГИТИСа, да, за станком хореографическим не прошел, да, как бы даром. И мне там выдали такое оборудование, наушники, значит, эту, собственно, ангель, эту удочку. И я, значит, ловил там звук, ничего тоже не понимаю, что, собственно говоря, они говорят. Мне очень повезло, потому что это так круто. Во-первых, я получал очень большую зарплату за то, что я участвую в этом спектакле. Конечно, зарплаты у нас не сопоставимы просто с российским театром. Я получил за то, что я практически сидел на репетиции, да, с этой удочкой в углу. Я получал какие-то огромные деньги. Я получал огромные деньги за репетиции. И мне оплачивали страховку. Вы понимаете, да, что это такое? Я просто обожал этот спектакль. Хотя спектакль был плохой. Ну, представляете, Deutsche театр, да, 600 мест. Это была трагедия для всего театра. Это был первый спектакль так ли этой команды, и он провалился. И на следующий день, кстати, это тоже особенность немецкого театра, здесь читают критику. И здесь какая-то газетенка напишет что-то плохое об этом спектакле, и зрителей становится все меньше, меньше, меньше, меньше. Критика просто разорвала этот спектакль, к сожалению. Там вот есть такой нюанс в этом спектакле. Это стало одним из, ну, таких маркеров, да, что происходит в немецком театре. На сцене стоит, значит, такой, как бы, такой партикабль, такая плоская стена на фурке, на станке, на колесах. И это представляет из себя кафе «Москва», Александерплац, да, где-то там рядом. И вот это первая мизансцена, да, вот эта декорация. И вдруг по замыслу режиссера, хорошо, что он это отменил, потому что смотрелось это жутко и неинтересно, но по замыслу режиссера вдруг в какой-то момент в этих окнах появлялись артисты говорящими головами и начинали говорить что-то, да, какой-то текст. И... мизансцена ужасная, на самом деле, жутко невыразительная, там текст еще большой, длинный, хорошо, что он отменил просто эту сцену. Для того, чтобы актеры вот так вот как бы там появлялись, да, в окне, они поставили актерам, естественно, техническая команда поставила табуретки для актеров. И режиссер в какой-то момент сказал: ребят, Райса, давайте убираем это все. Они это забыли, но табуретки не убрали. Следующая сцена, она происходит там, за стеной, но решено было, что опустится такой как бы газовый этот занавес такой полупрозрачный, и там будет на нем лайв-видео. И мне мешают эти табуретки всегда. Я даже так сказал один раз художнику-постановщику, я сказал ему: Даниэль, ты знаешь, тут, короче, куча табуреток, может, мы их уберем? Он говорит: да. Я говорю: ну, если ты так сделал, типа, в следующий раз, да, то мы их не уберем никогда. И так это и оказалось. Но 11 раз мы играли спектакль, и 11 раз табуретки ставили, и специальные люди 11 раз после того, как нужно было сделать смену декорации, перевернуть эту декорацию, сделать другую мизансцену, большая команда людей убирала эти табуретки. И снова их ставили, и снова их убирали. И ни у кого не возникло никакого вопроса. То есть наши монтировщики первым делом бы сказали: да вы что, тебе табуретки нужны? Нет. Ну так давай их уже как бы на склад отнесем.

0: Да? Помощник режиссера бы сказал: слушайте, ребят, мои ребята эти табуретки вытаскивать не будут. Они, на них никто не работает, да? То есть надо еще доказать помощнику режиссера и монтировщикам, что это надо сделать. Поэтому мне кажется, что театр России менее иерархичный. При всей ее иерархии. А здесь как бы мы выстраиваем горизонтальные связи, мы все равны. Давайте вместе сделать этот спектакль. Но при этом режиссер, сценический режиссер, стейдж-директор, вот у ней даже мысль не возникла. То если режиссер не сказал, то эти табуретки должны там стоять.
1: И об этом ты говорил на встрече с драматургами?
0: Да.
1: И что?
0: Они посмеялись.
2: В этом контексте, конечно, очень интересно, могут ли театральные профессионалы из России что-то изменить на новом месте и в устройстве театра, и в тех спектаклях, которые выходят на сцену.
0: Театр в Германии кажется таким экспериментальным и таким ярким. На самом деле он любит использовать все одни и те же приемы. Это движущаяся сцена, да, поворотный круг, который вращается. Я, если честно, не могу это уже смотреть. У меня иногда морская болезнь наступает. У нас она негласно запрещена. У нас очень редко, когда используется. Если используется, то это прям, ну, прием. Здесь вы все время видите, как статично стоит декорация, и динамика спектакля заменяется на то, что крутится сцена. Это наличие лайв-музыки, вот как бы бенда какого-то. Это просто вот в каждом тоже втором спектакле в Германии. Тут же лайв-камера. Просто это подражание на подражание. На самом деле, при всей его смелости, при всей его экспериментальности, казалось бы, открытости, театр Германии остается закрытым, остается очень несмелым, все время перепроверяющим, да, а что скажет Софья Алексеевна? И в этом смысле, конечно, когда приходят российские режиссеры, мы тоже получаем такие комплименты, как «да это мы делали 20 лет назад». А что вы делали все эти 20 лет тогда? Если вы делали вот это 20 лет назад, а чем это все закончилось? У них тоже кризис, они тоже ждут от мигрантов, как раз ждут какой-то новой прививки. Они ждут новых идей, нового вектора. Чем богата русская театральная школа? Умением работать с актером. В Германии это не умеют делать. Чем богата русская школа? Рассказывать истории. В Германии очень редко, когда режиссер имеет такие инструменты просто сторителлинга. Может быть, это как раз и станет нашей нишей. Зритель не перестал любить истории. Зритель не перестал любить смотреть классные разобранные пьесы. Зритель обожает это. То есть, когда зрителю непонятно, такой театр, он на самом деле для либо очень подготовленного зрителя, либо для очень терпеливого зрителя, для очень воспитанного зрителя. Вот немецкие, кстати, зрители очень воспитанные.
1: Никто не уходит.
0: Уходят, но тихо.
2: Ну, и, конечно, было бы совершенно несправедливо не упомянуть главную особенность европейского театра, с которой Бетехтин, разумеется, тоже столкнулся. Год, который он провел на стажировке в Deutsches Theater, закончился, но с Бетехтином будут рады поработать снова. При одном условии.
0: Я, на самом деле, чувствую себя в Deutsches Theater как дома. Я знаю всех, прихожу туда с большой радостью на каждую премьеру. У нас остались какие-то отношения очень хорошие, такие глубокие. Наверняка это когда-то выльется что-то еще. Их основной поинт такой, как бы, ну, давай ты еще немножечко, вот еще немножечко ты получишь немецкий, подучишь, и welcome. Казалось бы, у них у всех есть опыт работы. Все театры Германии работали с Кириллом Серебренником, да? Это я так шучу. Но... Или с Тимофеем Кулябиным, да? У них у всех есть опыт работы с режиссерами не немецкоговорящими. Но так или иначе, они все время хотят, что ты становишься для них своим, когда ты знаешь язык. Я учу немецкий охотно. Сейчас мой уровень немецкого позволяет мне перевести переговоры с театром. И уже это прям, я горжусь. Я хотел бы, конечно, чтобы мой уровень немецкого позволял мне разбирать с актером пьесу и вести репетицию. Это мой следующий такой голубь.
2: Учить язык страны, в которую ты переехал, это принципиально нужно и важно. Естественно, это бывает очень тяжело, если вы в эмиграции, вы это точно знаете. Никита Бетехтин справляется с этим по-своему. После отъезда из России он запустил онлайн-курс для режиссеров, и для опытных, и для совсем начинающих. Например, на одном потоке у нее училась многодетная мама, которая захотела поставить домашний спектакль со всеми членами своей семьи. К нему, например, приходят программисты, которые строят интерфейсы по законам драматургии. В общем, по состоянию на сегодня, на конец 2024 года, прошло уже 12 потоков этого курса. И география участников, как говорит Никита, максимально широкая, от Японии до Канады.
0: Я с удовольствием просто занимаюсь. Я занимаюсь с ними, занимаюсь этим курсом по воскресеньям. У меня обычно 2-3 группы, и я читаю 3-часовые лекции, пока сам хочу потом как-нибудь записать этот курс, но мне так нравится, что я могу по воскресеньям говорить на своем языке, говорить долго, говорить сложно. Проблема же какая, да, когда ты начинаешь учить язык? Это проблема того, что ты все время как пытаешься что-то сказать сложное, выразительное, а все время это превращается вот в камеан, анцук, да? Даже самые какие-то интересные ребята, мигранты из России, которых я знал, там театральный критик какой-нибудь, да, там не буду называть, кто это, но один из известных театральных критиков подошел ко мне и спросил: «А ты себя тоже чувствуешь тупым?» Я говорю: ну, ты знаешь, уже не так, конечно, но уже как бы не чувствую уж прям совсем тупым, но у меня было очень долгое время ощущение, что я немая рыба, да, которая как бы что-то хочет сильно сказать, но никак не может это сказать. И курс позволяет, снова позволяет почувствовать себя нужным, почувствовать себя профессионалом, человеком, которому есть чем поделиться и который любит свою профессию. Я очень люблю свою профессию. Когда вот началась война, мне казалось, что надо закрыть все театры. Давайте закроем все театры сейчас и помолчим. И это будет правильно. И не нужно никого развлекать, не нужны комедии, не нужны трагедии. Да, конечно, театры ломились после войны, просто ломились. Театры были самым популярным, потому что можно было легитимно поплакать. Выключался свет, и можно было поплакать. И поэтому туда люди приходили просто поплакать. Либо отвлечься, получить новую альтернативную какую-то воображаемую реальность. И тогда можно было, наверное, нужно было просто закрыть театры на несколько дней. И ничего бы не изменилось, да? Люди хотели спасать тогда спектакли, а не людей. Мне казалось, что репетиции, конечно же, не стоят человеческих жизней. Ни один спектакль не стоит реально человеческих жизней. Ни один спектакль не стоит поломанных тюрьмой судеб. Вот просто ни одна пьеса не стоит этого. Ценнее жизнь, свобода, да, и мир над головой. Вот это, по-моему, самые важные вещи. И ни театр, ни кино, пусть все это просто, пусть это все будет уничтожено, но не уничтожены города, квартиры и люди. Но в то же время для меня это было больно. Остаться без работы, остаться без репетиции, потому что до войны... Ну, буквально вот с 17 лет я не выхожу из репетиционной комнаты. Не выходил, по крайней мере. Да? Сейчас у меня больше свободного времени. То есть я репетировал. Иногда ты забываешь уже, что ты репетируешь. Иногда ты забываешь, в каком ты городе репетируешь. Иногда я выходил из какого-то из театра и говорил: так, где-то здесь была аптека. Потом понимал, что это в другом городе была аптека. А в этом городе такой аптеки у театра нет. И было классное время. И потерять это все и начинать все заново было очень сложно.
2: Никита Бетехтин часто повторяет: это сложно. Все это действительно сложно, но его собственный опыт показывает: эта сложность в том числе дает и много новых возможностей. И для меня это важный итог нашего цикла театра в изгнании. Сложность, которая чревата возможностями. Их можно использовать. Самый последний эпизод моих разговоров с российскими театральными деятелями, которые уехали в эмиграцию после 2022 года, пройдет через 2 недели. Это запись моего разговора с работающим в Ереване режиссером Ильей Мощицким. Этот разговор уже состоялся в Бабеле. И на этом, возможно, пока наш цикл разговоров с российскими театральными эмигрантами закончится, но я думаю, что он продолжится и в следующем году. С вами был подкаст «Закати сцену». Я его ведущий Михаил Калужский. Моим соавтором в этом эпизоде была Елена Чеснокова.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Всем привет, я кинокритик Антон Долин, и сегодня для вас порассуждаю на ту тему, которая удивительным образом не устает волновать, во всяком случае, наших соотечественников и бывших соотечественников, а иногда и кого-то еще. Это тема о том, может ли вообще кино существовать вне политики. Ну и, шире говоря, искусство вне политики. Этот тезис, ну, конечно, ему столетие, и первые следы обсуждения этого тезиса мы можем обнаружить где-нибудь в античности, когда вообще эстетика начинает рождаться как дисциплина. И, конечно, об этом очень много говорили, об этом очень много писали. Мы знаем, что некоторые философы или мыслители, ну, не знаю, такие как там Никола Макиавелли, были фактически акторами политического движения того или иного и оказали огромное влияние на последующие поколения. Идея чистого искусства, романтическая идея, тоже восходит к античности, хотя, понятное дело, романтики и потом эстеты из модернистского движения ее взвинтили до предела. Но в это же самое время, впрочем, рождается и ответная, противоположная идея о том, что искусство для того и нужно, чтобы воевать, чтобы быть в авангарде. Собственно, слово «авангард», оно, как мы все понимаем, из военной терминологии. И вот авангард воюет, и в советское время ранее, когда, собственно, и авангардный новаторский советский кинематограф рождался, Дзига Вертов, Эйзенштейн, этот авангард, он всегда воевал с врагами революции, ну и врагами государства тоже. Помогали в этом чекисты или какие-то еще спецслужбы или милиция, или не помогали. Ну, это бывало по-разному. Однако давайте вернемся к кино и к нашим сегодняшним баталиям не столько на настоящих полях сражений, сколько, например, в Фейсбуке или где-нибудь еще, где не замолкают яростные, разъяренные дискуссии, ненависть друг к другу. Зачем вообще нужно это самое искусство? Кому нужно это кино? Я, например, сталкиваюсь с тем, что оказываюсь на какой-то лекции, разговариваю с публикой и рассказываю, например, о Каннском фестивале или об Оскаре, а в ответ получаю вопрос. Ну скажите, вот это вот решение жюри, оно не было слишком политизированным? И я пытаюсь всегда задавать ответный вопрос. А вы что вообще имеете в виду? Что такое слишком политизированное? Как слишком политизированное отличается от не слишком политизированного? Политизированное – это значит плохое? Это значит, что это не искренне? Да вроде бы нет, может быть, искренние политические убеждения. Тогда каким образом это вредит, собственно, искусству? Почему это, ну как, например, принято считать в Америке или во Франции, не какая-то добавленная стоимость, не какие-то дополнительные свойства произведения, то, что оно еще и является политическим высказыванием? А как будто бы чем больше политики, тем меньше там, собственно, высказывания. Я думаю, что вот наши подобные предрассудки и взгляды на это, они непосредственно связаны с историей советского кино, с тем, как оно развивалось. И неважно, когда именно мы сами родились, росли и как личности формировались, потому что советское в нашей культуре, в нашем кино, оно какое-то рекурсивное и постоянно возвращающееся, и закольцованное, и ходящее кругами. Ну, например, для меня, выросшего в 80-е годы, тогда было мое детство, «Чапаев» или «Броненосец Потемкин» — это фильмы детства. Я смотрел их по телевизору. У меня никогда не было представления о том, что это какое-то устаревшее кино из прошлого. Оно было всегда, оно постоянно возвращалось. Это было не дежурно, это было совершенно нормально. Сегодня, когда... Ну, собственно, это сегодня расширенное. Сегодня, когда мы видим, как современное кино, кино России путинской, постоянно снимает ремейки, беспрестанно возвращается к одним и тем же жанрам, сюжетам. Это не только, как это бывает, например, в Голливуде иногда, из-за того, что не хватает новых сценаристов, не хватает новых историй. Это связано и с другими вещами, с тем, что постоянно нужно долбить одно и то же. Ну, как учителя в младших, а, впрочем, и старших классах школы, год от года не меняют свою программу. Кстати говоря, я сделаю шаг в сторону. Советская программа по литературе, она ведь почти в неизменности дошла и до наших дней. Ну, то есть минимальные изменения были сделаны. Но в целом точно такой же не только стиль, но и вся иерархическая модель. Пушкин – величайший поэт, Лермонтов – второй, следующий, потом идет Гоголь. Это не просто хронология, да, это некая система ценностей, система взглядов. И эта система, ну, в кино она не выстроена настолько очевидно. Мы не знаем, кто величайший кинорежиссер. Интеллигенция считает, например, что это обязательно Андрей Тарковский, но это совершенно не аксиома для всех остальных. Однако нету и не существует вот этого вот безусловного представления о том, что в кино главное, что в кино второстепенное. Вообще кино – это парадоксальная область, если говорить о массиве советского кинематографа, его существовании до сих пор, его влиянии, которое до сих пор не развеялось. Оно странным образом иногда распространяется даже на тех, кто советские фильмы-то не смотрел, но смотрел их разные вариации или картины, которые к ним отсылают. Вот сейчас, например, Жора Крыжовников, автор фильмов «Горько» и «Слово пацана», он сделал новый «Москва слезам не верит». И я почти убежден, что это сделано для молодой новой аудитории, которая, может быть, картину Меньшова, при том, что у нее «Оскар», при том, что это культовый фильм позднесоветского времени, наверное, эта аудитория новая не видела его, не знает, не очень понимает его. А новая картина, которая, очевидно, хранит в себе этот ДНК, я думаю, будет очень популярна, в особенности после «Слова пацана». Ее, наоборот, все будут смотреть. Вот такой вот странный, не знаю, продуктивный или, наоборот, парадокс. Очень давно и постоянно говорят, тот же Никита Михалков любит эту тему, Мединский любил, что вообще-то говоря, неплохо бы в школе в России ввести обучение кинематографу, должна быть школьная программа по кино. И любые версии этой школьной программы, которые кем-то составлялись, а их было довольно много, они всегда включают в себя только отечественные фильмы, ну, практически как с литературы. На литературу там хотя бы родной язык, а здесь, ну, нет такого закона. Наоборот, советское кино, если делать его точкой отсчета для ребенка, для школьника, это странная точка отсчета. В отличие от американского кино, от французского кино, от итальянского кино, советское всегда было изолированным. Был этот железный занавес. Иностранные фильмы, которые доходили до этой системы координат, их можно было сосчитать по пальцам. Ну хорошо, не одной руки, а двух или четырех рук. Но все равно их было чрезвычайно мало. То есть росли люди в 70-е, 80-е, они только слышали, что существуют фильмы про Джеймса Бонда или «Звездные войны» или «Челюсти». Никакого видео еще не существовало, пиратского проката не могло существовать. И даже в киноклубах неоткуда было брать эти фильмы, чтобы показывать. И у людей в советских была, в общем-то, искаженная картина мира. Она была искаженная, ее-то сейчас хотят вернуть. Но, по счастью, я думаю, что все эти утопии школьной программы и индоктринирование через нее и через кино, они никогда не осуществятся. Я просто не представляю себе, как. Во-первых, детей очень-очень трудно, даже подростков, а может, тем более подростков, вынудить смотреть старые фильмы, которые им смотреть будет скучно. Все-таки любой ребенок растет, представляя себе кино или сериал как развлечение. Если это развлечение становится унылым, насильственным, школьным, ну, как бы это будет влетать в одно ухо и влетать в другое. Во-вторых, очень трудно просто это втиснуть в программу. Ну, просто потому что фильм даже короткий, это полтора часа, то есть это полноценные два урока без перемены, а многие фильмы гораздо длиннее, а ведь надо еще их как-то обсуждать. Какие-то преподаватели должны быть, их надо, этих преподавателей, подготовить, надо для них сделать какие-то методички. В общем, это все пока что не существует. Так что наши дети в безопасности в этом отношении, наверное, больше, чем были мы. Я с детства помню, как мне бабушка с дедушкой, совсем не пламенные коммунисты, отнюдь, все равно говорили, что обязательно надо посмотреть и Чапаева, который мне очень нравился, и «Броненосец Потемкин», который я плохо понимал, и, например, комедии Александрова. Иногда сегодня, пересматривая комедии Александрова, который считался величайшим комедиографом, который, конечно, очень многому научился у Голливуда, а многое списал у Голливуда, и который был все-таки правой рукой Сергея Эйзенштейна, величайшего из новаторов советского кино, его комедии, которые так любил Сталин, «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Весна», цирк, который, наверное, даже в полной мере комедией не назовешь, где есть еще больше влияния Голливуда и голливудского мюзикла, и мюзикл, цирковое представление, комедия, мелодрама, все в картине «Цирк» слилось воедино. Я очень хорошо помню свои 12-13 лет, когда уже была перестройка, я немножко имел представление о советской истории, более реалистическое. Я смотрел этот фильм, после его развязки, там какое-то шествие, митинг, что ли, с портретами Сталина, и меня так передернуло, стало не по себе. И я только в эту секунду задумался над тем, насколько это как будто бы беззаботное, забавное, симпатичное кино на самом деле вовсе не является аполитичным. И вот это наше кино вне политики, вдолбленная во многих с детства установка, эта установка, она совершенно не говорит о чистом искусстве модернистского образца по принципу, не знаю, прерафаэлитов или Обри Берцлея. Наше чистое, очищенное от политики искусство – это искусство, которое состоит из пропаганды, которое пронизано пропагандой. Что такое вообще пропаганда? Чем она отличается от политики? Это не одно и то же, с двух сторон по-разному названное? Я думаю, что нет. Я думаю, что политика – это осознанное участие искусства и тех, кто его создают, в политических процессах, в движениях общества, в противостоянии, возможно, власти. Ну, не обязательно противостояние, иногда и в поддержке этой власти. Что касается пропаганды, то это случай, когда все то же самое происходит исподволь и как будто бы незаметно для зрителя, слушателя, читателя, любого воспринимающего субъекта, что он или она думает, нас развлекают. Но на самом деле это не только и не столько развлечение. На самом деле, конечно, это картина мира, которая так создается. Сколько раз я наблюдал, это один из моих любимых примеров, как в юбилейных или праздничных передачах советского времени, посвященных или образовательных фильмах, посвященных Великой Октябрьской революции, показываются фрагменты фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Фильм Сергея Эйзенштейна «Октябрь», как и другие его фильмы, посвященные революции или с ней связанные, это ранняя его картина, это «Стачка» и, конечно, «Броненосец Потемкин», это революция 1905 года. Эти картины, естественно, это фикшн. Они основаны на реальных событиях, но события там очень сильно переосмыслены. Известно, что никакая коляска по Потемкинской лестнице не катилась, не было такого эффектного расстрела. Все это придумано и так организовано для кинематографических целей. Конечно, никакие большевики и восставшие массы не бросались на решетки Зимнего дворца, чтобы взять его приступом. Но эти героические картины у многих из нас, у меня-то совершенно точно, запечатлелись в памяти с раннего детства. И нам казалось, что так оно и было. То есть никакой настоящей хроники-то не сохранилось. Сохранились какие-то крошечные клочки, которые мало что могут нам рассказать о тех важнейших событиях. И их место заняло кино. И тут концепция в каком-то смысле единомышленника, в каком-то смысле конкурента Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова, тоже играет очень важную роль. Вот он придумал слово «киноглаз», и «киноки» были его последователи, да, то, что кинокамера – это глаз, который видит реальность. Конечно, это, с одной стороны, претендует на то, что реальность как есть в этих документальных фильмах до нас доносится. Хотя даже самый знаменитый фильм Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» ярко и живописно этот тезис опровергает. Ведь там манипуляции при помощи монтажа и того, что мы сегодня назвали бы спецэффектом, доходят до предела, до максимума, и документальная реальность превращается в абсолютно фантасмагорическую. То есть киноязык здесь воздействует на сознание зрителей еще сильнее, я бы сказал, токсичнее, чем, например, язык модернистской прозы какого-нибудь, не знаю, Бабеля или Пильника воздействует на читателя, который читает их книги о той же самой революции или о гражданской войне. Да, всегда есть то, что рождается при помощи монтажа и авторского сознания, даже если фильм представляется нам нейтральной фиксацией событий. Никакой нейтральности в кино никогда нет. Даже сам выбор материала уже делает кинематограф политическим или пропагандистским. А то, как этот материал монтируется, придает ему дополнительный смысл. Я вспомню о нашем современнике, Сергей Лазнице, украинском режиссере, который родился в СССР на территории современной Беларуси, воспитывался и рос в Киеве, потом учился в Москве, работал в Петербурге и, наконец, уехал в Берлин. И сейчас он живет, работает в Европе, в разных странах, в разных городах. Он делает замечательные фильмы, которые являются фильмами монтажными. И он очень часто монтирует советскую хронику. Понятное дело, что советская хроника снималась в пропагандистских целях. Ну вот у Лозницы есть фильм «Процесс», рассказывающий о процессе промпартии. Первом большом публичном тогда политическом процессе, где появились враги народа, где инженеры, профессора сами себя оговаривали. Все это снималось на несколько камер, записывался звук, хотя это самое начало 30-х. Была довольно новаторская и очень дорогая технология. Для чего? Ну, естественно, для того, чтобы по всему Советскому Союзу трудящимся показать этих самых врагов народа, вот как они рыли тоннели от Москвы до Токио, чтобы как-то товарища Сталина погубить. И, в общем, так это и работало. Был смонтирован получасовой фильм, не знаю, насколько он массово показывался, может, и не массово. Но, так или иначе, сегодня Лозница, который нашел все эти исходники, смонтировал их в фильм под названием «Процесс», даже без какого-то добавленного авторского комментария. Этот полный монтаж выглядит как антисталинистский документ. То есть он как

наносит по сталинизму больше удар, чем глумливая английская комедия «Смерть Сталина». И, конечно, это очень интересно, как это все работает. Я признаюсь, это такое личное признание, для меня очень важное, что в момент отъезда из России, когда началось вторжение в Украину, я заметил в себе какие-то изменения в отношении классического кино, на котором я вырос. Я понял, что я больше не могу смотреть советские фильмы о войне. О той самой войне с немцами, Великой Отечественной. Раньше мне известно, но я к этому совершенно нейтрально относился, когда жил в России. Несоответствие самих терминов «Великая Отечественная война» для нас и «Вторая мировая» для всего остального мира начало царапать мое сознание и мой слух. И я стал думать о том, что она «Великая Отечественная», конечно, это красивое название, но она в том числе такая, потому что до того, как Гитлер вторгся в пределы СССР, война шла уже вовсю, были оккупированы многие страны, погибали невинные люди, и Гитлер брал власть над Европой, по большому счету над миром. Это не касалось Советского Союза, кроме тех частей, где интересы этого Советского Союза были соблюдены. Да, раздел Польши, пакт Молотова-Риббентропа, другие неприятные детали этого исторического периода. И они как будто бы вычеркнуты, чтобы подвиг советского народа выглядел более выпукло и убедительно. Подвиг-то был, люди пожертвовали собой. Мой дедушка, мой прадедушка оба прошли через войну, и я не могу относиться к этому как-то иначе, кроме как с колоссальным почтением. Но вот слова «Великая Отечественная война», мне стало трудно как будто бы говорить их, не думая о том, как и почему этот термин был выбран, и почему он заменил другой термин, и почему у нас это по-другому звучит, чем во всем мире, и почему весь мир окончание войны празднует 8 мая, а Советский Союз 9 мая, и постсоветская Россия, конечно же, тоже. Я не хочу очень глубоко в это погружаться, об этом лучше говорить историкам, может быть, социологам. Я скажу только, что советское кино о войне было чрезвычайно не только популярно внутри Советского Союза, оно было очень важным и для всего мира. Мировые фестивали, фестивальное движение, как такой гуманистический глобальный хоровой ответ Европы, прежде всего, конечно, Европы, нацизму, бесчеловечным разным идеологиям, они возникли сразу после окончания Второй мировой войны. Каннский фестиваль еще в 40-х, Венецианский, конечно, был до того, но он был полностью переосмыслен, Локарнский фестиваль, Берлинский фестиваль, так с тех пор и повелось. Это все антифашистские, по большому счету, фестивали. И на них не так-то часто участвовали, но не так-то часто побеждали советские фильмы. Почему? Потому что советское кино за железным занавесом существовало в своей системе координат. Нет, конечно, были суперзвезды, такие как Андрей Тарковский, но их было не так-то много. И до сих пор весь массив советского кино, включая какие-то очевидные шедевры, не знаю, «Берегись автомобиля» или «Бриллиантовую руку», или «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», миру эти фильмы совершенно неизвестны. Никто их не видел за пределами стран, которые когда-то входили в СССР или в Советский Блок. А три фильма, которые побеждали на главных европейских фестивалях, это все фильмы о войне. Единственная советская и российская победа в Каннах, как победа, «Золотая пальмовая ветвь», главный приз. Это «Летят журавли» Колотозова. Действительно гениальная картина по пьесе Розова «Вечно живые», Баталов, Самойлова. Я не знаю, не буду рекламировать этот фильм. Я думаю, что или все его видели, или все, во всяком случае, о нем слышали, а кто не видел, обязательно посмотрит. Прекрасно романтическая, невероятно красиво снятая Сергеем Урусевским, гениальным оператором, картина. Дальше «Иваново детство» — это рождение феномена Тарковского, начало 60-х, и это фильм, побеждающий уже на Венецианском фестивале. Если бы не было «Золотого льва» для Тарковского, может быть, и не было бы никакой карьеры Тарковского, не было бы такого особенного к нему отношения в Советском Союзе, где, конечно, его запрещали, фильмы его зарезали, но все равно давали ему снимать. Кстати говоря, после победы в Венеции он так больше ни на одном фестивале самый главный приз, золотой, и не получил. Именно «Иваново детство», которое сам Тарковский недолюбливал, считал самым своим символическим фильмом, для него это было практически ругательство, но именно эта картина и победила в Венеции и стала таким образом самой его победоносной, можно сказать, картиной. Наконец, «Лариса Шипитько», гениальный фильм «Восхождение», его как раз часто вспоминаю, по Василию Быкову, это «Золотой медведь» Берлинале. То есть три фильма, все три о войне, но все три о человеческом измерении войны. Так вот, я обнаружил в себе

0: изменения, я понял, что я просто не могу, включая даже эти картины, смотреть советские фильмы о войне больше. Ну вот, в какой-то момент, может, это пройдет. Не могу. Я все время думаю о том, сколько вот там нет. Я все время думаю о том, что война, ну, многие ее страницы, вот эту лейтенантскую прозу попали. У Виктора Некрасова или у того же Василия Быкова мы можем прочитать какие-то, в общем, табуированные вещи. Я уж не говорю о Светлане Алексеевич и ее документальной книге «У войны не женское лицо». Но в целом кино – это более регулируемая область. Конечно, цензура, Госкино следили очень внимательно за тем, что и как снималось и выпускалось. И какие-то фильмы клались на полку. Вот взять фильм «Проверка на дорогах», тогда он назывался «Операция с Новым годом» Алексея Германа-старшего, он лег на полку, потому что там была какая-то отдаленная тень, как будто бы намек на власовское движение. То есть главный герой, он поневоле оказался среди немцев. И с ними как будто бы воевал против своих. Он, конечно, искупает свой грех кровью, и, конечно, авторы осуждают его. И все равно этого хватило для того, чтобы фильм лег на полку на долгие полтора десятилетия, даже больше, и был выпущен только в перестроечное время, когда уже обо всем, в том числе о Власове, можно было говорить и даже снимать. Такая вот история. Мне Алексей Герман рассказывал про то, как он готовился к фильму «Проверка на дорогах». Он просто не мог найти хронику, чтобы посмотреть, как были одеты партизаны. А все почему? Потому что советские партизаны были в отобранных у немцев мундирах часто. У них не было своего обмундирования, они же партизаны. Но показывать советских людей в одеяниях врага было нельзя. И он нашел их внешнее обличие только в, собственно говоря, немецкой хронике, архивной, отобранной у них. Можно сказать, обманом проник в эту реальность для того, чтобы запечатлеть ее на экране. За что и пострадал. Что думали об этом всем зрители? Ну, надо сказать, что зрители вообще, конечно, они по-настоящему хотели кино вне пропаганды. Не вне политики, а вне пропаганды. Наверное, никто, кроме каких-то диссидентов, и сформулировать это так не мог. Но это ощущалось именно таким образом. Я люблю на своих лекциях иногда задавать вопрос. Друзья, а как вы думаете, какой в советском прокате был самый успешный фильм? Самый массовый? Люди чего только не называют. Ну, чаще всего, конечно, называют «Москва слезам не верит», «Экипаж», «Меты», «Пираты 20 века». Это действительно все хиты. Но не они были лидерами советского проката. Лидером советского проката был мексиканский фильм, мелодрама под названием «Есения». Кстати говоря, настолько популярный на долгие годы, вот у меня сейчас сын учится в школе в Риге, и его одноклассница, соответственно, тоже рожденная где-то в начале 2010-х, ее зовут Есения. Я спросил, откуда такое имя? Ну, экзотично. Она говорит, ну, это все какой-то сериал или фильм, который родителям нравился. То есть это до сих пор продолжающаяся тень. Поезжайте в Мексику, спросите мексиканцев, что они думают о Есении. Они вам ответят, что никогда не слышали такого названия. Это очень посредственная мелодрама, ничего в ней нет интересного. Просто это была частичка другой жизни. Люди мечтали об этом. Это для них было освобождением вот из этого даже не клетки, а золотого какого-то дворца, выстроенного для них великим, богатым советским кинематографом, который не думал о коммерческом результате, как думал о нем и думает до сих пор Голливуд. Просто деньги давались, фильмы выпускались так, как скажет Политбюро, точнее говоря, Госкино. Когда и как все это рухнуло? Не так давно Вячеслав Володин, есть такой мыслитель среди политиков современной России, высказал интересное мнение, над которым почему-то принято смеяться. Он сказал, что Советский Союз разрушила интердевочка. Речь идет о фильме Петра Тодоровского, действительно бесконечно популярном в перестроечные годы. Мне кажется, что Володин не так уж не прав. Мне кажется, что если бы не некоторые фильмы, Советский Союз бы не рухнул. Потому что одно дело политики, там всякие Беловежские соглашения, путч, это все чрезвычайно, конечно, важно. Перестройка и прожектор перестройки. Все это важно, без этого Советский Союз не мог бы распасться. Но вот сознание людей, что его освободило? Конечно, уход книжной и журнальной цензуры. Все читали «Огонек», люди читали книги массово. Но все равно кино смотрели гораздо большие массы. И я думаю, что все началось с «Покаяния». Фильм, который не был, наверное, в конечном счете понят до конца, но это картина Тенгиза Абуладзе, более чем прозрачная притча о том, как хоронят условного Сталина и Берию в одном лице, и как страна и народ пытаются прощаться с тоталитарным прошлым, но не могут, и как этот труп тирана вытаскивается из могилы снова и сгумируется, для того, чтобы понять его истинное значение. Я думаю, что эта картина актуальна до сих пор, когда мы видим, как на станции метро Таганская в Москве горельеф Сталина восстанавливают в 1966 году, вообще-то говоря, разрушенный. Но не только это, очевидно, политическое и ставшее социальным событием и сенсацией картина. Но действительно «Интердевочка» и «Маленькая Вера», где впервые вот эта вот фраза смешная, но и грустная, сказанная в одном из перестроечных телешоу «В Советском Союзе секса нет». Оказалось, секс есть, он был показан. «Маленькая Вера», «Пичула», «Интердевочка» — это действительно исторические картины частной жизни. Ее открытие было даже важнее, чем политический месседж. Или «Курьер» Карена Шахназарова, прорывной фильм, обещавший завтрашний день, фильм с намеком на Афганистан. Или «Аса» Сергея Соловьева, значимость неформальной культуры и рок-музыки была явлена впервые именно там. Я даже иногда думаю, что Виктор Цой не только из-за своей ранней трагической гибели, не только из-за качества музыки и стихов стал настолько культовой фигурой, но вот «Аса» и эта строчка «Мы ждем перемен» очень была важна. Или комедия Юрия Мамина, знаменитая, сейчас уже забытая многими, картина «Фонтан». Или сюрреалистический «Кин-дза-дза», где Советский Союз распадающийся был подстроен Данелией на другой планете. Или «Астенический синдром» Киры Муратовой, получившей «Серебряного медведя» на фестивале в Берлине. Все эти фильмы, конечно же, они помогли Советскому Союзу исчезнуть и пасть. Потому что они разрушили эти заслоны в сознании людей. Что было дальше? Наступили 90-е годы, очень странный период и промежуток в постсоветской истории, когда все стало можно в кино, но почти ничего из этого никому не было по-настоящему интересно. Потому что видеомагнитофоны, потому что видеосалоны, потому что пиратское видео, потому что стало можно смотреть, наконец-то, мировое кино, которое 70 лет было в СССР под запретом. Оказалось, что когда эта плотина рухнула, великий и могучий советский кинематограф практически всех перестал интересовать. Или перестал интересовать, во всяком случае, на 10 лет, до тех пор, пока приход Путина к власти не начал постепенно, медленно исподволь этот интерес, и любовь и почитание советского кино реставрировать. Но об этом мы, конечно, поговорим отдельно, уже в другой лекции, если можно считать это лекцией, или в другом моем монологе, а на этом я со своими слушателями прощаюсь.
1: Вы слушали лекцию кинокритика Антона Долина в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, меня зовут Максим Трудолюбов. Я проработал много лет редактором газеты «Ведомости», когда-то отвечал за мнения, комментарии. Позже стал чем-то вроде эксперта в институте Кеннона в Вашингтоне. Много писал по-русски, по-английски на темы, связанные с развитием России, с экономикой и политикой нашей страны. Кроме того, я художник, и это такая важная составляющая всего моего, так сказать, проекта, поэтому об этом существенно сказать заранее. Я хотел бы здесь поговорить о том, где мы сейчас оказались и что я чувствую в связи с этим. Опыт работы в прессе на протяжении всех 2000-х годов создал у меня такое впечатление, что мы всегда модернизировались в попытках догнать кого-то, от кого Россия и российское общество отстают. Периодически это стремление останавливалось, происходил шаг назад, и потом снова попытки перепрыгнуть через себя и через кого-то другого. Мне кажется, Россия в этом смысле одна из уникальных стран и культур, поскольку российские попытки модернизации, пожалуй, самые длительные и драматичные, чем у кого бы то ни было. И мне кажется, это одно из определяющих явлений. Само это стремление к модернизации, оно ведь связано с тем, что руководство страны, каким бы оно ни было и какой ни была бы политическая система, и некоторая часть общества, активная часть общества, осознают отсталость своей страны и осознают, что нужно с этим что-то срочно делать. Для правительства обычно это связано с тем, что мы проигрываем. Мы проигрываем войны, мы проигрываем в экономическом соревновании, в уровне технологического развития. Это было так при Петре, так было при Екатерине, так было при раннем Александре I, так было после большой паузы при Александре II. Проходила правовая реформа, происходила обязательно военная реформа, технологические заимствования и какие-то общественные изменения очень важные. Потом новые витки модернизации, был очень крупный, связанный с деятельностью Витте, позже Столыпина, и новый виток модернизации, уже связанный с большевиками, и новый виток модернизации, связанный со Сталиным, и горбачевские попытки, ельцинские попытки, раннепутинские попытки. Мы можем спорить о периодизации, говорить о том, что удалось, что не удалось, но мне кажется, довольно трудно спорить с тем, что российская история практически вся, вот сколько мы можем говорить о истории новой России, представляет собой череду попыток модернизироваться, догнать, иногда обогнать другие страны. Прежде всего, Запад, поскольку на протяжении всего этого времени западные страны, прежде всего, Англия, ну вот при Петре еще это начиналось с Голландии, собственно, голландская экономика, голландское общество одними из первых на Западе выстрелили в развитие, показали всем, что такое экономический рост, создали невероятную зависть у всех остальных и породили дальнейшую череду вот этих вот взрывов развития, таких рывков. Прежде всего, это была Англия, конечно, которая продемонстрировала, что в принципе возможно, что экономика может, оказывается, создавать очень много стоимости и расти на протяжении долгого периода, ну, поскольку, как известно, столетиями, тысячелетиями до того экономика практически не представляла собой нечто постоянно растущее. Это было, так сказать, ну, плато практически на протяжении очень-очень долгого времени. Россия и российские элиты многократно на протяжении поколений оказывались в каком-то смысле заложниками вот этой ситуации осознания собственной неполноценности, осознания отсталости своей страны. И каждый по-разному, но, в общем, очень целенаправленно пытались эту проблему решить. Если говорить о правителях, собственно, о руководстве, каким бы оно ни было, будь то царские правительства, будь то большевистские, советские правительства и постсоветские, очень часто этот рывок, попытки догнать, начинались с военных реформ, прежде всего, с осознания, что в России плохо обстоят дела в войнах, на поле сражений, где противники обладают техникой и технологиями более высокого уровня. Это порождало следующий рывок. Одновременно в обществе появлялась группа, слой людей, как правило, принадлежащих к высшим слоям, образованным слоям, которые, не будучи, собственно, у власти, не обладая властью, очень часто оказывались гораздо радикальнее настроенными, чем на власти. Вот эти две группы, правящие элиты и контрэлиты, объединяло их вот это осознание отсталости. И вот эта вот игра в догонялки продолжается. И мне кажется, что российская культура в какой-то степени стала заложником этой игры в гораздо большей степени, чем там культура Турции или культура Японии. Япония, несмотря на то, что тогда же, когда и российская культура очень остро осознавала свою отсталость и как политическая культура, и как технологическая держава, и как военная держава в те же самые 60-е годы 19 века, несмотря на эту глубину осознания отсталости, Япония сумела сохранить свою культуру, как вот свой облик, свою уникальную идентичность. А Россия, как мне кажется, в меньшей степени, поскольку, видимо, вот это осознание отсталости, необходимости догнать и показать свое превосходство, оно как бы было более глубоким, что ли, сильным. Те исследователи, которые изучали крестьянство, например, которые пытались понять уклад, реальный уклад жизни на земле, как общественное устройство может выглядеть. И если там, допустим, в XIX веке это были такие совсем наивные попытки, по сути, с придуманной, ну, как бы, или додуманной несколько общиной, да, которые превозносили интеллигенты, не зная, что это такое, то в XX веке, в общем, уже можно было из этого что-то сделать, но эти исследования, эти попытки были очень быстро как бы срубленные, зарубленные на корню, и из них ничего не получилось. На самом деле, понимаете, в культуре очень этого много. Мы не говорим, что этого никогда не было. То есть представители там русской литературы, авторы музыки, художники очень часто искали что-то вот это вот свое. Это ведь тонкая такая грань, да? Ты можешь, конечно же, просто придумывать свою национальную культуру, как многие делают, и ты можешь модернизировать идею национальной одежды и создать национальный костюм, по сути, заново, да, там пересоздать там национальную кухню, национальную литературу. У России, естественно, такие попытки были, и даже на уровне культуры. Просто вот если посмотреть, российская, допустим, музыка классического, симфонического типа, она ведь, в общем, представляет собой ветвь западной культуры. У нас нету своего, так сказать, театра кабуки. Как вот японцы сумели сохранить очень много традиционного искусства, несмотря на гигантское, очень большое ощущение отсталости, несмотря на очень большое увлечение западной культурой, которая и сейчас есть, они сумели сохранить какие-то ветви совершенно таких национальных образцов культуры. Россия в меньшей степени. Мой тезис, он во многом в том, что российская культура, традиция, когда говорят, в том числе власти, в том числе пропагандисты, что вот у России традиционные ценности, что Россия вся такая вот пропитанная историей и традицией, это очень смешно, потому что главная российская традиция — это модернизация, это постоянное ощущение отсталости и стремление всех догнать, а вовсе не традиционная семья, 15 детей, лапти, деревянные ботики, я не знаю что, да, где ловят рыбу крестьяне в прекрасной крестьянской одежде. Вот этого ничего, во-первых, в значительной степени не было, а во-вторых, если что-то и было, то настолько изничтожено там в течение трех поколений советской власти какая-либо связь с традицией. Я думаю, что вот этот вот радикальный разрыв с традицией — это российская традиция. Особенно вот в этой каденции, которую Россия пережила в 20 веке, поскольку на самом деле были и до того. Но пережитое в 20 веке — это просто невероятно радикальный эксперимент, еще и по длительности, потому что три поколения, три полных поколения, полностью разорванные связи, в том числе внутрисемейные, по которым передаются, собственно, традиции. В России можно по пальцам пересчитать, это крошечные группы, слои, в обществе, которые вот после распада Советского Союза могли восстановить настоящие подлинные прочные связи с своим семейным прошлым, со своим опытом поколений, которые жили до революции 17-го года. Это крошечная доля. То есть Россия как раз страна разрыва традиции. И вот это культурное осознание, оно породило вот этот вот удивительный слой который в разные времена по-разному назывался, слой интеллигенции, слой, ну, вот какой-то, значит, активных граждан, образованные слои, которые очень часто оказывались радикальнее в своем модернизационном стремлении, чем власти. И я об этом всем говорю, что я в этом поучаствовал. Это как раз та часть, в которой, мне кажется, важным зафиксировать, что я это прочувствовал и поучаствовал, когда был редактором редакционного отдела или отдела мнений. В общем, по сути, отвечал за все, что выходило в газете «Ведомости», которую мы создавали в 99-2000 году. Все, что касалось именно вот комментариев о происходящем, мнений, экспертных оценок. Это, на самом деле, была довольно большая работа, и она сформировала вокруг себя целый круг авторов, которые знали, как нужно. Мы были уверены в том, что здесь как бы присутствует знание, здесь есть культура, здесь есть опора на качественные источники информации. И это, ну, довольно хорошо воспринималось, и проект, как мне кажется, был достаточно успешным на протяжении всех 2000-х, может быть, до середины 2010-х годов. Но одновременно, как бы чем дальше, тем больше, я понимал странность самой этой ситуации, этого разговора, этого монологического вещания о том, как нужно делать. Безусловно, нам не нравилось, очень многим не нравилось, как постепенно на наших глазах власти забирали себе все больше полномочий, ставили себя все более неподотчетную позицию перед обществом, но и сторона тех, кто носители знания, тех, кто носители культуры, тоже каким-то зеркальным образом формировали однородный набор тезисов о том, как, собственно, нужно, и в чем государство не право, а в чем мы правы. И чем дальше вот как бы это все продолжалось, тем больше мне казалось, что мы все время отстаем, поскольку и российское общество, и российские, ну, элиты, будем говорить, ну, собственно, в конце 80-х, 90-х пережили очередную в российской истории глубокую волну разочарования, осознания собственной отсталости и решили все изменить. Опять. И вот здесь было, как мне кажется, вот это отставание, что начали с бесконечных разговоров про демократию, и потом через некоторое время осознали, что, эх, ошибка вышла, потому что недостаточно подумали о верховенстве права, как можно было создать институт частной собственности, не создав при этом институты права, которые, собственно, и гарантируют частную собственность. Без верховенства права эта концепция совершенно бессмысленна, как мы и увидели на всех этапах передела собственности в России. И вот когда пришла концепция, наконец-то додумались в говорящем классе, так сказать, что нужно наконец-то устанавливать в России верховенство права. Тут как раз даже те начатки, которые были, начали постепенно ограничиваться властями, и можно вести отсчет условно, допустим, с ареста Михаила Ходорковского, в чем тоже была глубокая ирония, поскольку именно он, пожалуй, скорее, чем остальные олигархи, заговорил о необходимости перехода к защищенной частной собственности в России. Он попробовал перевести свою компанию, тогдашнюю ЮКОС, как бы под защиту права, международного права, в частности, американского, попытки объединиться с ExxonMobil тогда. Естественно, был остановлен в этих попытках, арестован, историю все знают. Можно считать это символическим таким моментом в истории попыток установить в России верховенство права. И снова как бы было поздно. И вот самой этой ситуации я вижу, или скорее чувствую, ну, какой-то значительный изъян. Это не значит, что нужно перестать думать о технологическом развитии или общественных каких-то реформах, или, что еще, наверное, важнее, о реформах государства, которое защищает интересы, защищает права граждан. Все это, безусловно, необходимо. Но, мне кажется, российское общество многому могло бы научиться и, возможно, почувствовать себя лучше, если бы вышло из этого цикла постоянной гонки за лидером. А то, что оно не вышло до сих пор, для меня это так. Мне кажется, что, несмотря на весь радикализм нынешнего российского государства, такой, как бы, можно сказать, контрреволюционный, что ли, радикализм, да, поскольку с точки зрения тех, кто выступал за правовые реформы, с нашей точки зрения, если угодно, мы увидели такую контрреформу. Так вот, несмотря на то, что государство может восприниматься как такая контрреформаторская сила, в действительности и они тоже очень сильно озабочены отставанием России, просто видят его иначе. Как правило, государство видит отставание с технологического угла зрения, потому что им кажется, что оружие недостаточно современное, а контрэлита, какая-то активная часть общества, видит отсталость скорее под таким социально-психологическим ключом, то есть тех интересов, которые государство вроде как представляет, но, как правило, откладывает на второй план. Так всегда было исторически, в этом смысле сегодняшнее правление почти не отличается структурно от, будем говорить, большинства российских режимов. Общее между ними именно вот это. Это взгляд сверху, и это осознание отсталости, просто по-разному сформулированный, по-разному осознанный. И вот из этой ситуации, на мой взгляд, Россия как культура, как идентичность, она не вышла. И для меня, на самом деле, вопрос, я сам себе его задаю, может быть, мы настолько сроднились с этим модусом осознания самих себя, что это просто необходимо, и без этого Россия жить не может развиваться. Потому что это все-таки драйвер, это что-то, что дает тебе пинок, и ты начинаешь работать. Возможно, без этого просто нельзя, но я бы начал с того в какой-то момент, что я бы просто задумался о том, а что было бы, если бы мы попытались осознать там российскую историю, российскую культуру, идентичность. Может быть, и критически, но не через призму отсталости. Это даже я не знаю, как делать, потому что такого опыта в России мало, а если он и был, то обычно императив такого рода приводил к глубоко консервативным линиям мысли.

Это остроумная метафора из Мишеля Уэльбека, из его книжки «Карта и территория». Как бы взгляд с высоты — это абстракция, это запись на бумаге того, что там где-то внизу находится, но того, что, собственно, там находится, самой территории, ты не видишь оттуда слишком высоко. А на самой территории там все на самом деле по-другому, там гораздо больше деталей, и это реальность, которую ты сверху не видишь и на самом деле не хочешь видеть. Потому что если ты находишься наверху, опять-таки, будь то политик или эксперт, ты все равно хочешь видеть схемы, ты все равно хочешь видеть карту. Просто политику это выгодно, поскольку нужно посылать отряды, нужно посылать армии в пределе, да? И, как известно от многих военных теоретиков, именно военные проекты, планы самые непредсказуемые. То есть карта, наложенная на территорию, распадается, теряет смысл. Война — это в каком-то смысле образ, это квинтэссенция, это воплощение, доведенное до абсурда и до трагического абсурда столкновения такого модернизационного планирования, большого плана, гигантской идеи с реальностью, с живыми людьми, которые бредут по дороге, которых отправляют часто против их воли идти и очень часто умирать. Это квинтэссенция того конфликта, который я для себя определяю как центральный в российской истории, на самом деле, конечно, шире, не только в российской, но Россия в каком-то смысле есть образец для многих, материал для изучения, до какой степени можно загнать себя в тупик, замучить общество, мешать собственному развитию, собственному обществу. Для меня результат последних, может быть, 25 уже лет, что экспертное сообщество, не имеющее власти, часто оппонирующее власти, ответственно за нынешнюю трагедию российского общества не меньше, чем власти. В том смысле, что было недостаточно диалогичным. Не было достаточно диалога в обществе. Мы были слишком ориентированы на какую-то условную хрестоматию модернизации. Содержательный момент в том, что мы как бы сломались на том, что мы стремились к установлению верховенства права, толком не понимали, как это сделать, потому что это как бы требует соучастие, ты не можешь сделать революционным образом. Невозможно сделать это либо только сверху, либо только снизу. Это должно быть в сотрудничестве. И власти, и общество должны быть заинтересованы в том, чтобы их жизнь регулировалась правами и правилами. Так вот, мы как бы стремились к этому, это был верх нашего понимания. Но сейчас, уже в последние, это не прямо сейчас, уже это годы, как раз на том же самом Западе, прежде всего в США, откуда мы получили вот это представление о необходимости верховенства права, происходит очень такой жесткий откат от самой идеи верховенства права. И он выражается в том, что вот сейчас прямо уже у власти оказались люди, которые представляют большой бизнес. Но отношение большого бизнеса к праву, оно ведь очень специальное. И тот бизнес, который сейчас вот оказался наверху, то, что называется Big Tech, да, вот эти крупнейшие корпорации в сфере высоких технологий, Apple, Google, Meta, Amazon, так вот у них другое отношение к праву. То есть им гораздо важнее бежать впереди государства и заходить на территории, которая не зарегулирована. Отсюда весь этот пафос борьбы с регулированием, да, с государством. И то, что вот мы сейчас видим, нынешняя американская администрация находится буквально в шаге от конституционного кризиса. Мы не знаем, захотят они сделать этот шаг, но явно могут, потому что очень много власти сейчас у администрации. Практически нету никаких сдержек реально действующих. Так как только администрация Трампа перестанет выполнять решения судов, вот вам конституционный кризис. Так что, не знаю, в каком-то странном смысле российский опыт может быть интересен там, западным обществам, поскольку это опыт существования в такой квазиправовой системе. Но это уже другая тема. В общем, я просто хотел, это как бы была такая маленькая иллюстрация к тому, что нужно слушать общество. Я не знаю на сегодняшний день, не могу себе придумать какую-то прям волшебную альтернативу тому, чтобы просто слушать общество, пытаться его понять. Я совершенно, например, не верю в то, что российское общество именно осознанно, активно поддерживает войну. Не противится, не выступает, правда. Гордиться тут абсолютно нечем. Но вот это вот упорство, упрямство, умение настаивать на своем, если угодно, какое-то еще крестьянское такое, оно в российском обществе явно присутствует. То есть это, если там пользоваться Джеймсом Скоттом, если вот его

0: процитировать его работы по изучению крестьянства, да, то в том, что он называл протестом слабых. Очень много есть того, что в России происходит. То есть это протест без выхода на площадь. Такой ценности в российском обществе, в массовом, нет. Это просто тихое игнорирование, избегание, убегание, растворение в этой жизни между квартирой, дачей и гаражом, еще каким-нибудь, не знаю, супермаркетами. Это вот такое, а мы сами по себе. Уметь избегать, убегать, прятаться, уходить в какое-то пространство в ненаходимости, как вот Алексей Юрчак определил в своей книжке, это было навсегда, пока не кончилось. Вот это, пожалуй, российское общество, российские люди, они, пожалуй, это умеют. Штука в том, что мне кажется, вот по прошествии лет, неправильным относиться к этому свысока. В чем я отчасти, наверное, должен признаться, когда-то было, хотя я старался это все-таки не делать. Но очень многие из экспертного сообщества, из, так сказать, образованного круга российского развили в себе вот это вот высокомерное отношение к обществу, у которого всегда какие-нибудь 86% голосуют за какой-нибудь ужас. Это неправильно. Это просто означает, что люди недостаточно разбираются, понимают собственное общество. Просто нужно понимать лучше и не нужно проводить все время на башне. Нужно хотя бы иногда спускаться и, как говорится, в мемах потрогать траву. То есть что-то такое сделать, что позволит тебе научиться отличать карту от территории.
1: Вы слушали лекцию художника и журналиста Максима Трудолюбова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий «Радио Сахаров».
2: Добрый день. Меня зовут Наталья Зубаевич. Я профессор географического факультета МГУ. И рассказывать я вам сегодня буду про региональное неравенство, но с акцентом, конечно, на Россию. И начну я с того, что не всем понравится. Региональное неравенство было, есть и будет. Потому что региональное неравенство формируется под воздействием нескольких факторов. И Пол Кругман, Нобелевский лауреат, делил эти факторы на две группы – первой природы и второй природы. Факторы первой природы от человека не зависят. Вот что дано. Это наличие природных ресурсов, которые можно продавать на рынке мировом, отечественном и так далее. Ресурсов самых разных, не только там нефть и газ, лес, рыба и так далее. Второе – это географическое положение. Если вы выгодно расположены к центрам мировой торговли, близко, удобно, к морским портам, потому что морские перевозки самые дешевые, то это тоже ваше конкурентное преимущество. Факторы второй природы совсем другие, они зависят от людей. Тут уже по-простому говоря, как потопаешь, так и полопаешь. А базовый фактор для моей профессии, экономической географии, это агломерационные эффекты. Это эффекты концентрации. Проще говоря, наличие больших городов, где работает как экономический плюс, эффект масштаба, то есть удельные издержки ниже. И эффект разнообразия. Много фирм, соответственно, вы можете выбирать то, что вам конкретно надо. А фирмы могут выбирать того работника, который им конкретно надо, благодаря разнообразию в условиях концентрации. Это географический фактор. Второй фактор – человеческий капитал. Чем выше в стране человеческий капитал, тем при прочих равных быстрее в ней идет модернизация. Третий фактор – институциональный. Это не вузы, это нормы и правила, по которым мы живем. Институциональная среда, в которой существует экономика. Если брать географический аспект этого фактора, то, например, столичный статус. Столицы как-то всегда больше внимания получают. Еще один такой же институциональный фактор – это региональная политика государства. Каким регионам оно больше помогает, куда больше денег перераспределяет. И четвертый фактор, который характерен для России, я его фактически добавляю, это инфраструктура. Чем более развита в стране инфраструктура, тем больше шансов для модернизации этой страны. Итак, факторы первой природы откидывать не надо, они важны, они помогают региону развиваться, зарабатывать. Но для модернизации важнее всего факторы второй природы. То есть те факторы, которые ускоряют процессы развития и делают его более современным. Это вот первая теоретическая как бы часть, которую я хочу рассказать. Есть вторая, которую тоже надо понимать. Это теория центр-периферия. И эта теория гласит, что всегда есть центры и всегда есть периферии. Так устроено территориальное развитие. Центры вытягивают из периферии самые разные ресурсы. Человеческие, материальные и так далее. Концентрация ресурсов в центрах позволяет им быстрее модернизироваться, подключает инновации, и потом эти инновации идут на периферию, и тем самым поднимая и ее. Самой живой рядом с центром расположенная часть территории – это полупериферия. При изменении каких-то факторов политических, экономических, они могут становиться новыми центрами и брать на себя вот как бы роль активизатора инноваций. Вот так устроено пространственное развитие. Никто строем не ходит, ни шеренгой, ни колонной. Всегда есть те, кто сначала бегут впереди, и при нормальном развитии событий потом эти инновации отправляются туда, вглубь, для ее развития. Беда России в том, что у нас гигантская периферия и очень мало центров. И центры эти прекрасно стягивают, например, столица нашей Родины, Москва, ресурсы на себя, и как-то они довольно медленно идут на периферию. Вот в этом основная проблема. Вы знаете, территория – это не всегда подарок. Территория может быть и временем. При такой огромной территории инфраструктура развита явно недостаточно, количество городов-центров мало. Да, человеческий капитал пока неплохой, но вот правила игры, по которым мы живем, вызывает очень много вопросов. Это скорее барьер, чем фактор развития. Вот это два теоретических концепта, которые я коротко хотела рассказать, прежде чем переходить к неравенству. Мы это неравенство регионально измеряем давно, и, в общем, оно оформилось в основном к началу 2000-х годов и с тех пор менялось несущественно. Из чего состоит Россия? Из буквально нескольких центров лидеров, но если мерить развитие по показателю душевого волового регионального продукта, который, конечно, надо корректировать на цены в регионах, что мы и делаем. И вот к этим лидерам относятся Москва, Питер и Тюменская область с автономными округами и за счет в основном автономных северных нефтегазодобывающих округов. И в эту же группу ближе к концу нулевых вошла и Сахалинская область. При небольшом населении она производит довольно много нефтегаза. Дальше идет группа относительно развитых регионов. Их, ну, дюжина, 15-16 примерно. Это все регионы, у которых есть экспортная компонента в экономике. Металлургические, нефтегазодобывающие, регионы, которые получают дополнительный бонус от продажи своей продукции на внешних рынках, вернее, их бизнесы получают. И это регионы хорошо известные, многие индустриальные. Ну, просто в пример приведу Татарстан. В этой группе же Якутия, у которой очень много сырьевых ресурсов, и они продаются. Липецкая область за счет металлургии и так далее. И, конечно, там ближние краешки двух федеральных городов, Московская и Ленинградская область, у них развитие идет за счет агломерационного эффекта, что позволяет бежать быстрее. Но базу в России составляет серединка. Вот это огромное количество среднеразвитых регионов, которых больше половины от всех регионов России. Если брать по душевому ВРП, ну это где-то от среднего по России, будет 80-70-60%, если среднее брать за 100%. Но таких регионов нет супер явных конкурентных преимуществ. И вот здесь есть вопрос, за счет чего они могут развиваться? Первый ответ абсолютно понятен. Нужно улучшать институты, правила игры, по которым живет страна. Тогда у этих регионов будет больше шансов для развития. И, наконец, хвост составляют аутсайдеры. Их, ну, меньше 20, это в основном слаборазвитые республики и некоторые давно депрессивные регионы, ну, типа Ивановской области. Но в основном это республики, потому что там проблемой является не человеческий капитал, с населением там как бы, ну, более-менее, хотя не всегда с уровнем образования хорошо. Там главная проблема – плохое качество институтов. Оно очень тормозит экономическое развитие и не позволяет этим аутсайдерам догонять остальные регионы. Вот так устроена Российская Федерация. Если брать географию, то очень просто. В России примерно в разные годы процентов 15-16 населения живет вот в этих сильных регионах-лидерах, но за счет, конечно, Москвы и Санкт-Петербурга прежде всего. Еще примерно процентов 12 плюс-минус живет в относительно развитых регионах, но по количеству людей доминирует тоже середина. Почти 60% россиян живут вот в этих серединных регионах и в разные годы 13-14% проживают в регионах-аутсайдерах, поскольку Северный Кавказ достаточно населенный, ну вот, и за счет вот этих кусочков территории получается такая относительно немаленькая группа. Поэтому для России базовый вопрос. Мы вот с серединой справимся, мы сможем расчистить институты с тем, чтобы серединка догоняла более экономически развитые регионы. И здесь есть вопрос, потому что при нынешних обстоятельствах у меня большие сомнения, что это возможно. Теперь идем уже в науку. Мы пытаемся измерять. Мерой неравенства является индекс Джини. Кто хочет, может посмотреть статистику, что это такое. Но это один из способов измерения неравенства. И мы смотрим внимательно неравенство между регионами России за длительный период времени. Что показывают наши измерения? Неравенство в России росло все 90-е годы. То есть в советское время мера различий между регионами, но тогда не измеряли воловой региональный продукт, поэтому это все сложно сопоставлять, но она в любом случае была не такой большой. Период спада экономического 90-х годов очень сильно разделил регионы. потому что регионы с экспортным потенциалом, прежде всего нефть и газ, а потом столица нашей Родины, бежали вперед намного быстрее, а многие регионы попали в сильный спад. И вот это неравенство росло экономическое примерно до середины нулевых годов, а потом оно начало сокращаться. В данном случае я беру неравенство по валовому региональному продукту. В чем причина? А у страны стало больше денег за счет роста цен на нефть и газ. Федеральный бюджет пополнился, и он стал увеличивать помощь регионам менее развитым. Это называется трансферты, то есть безвозмездные перечисления. И благодаря этим перечислениям произошло некоторое смягчение межрегионального неравенства. Кризисы тоже играют смягчающую роль. Кризис 2009 и кризис 2015 годов. Они показали, что вот экономика становится чуть менее различна, но буквально чуть-чуть. И процесс смягчения неравенства затормозился во второй половине 2010-х годов просто потому, что регионам не сильно добавляли трансферты. Тут логика-то какая? Очень простая. Если хотите выравнивать, да, больше перераспределяйте. Потому что при плохих институтах за счет собственных ресурсов менее развитые регионы вряд ли могут ускоренно развиваться. Поэтому базовый формат перераспределения. Так устроены попытки смягчения неравенства в России. Уверяю вас, это не только в России. Если мы смотрим Казахстан, где мера неравенства сопоставима с Россией, а бывали года, когда она была и больше. В Казахстане процесс ускоренного перераспределения начался позже, и он был очень замедленным. И только буквально с конца 10-х и в первые годы 20-х, 20-й, 21-й, 22-й, там мы видим смягчение неравенства, потому что перераспределительная политика властей Казахстана усилилась. Итак, для стран нашего типа очень важна рента, которая поступает в бюджет, это нефтяная рента. Она создает возможности перераспределения в пользу менее развитых регионов с тем, чтобы там можно было из бюджета финансировать здравоохранение, образование, социальную защиту, то есть тем самым воспроизводить человеческий капитал. Без такой поддержки разные очень по уровню развития регионы, что России, что Казахстана, существовать не могут. Вопрос в мере этой поддержки, вопрос в эффективности этой поддержки. И это надо, конечно, обсуждать. Что еще можно сказать про вот различия, которые существуют? Давайте сравнивать, как с этой проблемой она во всех крупных странах существует, но как ее решали в разных странах. Но я разберу два кейса. Первый, что делают развивающиеся страны, или сейчас как принято говорить, страны догоняющего развития, и что делают развитые страны, но на примере в данном случае Евросоюза. Итак, вперед. Во всех догоняющих странах все-таки делается акцент на поддержку территорий с конкурентными преимуществами, те, которые я перечислила в начале лекции. Эти территории способны развиваться быстрее, для их стимулирования создаются особые зоны, приграничные зоны, что-то еще. А это по факту приводит к росту неравенства. Как я всегда говорю, сильные лошадки бегут быстрее. Слабые лошадки без конкурентных преимуществ отстают. Потому что если вы хотите догонять всей страной, то приходится делать ставку на стимулирование развития регионов более сильных с конкурентными преимуществами. Классическая совершенно история – это Китай. Все побережье Восточное Китайское – это была зона опережающего развития. И она именно дала возможность Китаю так ускоренно догонять другие страны. Это и особые экономические зоны, это и разрешение миграции для увеличения числа рабочих рук. И Китай – колоссальное территориальное неравенство, прежде всего потому, что намного быстрее развивалась восточная часть страны. И так продолжалось почти до конца 10-х годов, но потом власти Китая решили, что политические и социальные риски такой дифференциации велики, и стали проводить другую политику. Политику, которая смягчает неравенство. Я к ней сейчас вернусь, потому что она отдельно заслуживает разбора. А пока скажу, что делают развитые страны. Но в Америке вообще нет выравнивающей политики. А в Евросоюзе она есть. Есть специальные структурные фонды, которые перечисляют трансферты не странам, а регионам, у которых душевой ВРП, меньше 75% от Евросоюза. И примерно до середины нулевых годов эта поддержка была именно перераспределительная. То есть деньги давались более слабым. Найти и пытайтесь развиваться. И во второй половине нулевых годов стали пересматриваться приоритеты, и структурные фонды стали выделять деньги больше проектным способом при софинансировании из бюджета того региона, которому они выделялись. То есть вы предлагаете проект для финансирования, сами частично его финансируете, но я так огрубляю очень, Евросоюз добавляет. Тем самым как бы эта иждивенческая часть, вот мы вам даем, а вы там как-то, они пытались с этим бороться и простимулировать активность тех территорий, которым помогают. Вы знаете, это сработало, потому что как бы эффекты выравнивания небольшие есть, но самое главное, что сработало, я бы даже сказала, не такая вот перераспределительная политика сама по себе, а сработало то, что межстрановые различия стали сокращаться, потому что все равно вперед бежали более развитые регионы, и благодаря вот тому, что они бежали вперед, мы видим, что динамика межстрановых различий в рамках Евросоюза сокращалась, а динамика внутри стран межрегиональных различий немного подросла, потому что проекты давались не только слабым, но и тем, кто мог их выполнить. В результате в Евросоюзе просто поменялись подходы, но тем не менее, да, межстрановые различия смягчились. Это очень важный результат. А межрегиональные, даже если росли, то не сильно, а вот потом при этом изменившемся подходе они даже немножко сокращались. Теперь вернусь к Китаю, потому что нам китайский опыт, пожалуй, ближе и важнее. Когда мы смотрим на экономическую карту Китая, там совершенно ярко видно, насколько выше экономический продукт на прибрежных, восточных территориях по сравнению с внутренними и особенно с западным Китаем. Что сделал Китай? Он начал проводить политику разную региональную для регионов разного типа. Он выделил четко Восток, который уже более-менее развит, прибрежный, да? Там ставка была на инфраструктурную интеграцию территорий, городские агломерации, изменения, улучшения ЖКХ и производство товаров с более высокой добавленной стоимостью. То есть такая модернизация пространства и экономики. Северо-восток Китая.

посмотрим изменения регионального, провинциального, правильно говорить, неравенства в Китае, то оно начало снижаться со второй половины примерно нулевых годов. Но вот я что хочу сказать. В Китае лучше получалось смягчать неравенство, подтягивать менее развитые западные регионы и центральные регионы. И очень плохо, практически не получилось бороться вот с этим советским типом индустриализации угольно-металлургической на северо-востоке Китая. Там его доля в экономике продолжает снижаться. То есть депрессивными работать тяжелее, чем с менее развитыми. И вот это надо очень четко понимать. Для России это полезный опыт, потому что мы еще толком ни то, ни другое не делали. Но надо понимать, что все имеет свою цену. Ну, давайте представим, ось абсцисс, ось ординат. И на ней такая кривая, на которой вы выбираете точку. Вверх по оси ординат у вас идет скорость развития, в горизонтали у вас масштабы неравенства. Это называется в терминах зарубежной экономики equity efficiency dilemma, то есть противоречие равенства эффективность. Если вы хотите быстрее развиваться как страна, вы делаете большую ставку на регионы с конкурентными преимуществами, они бегут быстрее, и вы у них меньше отнимаете ресурсов для перераспределения, чтобы они бежали еще быстрее. Но тогда у вас растет межрегиональное неравенство. Это плата за ускоренный рост. Если вы понимаете, что риски велики, что надо смягчать межрегиональное неравенство, то тогда вы больше перераспределяете, забирая ресурсы у более развитых регионов. И тогда у вас идет некое не выравнивание, конечно, а смягчение неравенства, но это влияет на замедление темпов роста. Вот такую дилемму каждая страна решает своим путем. И нет никакого рецепта. Что можно сказать про Россию? Нам чуть легче, в том смысле, что у нас есть нефтяная рента, которая давным-давно отбирается в федеральный бюджет, у которого, в принципе, есть ресурсы для выравнивания. Вопрос, насколько эффективно это выравнивание. Делается ли ставка на инфраструктурное развитие, урбанизацию, инвестиции в человеческий капитал, или это просто тупое перераспределение в пользу бюджета менее развитых территорий. С учетом того, что их положение на шкале вот от развитых к аутсайдерам практически не меняется, можно говорить о том, что да, перераспределительная политика есть, но эффективность ее крайне невысока. Вот это тот вывод, который можно сделать из анализа статистики. Еще один очень короткий сюжет. Вот сейчас мы говорим про экономику, да, про бюджеты. То есть это не люди. Да, когда вы добавляете трансферты менее развитым регионам, они их потратят не полностью, но в немалой части на финансирование образования, здравоохранения, то есть тех секторов, которые поддерживают развитие человеческого капитала. Это важно. Но это не идет, в общем-то, смягчение разрывов по доходам населения – это другая история. Чтобы смягчать доходы населения, нужна иная, не такого типа в бюджет только, перераспределительная политика. Это нам показывает опыт Франции. Для того, чтобы смягчить неравенство по доходам населения, там огромная социальная политика. То есть менее доходные группы получают значительные социальные трансферты по причине своей малообеспеченности. Это не регионам, это людям. Это конкретная социальная политика поддержки малоимущих. И вот Россия этой политике не следовала длительное время. Во-первых, она очень затратная. Это правда очень много денег. И могу вам сказать, что Франция – это вообще развитой социализм, чтобы было понятно. Вторая, она очень дорогая в администрировании. Вы должны проверять этих людей, какой у них доход, реально ли они малоимущие. И вдруг Россия, которая всегда преследовала другую социальную политику, поддерживали в основном заслуженных, а заслуженные могут быть и не бедными. И вдруг в конце десятых Россия поворачивается в сторону социальной политики выравнивания. У нас начинается и довольно быстро растет программа поддержки детей в малоимущих семьях. Потому что позор России до 20-х годов

0: том, что 20% российских детей жили в малоимущих семьях, в бедных. И это начали выправлять именно через детей. Все эти пособия, их назначение было связано с политическим календарем в России. Но я это не комментирую, просто года назову. 18-й, 20-й, 22-й. Но сейчас эта программа работает. Больше 10 миллионов детей получают эти пособия. И это реально затратная история. Это 1,7 триллиона рублей расходов федерального бюджета в этом году. Но вы скажете, а там же дикие затраты на администрирование. Нет. Цифровизация сделала свое дело. Все автоматически собирается. Ваша заработная плата получает социальный фонд все данные. Ваши пособия, ваши пенсии, ваши вклады, ваше недвижимое имущество. Вот текущие уже выплаты по месту, назовем это так, не совсем трудовой деятельности. Да, они значимы, но это федеральный бюджет. Это бюджет Минобороны. Количество контрактников не растет, в смысле, вот с каждым месяцем все больше. Выплаты же подняли почему? Потому что не могли набрать на контракт. А у регионов вот эта вот добавка в Москве очень значимая, но в Москве бюджет гигантский. Ну, для Москвы, ну, там 20-40 миллиардов при бюджете 4,8 триллиона. Для каких-то регионов значимо, ну, будут просить дополнительные трансферты. Неравенство можно смягчать. Не просто можно, его нужно смягчать. Но в первую очередь надо смягчать социальное неравенство. То есть доступ людей к образованию, здравоохранению, это через бюджетные деньги. И тогда не надо столько тратить регионам на поддержание аппарата или там на какое-то странное благоустройство, хотя они считают, что это важно. То, что бюджетные деньги должны в первую очередь идти как трансфер на поддержание человеческого капитала в менее развитых регионах. И второе, таргетированная помощь малоимущим семьям – это правильное решение, которое лучше дает результаты, чем, я бы сказала, межбюджетное перераспределение. Потому что оно оказалось менее эффективным. Оно нужно, его не надо снижать, надо пытаться повышать его эффективность. Так у нас госпрограммы все на всю территорию растекаются. Как раз я считаю, что в этом смысле китайский опыт позитивный, что они умеют видеть приоритеты для разных типов территорий. Потому что, ну, не может очистка Кемеровской области, ну, полный аналог северо-восток Китая, идти по тому же рецепту, да, что развитие Дагестана и Ингушетии. И второе, что регион должен соучаствовать в этой политике. Вы его не должны только облагодетельствовать, да? Вы должны его подключать как активного актора, а не как реципиента с вечно протянутой рукою. Но сейчас немножко это делают через систему субсидий, потому что дотация дается просто так, на получить деньги, и дают это теплым местам больше всего, типа Крыма, Чечни, Ингушетии, да, дотации, кушайте. Просто если бы этих субсидий было не три сотни без малого, а были бы они укрупненные, и регион бы сам говорил, что вот мне субсидия на образование, а не полтора десятка или 20 субсидий на образование, на дрова учителям сельских школ, на оплату внеклассной работы, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Зачем? Регион получил субсидию на образование и сам, ну, может, с помощью каких-то консультантов определил свои приоритеты. Слишком высокая мера забюрократизированности, детализированного контроля и росписи. Вот это надо убирать. Но это же невозможно. Вот они, институты, вот они, тормоза. Сверхцентрализованная, сверхбюрократизированная страна, эффективные институты стимулирования регионального развития может применять с очень большими ограничениями. Говорю я крайне вежливую фразу.
1: Вы слушали лекцию экономического географа Натальи Зубаревич в рамках подкаста «Лекторий Радио Сахаров». Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, фактчекер Григорий Кубко, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся взглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете радио Сахаров.